0: И то слово, которое сегодня было в нашем собрании о совершенстве, это действительно важное слово, актуальное слово. Божья задача состоит в том, чтобы представить всякого человека совершенным. Подскажите мне, как? Во Христе. И я просто хочу сказать вам, чтобы вы не бились, как рыба об лед в удушливую пору зимы, что без Христа достичь совершенства абсолютно невозможно. Без Христа достичь совершенства невозможно. Я приведу вам быстренько пример с послания Иакова, как это звучит в Священном Писании, как это просматривается. Смотрите, всякое человеческое вещество или естество укращается, да? И зверей укращает, и лошадей укращает. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам. Но там сказано, но Иаков говорит, что язык – это неудержимое зло, которого никто не может обуздать. Никто. Кто-нибудь может, поднимите руку. Я хочу увидеть вашу руку. Кто-нибудь в течение недели ни разу не согрешил в слове. Писание говорит просто. Смотрите, как это звучит. Человек, не согрешающий в слове, совершен во всех путях своих, могущий обуздать все тело свое. Видите, где суть и принципат совершенства? Он сокрыт в Боге, во Христе Иисусе. Но язык никто не может укротить. Никто, абсолютно никто. Ни епископа, ни апостолы. Никто. Поэтому нам очень важно сегодня понять одну очень важную ситуацию. Христос сказал, придите ко мне и научитесь от меня. Стоя на берегах Иордана, Бог засвидетельствовал о своем Сыне, в котором было изволение Его воли, Его благоволение, Его симпатия, Его любовь. Его абсолютно устраивал Христос во всех сферах, в характере, в понятиях, в отношении, в этике, в словах, в разговорах, в помыслах, в чувствах. Ведь наша жизнь не только заключается во внешних факторах. Кто-то сегодня говорил об одежде, о поведении, о словах, о поступках. А помыслы, чтобы дать нечестивым образ мыслей праведников, это путь к совершенству или что это такое? Конечно, да. Конечно, да. И поэтому я просто хочу сказать, чтобы вы не отчаивались. Друзья мои, есть одна абсолютная истина. Апостол Павел говорит о ней. Ибо я уверен, что начавший в вас доброе дело...
1: Ушла тревога.
0: Будет совершать его до дня Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа, чтобы представить ее славную церковью, не имеющей ни пятна, ни порока, ничего-либо подобного. Она будет совершенна, я в это верю. Аллилуйя. Вот поэтому он поставил в церкви на совершение святых одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, доколе придем в единство веры, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Аллилуйя. Друзья мои, мысль, которая была в начале собрания, затронута о вопросе эсхатологии, о вопросе, которая сегодня непосредственно болезненна для нас. Мы переживаем, мы волнуемся, мир волнуется, стихии волнуются, бедствия везде идут, повсюду. И Христос сказал, что когда увидите все это сбывающееся, тогда восстановите головы ваши, потому что приближается ваше избавление. Друзья мои, я хочу сказать, что в этой ситуации очень важно иметь правильную ориентацию. Хорошо, что мы настраиваем себя на страдания, на скорби, на трудности. Это правильно. Я говорил в последней проповеди за поток Харафа, Бельи. Я говорил, что это обязательно не минует церкви. Ибо всем малым рабам и свободным будет положено, 13 глава книги Откровения, кто под меч, под огонь, под убийство, под смерть. Это ситуация.

0: ситуация, которая должна пройти вся церковь. Но мысль была очень правильно сказано, что чтобы пострадать за Христа, нужно удостоиться. Это абсолютная правда, абсолютная. Друзья мои, есть три вещи, о которых я скажу, может быть, позже или сейчас скажу, чтобы не потерять их этой мысли. Для тех, кто волнуется, кто в страхе, кто переживает, кто задается вопросом, кто много планирует, кто пытается найти хоть какое-то убежище сегодня себе в этой ситуации. Видите ли, мы приходим к такой кульминации, где Библия говорит, что люди будут издыхать от страха в ожидании грядущих бедствий на всю Вселенную. На всю Вселенную. И мы не исключение сегодня с вами. Есть три мысли, которые могут дать вам хорошее направление, как избежать этого всего, как пройти, как обезопасить себя. Но самое основное, я хочу, чтобы среди всей сутолоки и суеты этого мира вы не потеряли правильную ориентацию. Первое и самое важное и фундаментальное, Библия говорит, что имя Господа, крепкая башня, убегает туда праведник и безопасен. Аллилуйя. Но как убежать, какой дорогой, как скрыться, как найти гарантию для спасения? Первое. Библия говорит, блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия его сохранит его Господь. Запомните это. Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия сохранит его Господь. Второе, он обращается к ангелу Филадельфийской церкви и говорит, как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную. Братья мои и сестры, проверяем свою жизнь. Нам нужен путь, путь к спасению, путь к гарантии, путь, чтобы избежать этого всего, если это будет возможно. Вышел сеятель и сеет. Одно упало при дороге, одно на камне, одно в терне. Там птицы поклевали, там терни заглушили, там корни невозможно было разрастить, корню засохло. Но те, которые приносят плод в терпении, это те, которые хранят его в чистом и добром сердце. В чистом и добром сердце. Как ты сохранил слово терпения моего. Это что, в трудностях, в испытаниях, в скорбях? Да нет. В хорошей жизни, в счастливой и удачной, в благоденствии, в процветании, в благополучии, в достатке. Важно, когда мы храним Божье Слово, когда мы остаемся верны Богу, в сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы мне не грешить перед Тобою. Хранишь Слово терпения, у тебя появляются гарантии. И третье, 21 глава Евангелия от Луки, Христос обращается к Своим ученикам, говоря о последнем времени, Он говорит, «Итак, бодрствуйте!» И молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Друзья мои, у Бога есть выход, и Он говорит сегодня об этом. Может быть, уже дьявол посеял сомнения и страх и отчаяние в твое сердце, а Бог сегодня говорит, я тебе предлагаю три пути. Ты можешь избрать четвертый и пятый, можешь выбрать путь намного пошире, пространнее, но мои пути... к твоему спасению, к твоей гарантии вот такого характера. Помышляй о бедном, храни мое слово, бодрствуй и молись, и я сохраню тебя. Аллилуйя. Аллилуйя. Сделай две серебряных трубы, Бог обращается к Моисею на пути в египетскую, с Египта в обетованную землю. В чем вопрос, Господи? Зачем это нужно? Но ведь же Шехина, слава Твоя, ведет Твой народ в обетованную землю. Все хорошо, все прекрасно, все благословенно.
1: Хлеб есть каждое утро свежий. Проснулся, на обувь посмотрел, не порвалась за вчерашний день. На одежду посмотрел, не обвисала за вчерашний день. Все в достатке, все хорошо, и слава Божия есть. Нет, сделай две серебряных трубы, чеканными сделай. Друзья мои, в чем суть этого вопроса? Мое время уходит, я не имею столько времени, чтобы до конца разбить и разложить эту проповедь. Хотя она, я понимаю, очень важна, потому что эта тема касается эсхатологического периода нашего с вами, той ситуации, в которой мы находимся. Для Бога было очень важно, послушайте меня внимательно, для Бога очень было важно не столько действие какой-то индивидуальности в подчинении другому, сколько было важно, чтобы весь Израиль был настроен на волну слушания. Прибегает муж, говорит: слушай, уже все поднимается, уже слава Божья поднялась и двинулась, собирай быстренько все. Это была одна ситуация, но вторую ситуацию, которую ставил Бог перед Израилем, она касалась каждого. Дети игрались, жена что-то стирала, убирала в шалаше. Это был огромный город шалашей. Приблизительно богословы говорят, что по подсчетам он равняется территории современного Хьюстона с населением в 9,5 миллионов, которые сегодня Хьюстон занимает в Техасе. Но у них было приблизительно 3 миллиона людей, но там не было высотных зданий. Поэтому они территории занимали приблизительно Хьюстона. Это были десятки майлов расстояния раскиданного Божьего народа. И для того, чтобы сосредоточить внимание евреев, и евреек, и детей, и всех находящихся, и пришельцев, важен был звук трубы. И что-то там еврейка делает в шалаше, стирает, убирает, или присматривает за детьми, или готовит что-то. И вдруг раздается звук трубы, она слушает. Ага, это для тысяч начальников. Ага, это для старейшин народа. Ага, это для судей Израиля. О, а эти трубы уже говорят, чтобы южный стан поднимался, северный поднимался, восточный, западный, четыре стана у Израиля. И быстренько начинает собирать свои вещи, складывать, потому что труба объявила поход, нужно идти. Мы прочитали с вами послание к Коринфянам, хотя Павел говорит абсолютно о духовных проявлениях в церкви, но это касается абсолютно всего круга нашей жизни. Если труба будет издавать неопределенный звук, это вопрос, поверьте, не риторического характера. Это очень серьезный и принципиальный вопрос, кто ставит готовиться к сражению, если труба издает неопределенный звук. Смотрите, Бог не кому-то там поручал какие-то вещи абсолютно встречному и поперечному. Простите меня за такое выражение. Когда нужно было построить скинию, он сказал: я избрал Агалиава. Я избрал еще кого-то, на них их дух премудрости, пусть они работают в устройстве скинии. В данной ситуации, в тексте нашей проповеди, он говорит: пусть сыны Аарона трубят трубами, никто-нибудь в Израиле. Это должно быть на серьезном уровне, это должно быть на официальном уровне. Это не просто случайно, вот захотелось потрубить, и вышел и трубит там, и люди тут в разные стороны мечутся, не знают, что делают. Бог говорит: пусть сыны Аарона трубят. Сегодня было важное слово в этом собрании, если вы заметили, было сказано: но вы род святой, люди, взятые в издел совершенства, царственное священство. Для чего? Что нужно сегодня трубить в церкви для Божьего народа? Возвещать совершенство призвавшего нас, есть мы в чудный свой свет. Аллилуйя! Братья мои и сестры, нам нужно сегодня слышать голос Божьей трубы, Божьего совершенства, чтобы церковь Иисуса Христа, она пришла к совершенству. Библия говорит: имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Слушай внимательно. Мы живем сегодня в очень сложный период эсхатологии, в трубный период. Я не буду останавливаться подетально на каждой трубе. 7 труб, это много времени нужно, чтобы сегодня остановиться и разложить эту тему проповеди. Есть сегодня много интерпретаций на эту тему в разных направлениях. Свыше 230 интерпретаций существует сегодня на тему эсхатологии, как будет восхищена церковь Иисуса Христа. Друзья мои, нам сегодня очень важно, чтобы мы поняли суть периода и времени, в которое мы живем. Трубный период начинается в Откровении с 8 главы по 10, и 7 стихом 10 главы он заканчивается. Но начинается он тем, что ангел от лица Господня пришел и взял кадильницу с золотого жертвенника, которая была наполнена фимиамом, молитвами, которые молитвы суть святых. Все молитвы были собраны в одну кадильницу, и он поверг ее на землю. Доколе ты, владыка, не будешь мстить за кровь рабов твоих? Сегодня было сказано, 21-е столетие, я несколько еще лет назад говорил, касаясь этой темы, свыше 200 тысяч людей сегодня в 21-м столетии погибает за Христа. И 60% из этих 200 тысяч – это люди, достигшие 17, 18, 20 лет. Мне лично показывали фильм в Индии, как избивали 17-летнего парня бейсбольными битами. Кровь фонтаном, простите меня, лилась со рта. Его били ногами приблизительно 30-40 человек, молодых людей, а тысячи народа стояли вокруг и смотрели на это зрелище. Кто-то хохотал, смеялся, показывал пальцем. А кто-то стоял у трона всемогущего и ожидал, как когда-то, 2000 лет назад, раба своего Стефана. Я хочу сегодня сказать, что мы живем в особенное время. Мы живем сегодня с вами в особенное время, когда раздаются трубные звуки. Я хочу спросить тебя сегодня, церковь, замечаешь ли ты, понимаешь ли ты, что происходит вокруг? Насколько сегодня события быстро разворачиваются? С одной стороны идет деградация морали, с другой стороны отступление. А Дух Святой сегодня говорит о совершенстве среди своего народа. Так как же правильно поступить, как правильно сориентироваться в этой сложной ситуации? Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Аллилуйя! Аллилуйя! Это абсолютная ситуация правильного поведения во всех сферах нашей жизни. Друзья мои, это очень серьезно и очень сложно. Я хочу, чтобы мы серьезно поверили в то, что сегодня Господь говорит к нашему собранию. Бог часто говорил к Израилю разными способами, разными ситуациями. Трубы в жизни Израиля играли много прекрасных и благословенных моментов. Когда они были на войне, Бог говорил: трубите трубами тревогу, и будете воспомянуты. Вспомните только один Иерихон. Город укрепленный, сильный, славный, могущественный народ. И эти чудаки 7 дней ходят вокруг ни единого звука. Потом вдруг пришло в голову, что нужно трубить трубами, а что это вам даст? А за трубами стояло Божье обетование. А за трубами стояло слово веры. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылось? В Иерихоне не открылось только одной несчастной, моральной падшей женщине, которая повесила червленную веревку, где проходила полоса Божьего гнева, где все разрушалось. А она осталась, потому что она верила всемогущему Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Сколько надежды ты сегодня имеешь в этом собрании? Сколько упования в твоем сознании, в твоих чувствах, в твоих взглядах на Иисуса Христа? Они говорят ему: посмотри на эти здания, как все красиво. Он говорит: все будет разрушено, все билдинги, хайвеи, все будет разрушено. А мое царство пребудет непоколебимо, аллилуйя. Его царство непоколебимое. Позволь спросить тебя сегодня в этом собрании. Ты сограждан этого царства? Ты свой Богу? Ты свой тем, которые уже там на небесах, которые достигли совершенства?
0: Если нет, Бог сегодня говорит через свои ничего не значащие трубы в этом собрании для спасения твоей души. Если кто услышит голос мой, Иоанн был на острове Патмосе и услышал позади себя голос, как бы трубный голос услышал Иоанн. Я оглянулся, чтобы увидеть, кто это.
1: Друзья мои, братья мои, сестры, он сегодня своей громогласной трубой говорит в этом собрании, чтобы нам понять, постичь Божьей премудрости. Бог настраивает. Послушайте. Сегодня было такое серьезное слово. Апостол Павел говорил это слово Коринфянам. К стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога. Я скажу это на языке этих людей, которые поют. Они знают, что такое сольфеджио. Может быть, некоторые из вас знают, что такое сольфеджио. Это музыкальная грамота, я обобщу одним таким небольшим несложным словом. Когда ты разбираешься в нотах, когда ты улавливаешь ноты, распределяешь, знаешь, что такое до, мажор и ре минор. Когда ты можешь правильно поставить свой голос и петь, соответственно, нотной грамоты. И я просто хочу сказать, что все, что происходит сегодня в мире, в последнее время, в которое мы живем, это состояние, когда Бог издает свои звуки. И очень важно, чтобы мы научились ориентироваться в этой ситуации. О чем Бог говорил? Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам нашим пророкам, в последние дни сии говорит нам Сыне Своем, которого поставил и наследником всего. И этот Сын говорит в 10 главе Иоанна, он говорит следующие слова. «Овцы мои знают голос мой». Они не идут за чужим. Они не поддаются обольщению. Они не младенцы, колеблющиеся, увлекающиеся различными ветроучениями. Их невозможно увлечь философию. Их невозможно потянуть по стихиям мира, по преданию человеческому. Они идут только по Христу.
0: Аллилуйя. Так ли это в твоей и моей жизни?
1: Друзья мои, братья мои, сестры, он говорит, сделай две трубы. И пусть священники трубят. Я хочу сказать сегодня, как самый наименьший из священников. Вы царственное священство. Вы люди, взятые в удел. Все вот эти братья тоже. Среди всех вас я наименьший.
0: И для меня очень важно, чтобы Божьи аккорды не были искажены в моей проповеди, в моей жизни, в моих поступках и в моей семье.
1: Я хочу, чтобы сегодня голос Божий, голос Духа Святого в этом собрании проговорил конкретно к чему-то сердцу. Для созидания, для восстановления, для освящения, для очищения, для обновления, для новой жизни во Христе Иисусе.
0: Слышишь ли, что говорит Господь? Бог работает над этим собранием, Бог готовит нас к одному ответственному моменту. Это 7 стих 10 главы.
1: Я не останавливаюсь на 6 трубах. Кто-то сказал, что это первая труба, это Первая мировая война. Вторая труба, это Вторая мировая война. Третья труба, это действие Чернобыля. Четвертая труба, это действие Хусейна, когда нефть была в Кувейте зажжена, и все небо 3 месяца было закрыто, и солнце, ничего не было видно. Ночь, сплошная ночь.
0: Я не пытаюсь интерпретировать, осуждать или отклонять. Меня волнует звук последней трубы. Ибо говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые в гробах воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых, изменимся и будем восхищены на встретине Господу. И так всегда с Господом будем.
1: Ты понимаешь, почему сегодня Бог говорит о трубном звуке в этом собрании? Потому что времени осталось очень мало. А некоторые так и не научились за всю свою жизнь, ходя в собрание, различать голос Божий.
2: не разучились, не научились. Библия говорит, что они так и не познали путей моих.
1: Вот почему они погибли. Вот почему они были поражены в пустыне. Но есть еще, братья мои, все стремилось в этом собрании для всех нас, для меня, для вас. Библия говорит, не медлит Господь исполнением своих обетований, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Господи, а ты кому говоришь? Атеистам, пьяницам, блудникам, малакиям, ворам, лихаимцам? И им тоже. Но в первую очередь я говорю это своей церкви. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Слышите, братья и сестры? И не просто к покаянию, не просто грешу и каюсь, и спрашиваю, до каких я пор тебя, Адам, я буду слушать. Нет, он хочет, чтобы ты шел к совершенству. К совершенству. К совершенству. Это совершенство может быть в терновом венце, оно может быть оплеванным, ему может даже заушать и бить полонитом. Его могут даже похоронить. Но оно всегда окажется одесную Отца. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Братья мои и сестры, я хочу, чтобы сегодня в этом собрании, приходя к заключению, мое время ушло, я не буду больше утомлять вас, мы будем приходить к молитве. Я хочу спросить тебя, слышишь ли ты в этом собрании, что говорит Дух Святой конкретно к тебе, не кому-то, ни к соседу, ни к брату, ни к отцу, ни к матери, ни к детям, ни к жене, ни к мужу, к тебе, лично. Говорит он сегодня к тебе. Если да, то это твое время примириться, поправить. Блажен народ, знающий трубный звук. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. Они не просто где-то ходят по улицам, непонятно куда. Непонятно, чем заняты, что делают, какие намерения, какие цели. Они ходят во свете Твоего лица, Господи. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Мы идем одной огромной дилемме в этом мире. Библия говорит, что суть состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Всякий, делающий добрые дела, идет к свету, чтобы они явны были, потому что они в Боге соделаны, они пред Божьим лицом соделаны. Всякий, делающий злые дела, не идет к свету. Он прячется. Христос говорит, что тот, кто находится во тьме, он не знает, куда идет. Абсолютно. Ситуация потеряна, контроль потерян, направление потеряно, все потеряно в жизни. Если свет, который в тебе тьма, то какова тьма? Это знак вопроса. Это большой знак вопроса. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Они ходят, они знают трубный звук. Они понимают, они ждут. Они хранят себя неоскверненными от мира. Они удаляются от господствующих похотей, восстающих на душу. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Братья мои и сестры, послушайте, я просто чувствую, как Дух Святой производит работу в этом собрании. Я не знаю, почему и для кого, я не знаю. Я хочу, чтобы мы сегодня серьезно пришли к Нему в молитве, в нашей молитве. Пред Божье лицо. Звучит труба. Звучит труба. О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо вы сами достоверенно знаете, что день Господень придет, как вор, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как имеющая в чреве, и не избегнут.
2: Но дальше стоит хорошее слово, благословенное слово. Это слово, я верю, сегодня для церкви, для нас. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день сей застал вас, как вор. Вы сыны дня. Аллилуйя. Церковь, Бог определил тебя не на гнев, а к получению вечной жизни. И если ты грешил, если ты спотыкался, если ты падал, то сегодня есть Божья благодать и милость в этом собрании для тебя. Аллилуйя. Я попрошу всех встать на колени и будем молиться, ища Божьего лицо. Но если ты знаешь, что тебя призывает Господь к покаянию, и тебе нужно покаяться, это твой день. Сделай это сегодня. Сделай это прямо сейчас, и ты получишь милость. Аллилуйя.

Христиане, наш Спаситель скоро вновь грядет в назначенный свой час. Где небесное, а где мирское, нам бы научиться различать. Христиане, как же мы лояльны в выборе поступков и речей. Хочет видеть чистыми кристально Бог своих искупленных детей. Мы же, полагаясь на свой разум, далеко от мира не ушли. Не любите мира. Эту фразу Бог сказал для праведной души. Христиане, держим ли в сознании, что нас всюду око Божье зрит? Помним ли, Господь наш досконально знает, что язык наш говорит? Если да, то каждым ли поступком радость дарим Богу своему? И слова, что слышит ухом чутким наш Творец, приятны ли Ему? Помним ли всегда, что носим имя, для которого альтернативы нет? Помним ли, хранимы кем, любимы? Кто являет нам и хлеб, и свет? Говорит Господь через пророка, где почтенье, если я Отец? Нет в названии никакого проку, если нет горения сердец. Никакого смысла нет в названии, если половинчато живем. В Божий дом идем, как христиане, в мир же, как язычники идем. Неужели нам, омытым кровью, что пролил Спаситель на кресте, нам, спасенным Божьей любовью, безразличны боль и муки те? Неужели удовольствий ради мы пренебрегаем чистотой и лишаемся святой награды, увлекаясь пестрой суетой? Неужели радость одночасья нам дороже радости Отца? Неужели призрачное счастье нам желаний райского венца? Христиане, все вокруг сегодня о последнем времени твердит. Не пора ли, как Господу угодно, мыслить и трудиться, и любить? Не пора ли сердечным покаянием обновить хождение пред Христом? Не пора ли всем нам, христиане, стать для мира Божиим письмом, засверкать очищенным кристаллом, солью быть и светом миру быть? Если мы неверны в этом малом, можем ли во многом верны быть?

Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35:11.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

1997 году моя племянница Мария Димова оформила нам с мужем вызов на постоянное место жительства в США. 2 июля мы были в Москве на собеседовании. Офицер – женщина, с виду японка. Она говорила с нами очень грубо. Несколько раз обзывала обманщиками. «Какие вы баптисты? Вы коммунисты?» Мы пытались возразить, но она не желала нас слушать. «Посмотри на свою трудовую книжку. Там сплошные благодарности. Тебе много раз давали всевозможные премии. И одна печать стоит. Принята на работу, а другая через 18 лет уволена с работы на пенсию. Кто вас гнал?» «Я работала как для Господа», — отвечала я. «И меня гоняли из цеха в цех, но с завода не увольняли». Потом она взяла трудовую книжку Вениамина Сергеевича. «Вы хотите сказать, что вы баптист? Да вы коммунист. Вы работали на руководящей должности, были офицером советской армии». Вениамин Сергеевич стал объяснять. «Когда началась Вторая мировая война, меня взяли из института в армию, и я с 1941 года служил 14 лет, а потом меня выгнали со службы из-за черного пятна в биографии. Дядя Чемкаев Петр Иванович в тюрьме, папа Сергей Павлович в тюрьме, старший брат Юрий также в тюрьме. Когда меня спросили, верующий ли я ответил, что да. Тогда генерал сказал: «Баптистам нет места в советской армии, да еще и среди офицеров». Так мне пришлось идти в школу, преподавать уроки труда. Но меня и оттуда попросили. «Вот документы, посмотрите. Дядя реабилитирован, папа реабилитирован, старший брат реабилитирован». Женщина-офицер даже не посмотрела на эти бумаги. Я говорю: «Вот мои документы. Мои родители и я реабилитированы. В реабилитации написано, что это была ошибка. Люди по 18 лет отсидели по ошибке». Офицер резко закрыла окошко, и собеседование окончилось. Мы пошли вниз, и там на первом этаже нам вернули документы. Мы подали апелляцию, но нам пришлось

но он поехать не смог и уговорил отправиться меня. Мой муж Вениамин пообещал за меня молиться. Конференция проходила в санатории. Уже на второй день утром выхожу из комнаты и вижу женщину, которая мучается от отравления пирожками. Первым делом предложила ей помолиться. После обеда она приносит горсть земляники. Я ее сначала не узнала и спросила: «Кто вы?» А она отвечает: «А я та, которая исцелилась по вашей молитве». Принесли во время конференции записку с просьбой помолиться за Андрея. Мы помолились, как думали, за взрослого человека, за брата по вере, а после обеда показали нам выздоровевшего 2-летнего мальчика. 15 февраля 2001 года нежданно ушел в вечность мой муж. Перед тем, как его отвезли в больницу, он мне сказал: «Если откроется дверь, езжай в Америку к Саше». С мужем и детьми незадолго до смерти отца они переехали в Америку. Я хочу засвидетельствовать еще и еще раз, как чудно Бог исполняет желания боящихся Его и каким замечательным путем ведет их. После смерти мужа я сильно заболела, сердце работало плохо. Ночью я молилась: «Господи, Отец Небесный, что мне делать с моей квартирой, чтобы и после моей смерти она служила Тебе? Куда мне идти и что делать? Скажи мне». Так я молюсь и плачу. И вдруг, как будто Бог подсказал моему сердцу, куда идти и что делать. Я пошла к юристу и сказала ему: «Я болею. Могу ли я сделать завещание на квартиру человеку, который живет в другой стране?» Он сказал, что можно, и на следующий день отдал оформленное завещание. Это был апрель 2001 года. В июне этого же года приезжает Саша в Самару в отпуск и привозит мне приглашение ехать в гости. Так как нас не отпустили в 1997 году, к тому же мой муж умер, я подумала, что меня не выпустят. А Саша говорит: «Мама, я много молилась, и Господь мне открыл, что ты будешь в Америке». Не только я не верила, что мне разрешат выехать, но и мои друзья тоже. Они утешали меня: «Не переживай, Бог тебя любит, церковь тебя любит, мы тебя любим, и ты здесь нам нужна». В сентябре была конференция сестер в России, и возлюбленный брат пресвитер Рягузов благословил меня такими словами: «Мария Ананьевна, езжайте на конференцию и заодно зайдите с этим приглашением в посольство. Все равно вас не пустят, но вы зайдите». До этого я постилась и молилась с друзьями в церкви. Еще в июне 2001 года была в Самаре сестринская конференция. Там присутствовали сестры не только из Самары, но и из Самарской, Саратовской и Оренбургской областей. Была благословенная конференция, и после нее те сестры, у которых были серьезные проблемы, согласились помолиться еще раз. Бог отвечал на молитвы, и я обратилась к сестрам со своей проблемой: «Если Богу угодно, чтобы я жила в Америке, то пусть откроют мне визу, а если нет воли Божьей, то пусть ничего не получится, а просто в отпуск я не поеду». Я поступила как Гедеон, просивший Бога о знамении. Приехав в Москву, я зашла в посольство. Это был четверг. Мне предложили пройти собеседование в пятницу, но я попросила дать номер на вторник, так как в пятницу должна состояться конференция, а в понедельник был какой-то американский праздник, и посольство не работало. Бог благословил сестринскую конференцию, и там я тоже помолилась о переезде в Америку. Когда я пришла во вторник в посольство, женщина-офицер неожиданно спросила: «Почему я, подав документы в четверг, отказалась прийти в пятницу?» Я ответила, что в пятницу я была занята на конференции сестер. Она меня спросила, что я там делала. Я рассказала: слушала проповеди, молилась и сама проповедовала. Офицер поинтересовалась, о чем я говорила на конференции. И я ответила, что проповедовала о том, какой должна быть верующая женщина.

Женщина по Библии, как член церкви, как жена, как мать и как бабушка. Она улыбнулась и сказала, что это очень интересно. А потом спросила: «А вы хотите в Америку? Что вы там будете делать?» Я ответила, что буду навещать своих родственников, ходить в церковь, читать Библию и молиться. Она спросила, сколько у меня там родственников. И я сказала, что 3 родных брата и много племянников, и все многодетные. Сколько всего, не знаю, то ли 50, то ли 60, но когда приеду, сосчитаю. Она улыбнулась и говорит: «Езжайте, конечно». Я поблагодарила ее и пошла оплачивать визу. Вдруг слышу, громко выкрикивает мою фамилию. Я вернулась к окошку. За ним та же женщина, но как дьявол ее разъярил. Кричит на меня и говорит: «А оказывается, вы были здесь 2 июля 1997 года и хотели переехать на постоянное место жительства в Америку, и вам отказали». Она кричит на меня, а я стала молиться про себя: «Господи, ты видишь, как враг через эту женщину кричит на твою дочь, дочь царя царей. Запрети, успокой ее, а меня защити». Смотрю на нее и внутренне продолжаю молиться, благодаря Бога, что Он здесь со мной. И вдруг она стихла и абсолютно спокойно спрашивает: «А где ваш муж?» Я отвечаю: «Он умер». И рассказала, как это случилось. 15 февраля мы отмечали праздник Встретения, когда Симеон Старец взял младенца Иисуса на руки и благословил его на трудный земной подвиг. У нас были гости – брат Александр Лысаков и наш домашний врач Нина Полякова. Мы поздравили друг друга, помолились. Вдруг врач заметила, что Вениамин Сергеевич выглядит как-то плохо. Она тут же вызвала скорую помощь. Через 2 часа мой муж умер в больнице. Офицер выслушала меня сочувствующе и сказала: «Езжайте». Я молилась и размышляла, почему так произошло, что Бог закрыл ее глаза, и она первоначально не посмотрела ни в компьютер, ни в документы. Тогда она сразу бы отказала в визе. Вот такое чудо совершил Господь. Когда я приехала в Самару, друзья не верили. «Не может быть!» А я говорю: «9 ноября я уезжаю». Да, это был ответ на молитву. Первый раз нас с мужем не выпустили, и никто из друзей не поверил, пока не убедились. Второй раз тоже не поверили, что мне разрешили выехать. И только когда я прощалась с церковью, они поверили. Наш Бог живой, и Он слышит наши молитвы. Только Он делает то, что Ему угодно. Слава Ему и благодарение. Друзья, во всех обстоятельствах жизни осознавайте Божье присутствие. Он не только с нами, но и в нас живет Своим Духом Святым. Он видит все и слышит наше сердечное воздыхание, и все может. Я хочу завершить свое повествование словами апостола Павла из послания к Ефесянам: «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь».

пришел с небес, сам Божий Сын для нас воскрес. Осознаем ли мы с тобой, за нас какую нес он боль, для чего он умирал и для чего воскресал?

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Что праведность моя перед Тобою, что святостью Твоей, перед безгрешной, горней чистотою, перед любовью большую морей. Я больше всех нуждаюсь в раскаянии, мне в этом мире не найти утех. Я не ищу поступком оправдания, мне пред Тобой оправдываться грех. Я не надеюсь на заслуг весомость или на силу слабых добрых дел, ни на терпение, кротость или скромность, хоть обладать всем этим я б хотел. Ты милосерд, любовь Твоя огромна, Твоей крови под силу все омыть, вот перед чем склоняюсь я безмолвно, вот что мне в небо двери отворит. Что праведность моя перед Тобою, лучинка перед солнечным огнем, земная грязь пред небо чистотою, глухая ночь перед июльским днем. Когда меня возьмешь ты от страданий после победы в жизни на земле, в краю родном ты сдержишь обещание, меня подобной сделаешь себе. Аминь.

дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВ. Каждый день Радио МВ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВ. Вы слушаете христианское радио МВ.

Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35, 11.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Сейчас предлагаем вашему вниманию чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Александра Савчука.
1: Третья книга Моисея, Левит, глава 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она — душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое». Третья книга Моисея, Левит, глава 18. «И сказал Господь Моисею, говоря,

видеть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее. Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай. Дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровны ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее. И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость. И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней». А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами и осквернилась земля, чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас». Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не скверняться ими. Я Господь Бог ваш. Третья книга Моисея, Левит. Глава 19. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь, Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я, Господь, Бог ваш. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь, Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне». Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля

твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод виноградники не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей. И очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь. 3 книга Моисея, Левит, глава 20.
И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я, Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковый обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить». Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам: вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого,
и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина? Если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них».

Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Земным скорбям не отдавай печали. Взгляни теперь. Иисус Христос склоняется там, где надежда с верой так устали. Взгляни, душа, и смы усталых будней, доверься сердцем, верою живой. И там, где больно, где темно и трудно, любовь Христа осветит все собой. И там, в огне, что сердце опаляет, Он вновь с тобою, и тебя любя, Он боль твою любовью покрывает, и взгляд Христа да укрепит тебя. Предел положен в каждом испытании, не опоздает милость, подкрепление, и ран твоих жестокие страдания Бог исцелит, даруя утешение. Взгляни, душа, безмолвное стенанье здесь на земле порой никто не слышит. Но боль твоя того пронзит страданием, чей взор любовью и состраданием дышит. Он лучше всех поймет земные муки, превыше всех его забота и любовь. Он сам на крест простер однажды руки,

чтобы спасти тебя ценой своей крови. И эти руки нежной, властной силой, тебя обняв, поддержат на пути. И если ты споткнешься, обессилев, ты лишь в глаза Иисуса посмотри. О, Иисус, средь скорби и печали один Твой взгляд развеет тьму и страх. Один Твой взгляд, и тьма, и лед растают, и будет песнь в восторженных устах. К Тебе, Иисус, всем сердцем, всей душою, к Тебе, Иисус, желанием одним взлетит душа, воскресшая Тобою и оживленная страданием Твоим. Отвергнув плен желания земного, душа земным соблазном всем откажет. И на груди у самого родного откроет все, про все ему расскажет. О том, как было больно, одиноко, темно в всем мире среди белого дня, и как Иисус к цветущему потоку и тихим водам вывел возлюбя. О том, как сердце радость не вмещало, когда любовью и свет в очах Христа блаженством неба душу освещали, чтоб шла вперед под тяжестью креста. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Земным скорбям печаль не отдавай, воспрянь душа, к тебе Иисус склоняется, спеши к Нему, как тихим водам лань. Слава Богу.

Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35:11.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Вы знаете, я много раз размышлял над этой ситуацией, над такими ситуациями, и думал: Господи, ну не сидится человеку на месте, правда? Было же удобное, своя лавочка, комфортное место, тепло, все было благоустроено. Но внутри что-то постоянно говорило тебе или влекло там движению, к росту, к развитию. И когда ты начинаешь это движение, ты понимаешь, что ты осталась в теплое место, появляется много проблем, появляется много ситуаций, трудностей, давления. И ты начинаешь думать: а правильно ли я сделал? Вы знаете, я скажу, что если вы переживаете подобную ситуацию, я скажу вам: вы правильно сделали. Потому что то теплое, комфортное место, оно, может быть, дает комфорт в каких-то ситуациях ежеминутных, но жизнь заключается в постоянной борьбе. То, с чем мы боремся, оно делает нас сильнее. Оно дает нам возможность смотреть на жизнь по-новому, иметь силы жить, бороться, выживать и двигаться дальше. И если мы просто, знаете, сядем и будем плыть по течению и скажем, что в нашей жизни мы хотим, чтобы все было хорошо, просто нам должно быть комфортно, нам должно быть уютно. Вы знаете, я тогда думаю, что мы перестали жить. Мы перестали бороться, мы перестали двигаться. Я хотел бы сегодня говорить на такую тему, достаточно важную для меня. Я ее назову так: бунт и здравость. Эта тема актуальна для многих людей, потому что один из острейших вопросов со времен Мартина Лютера, со времен реформации церкви, это вопрос здравого учения и вопрос бунта. Я думаю, что каждый из вас понимает, что Мартин Лютер в свое время назван был католической церкви бунтарем, правда? И, скажем, старшие братья того времени, да, кардиналы, епископы, кто там еще был, папа римский, да, они считали его еретиком. Они считали, что он бунтуется против святой церкви. Он бунтует против Бога. Он бунтует против фундаментальных принципов Слова Божьего. Но мы знаем, кем оказался Мартин Лютер. Он оказался человеком Божьим, который принципы Божьи, заложенные в самом Писании, старался возродить и обновить. Вы знаете, поэтому вопрос бунта и здравости, он остается очень острым со времен, я говорю, Мартина Лютера, когда вопрос всегда стоит: где грань между борьбой за чистоту, борьбой за здравость, борьбой за трезвое учение, за библейское, евангельское учение, и где есть бунт? И вы знаете, я верю, что Господь сегодня даст нам понимание, и такое достаточно глубокое понимание. Первое место, которое я хотел бы открыть, Священное Писание, мы начнем с того, что постараемся рассмотреть корни, природу бунта вообще, его сущность. Это 41 глава Исаия. 41 глава пророка, 14 глава. 14 глава Исаии. Это небольшая история, может быть, аллегорическая, но о первом бунте, о первородном бунте, я его так назову. Почему это важно? Вы знаете, сегодня кто-то может подумать себе: опять будет, знаете, причесывание, да, что там нельзя бунтоваться, надо быть послушными. Я скажу, может быть, несколько сегодня крамольных вещей, но это Евангелие, это истины Божьи, и поэтому никакого причесывания сегодня не будет. И я осознаю то, что, может быть, то, что я сегодня буду говорить, мне кто-то скажет: как же, это же, ты не работаешь на авторитет и на созидание там каких-то властных структур. Я хочу сегодня, чтобы мы смотрели в Слово Божье. Потому что нам холодно. Где властные структуры, когда нам холодно? В тепле. Все властные структуры всегда в тепле, они не там, где холодно. Это аллегория небольшая, но я хочу вам ее немножко пояснить. Власть заканчивается там, где начинаются трудности, желание властвовать, там, где начинаются проблемы. Желание властвовать есть там, где все хорошо. Поэтому Писание мы сегодня увидим, что является на самом деле бунтом против установленных Богом порядков, а что является стремлением и поддержанием здравости. Я хотел бы, чтобы вы были внимательны сегодня к слышанному. 14 глава Исаии, и все анализировали. Анализировали с точки зрения Писания и упорядочили для себя. Я читаю с 12 стиха. Это аллегорическая история о дьяволе. Да? Почему аллегорическая? Потому что здесь нет прямого указания сатана и так далее. Здесь есть некое сравнение. Да? Но Писание говорит, как ты упал с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божьих и вознесу престол мой и сяду на горе в солме богов на краю севера. Зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты извержен облачные, буду подобен Всевышнему, но ты извержен в ад, в глубины преисподней. Видящий тебя в смысле.

на краю севера, зайду на высоту облачную, буду подобен Всевышнему. Вот два этих стиха, 13 и 14 вы светите. Что мы видим здесь? Это, по сути, первый бунт, бунт дьявола против Бога и Божьей власти. В этих стихах заложен фундаментальный принцип, который мы позже увидим в другом месте Священного Писания, природа и основа бунта. Смотрите, «Взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, и взойду на высоту облачную, буду подобен Всевышнему». Сам бунт по себе заключается в том, когда мы начинаем уподоблять себя кому-либо или чему-либо, стоящему в определенной, я, может быть, сложное определение, но стоящему в определенной позиции, но не являющейся нашей. В данном случае он говорит, взойду на небо, поставлю престол мой, то есть я займу позицию Бога, она принадлежит Богу. Я сяду там, поставлю свой престол и буду подобен Всевышнему. То есть стремление уподобить себя Всевышнему стало природой или стало тем, что для, в глазах Бога у дьявола было бунтом. То есть Бог смотрел на это как на бунт, уподобление Всевышнему. Я потом вернусь к этому месту Священного Писания, так вспомню о нем, чтобы более, его, более оно было понятно. А сейчас открою книгу Чисел, 16 главу. Книга Чисел, 16 глава, она говорит о истории бунта Корея и там прочих людей из израильского народа. Это очень показательная и традиционная история, когда говорят о бунте против помазанников. Знаете, эти все истории, когда говорят, взбунтовались против помазанников, священников и так далее. Но я хотел бы, чтобы мы внимательно посмотрели на эту историю. 16 глава. Я читаю с первого стиха, я буду читать выборочно. Я все, может быть, не буду читать. Корей. Да, вот это я как раз и пропущу. Второй стих. «Восстали на Моисея и с ними, из сынов Израилевых, 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые». Смотрите, сразу будем рассуждать об этих местах. «Восстали на Моисея, и не восстали никто, не люди просто, знаете, простые израильтяне, как говорится, люди, которые, скажем, ну, ничего не решали в обществе, написано, восстали на Моисея, с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества». Это люди, я уже сразу хочу сказать, это люди, которые имели виды на ту позицию, которую занимал Моисей, правда? Если это был просто, скажем, израильтянин, занимавшийся сельским хозяйством или чем там еще, или там палатку упаковываешь, упаковщик палаток, да, когда народ собирался и дальше шел, и раскладывал ее, ему нет нужды претендовать на позицию Моисея, потому что он понимает, кто я такой, а кто Моисей. Смотрите, бунт поднялся среди сынов. То есть та же самая природа, сравнение себя с кем-то, где мне хочется быть. То есть то, что Бог называет бунтом, я верю в это, мы дальше это увидим, я просто уже так хочу постулат. Это тогда, когда мы начинаем, сравнивая себя с другим человеком, там, где он находится, мы начинаем противодействовать ему, противоборствовать, потому что хотим быть там, где он, и начинаем сравнивать себя с ним. Смотрите, что дальше было. Третий стих. «Собрались против Моисея, Аарона, и сказали им, полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Они не предъявили Моисею претензию, ты плохо ведешь народ, ты слабо слышишь голос Божий, у нас недостаточно откровений. Они предъявили, что вы делаете себя выше народа? Мы такие же, как и вы. Все святы, со всеми говорит Господь, почему вы ставите себя выше народа Господня? И дальше что происходило? Смотрите, с 12-го... То есть вопрос, смотрите, прежде чем мы посмотрим дальше, вопрос не был в каком-то, знаете, учении, что их не устраивало, как Моисей учит. Вопрос не было в том, что им там манна и так далее, все эти вопросы были решены. Вопрос заключался в том, что смотря на Моисея, каждый день, когда он выходил к Богу, смотря на Аарона, у них что-то внутри происходило постоянно, их грызло. А грызло не потому, что они там, знаете, рассуждали здраво, мы неправильно идем, вот карта, как идти, а Моисей нас не туда ведет. Они смотрели, они хотели стоять там, где Моисей. Они сравнивали себя с Моисеем. И это порождало бунт в их сердце. Смотрите,

развивались события дальше, Моисей пал на лице свое, Писание говорит, и в 5 стихе он сказал: «Завтра Господь покажет, кто его, кто свят, и приблизит к себе, кого он изберет». И он 6 стихе говорит: «Вот сделайте, Корей и все сообщники, возьмите себе кадильницы». То есть возьмите себе те же полномочия, что взял я. «И завтра положите в них огня, всыпьте курение перед Богом. Кто, кого Господь изберет, тот и будет свят». Ну и дальше Моисей упрекает левитов и так далее. Я читаю с 12 стиха. «И позвал Моисей призвать Дафана и Аверона, сынов Елиава. Но они сказали: не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которую течет молоко и мед, чтобы погубить в пустыне, ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? Дал ли нам во владение поля, виноградники, глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем». Моисей весьма огорчился и сказал Господу: «Не обращай взора твоего на приношение их. Я не взял у них ни осла, не сделал зла никому из них». И что мы видим? Вот это течение бунта. Такие три вещи, которые сразу заметны здесь. Да? Когда говорит, когда он призвал Дафара Аверона, Писание говорит, что они начали противодействовать Моисею. Они говорят: мы не пойдем. Это противодействие, желание выйти из-под власти. Они говорят: ты хочешь властвовать, 13 стих, ты еще хочешь властвовать над нами. Желание выйти из-под власти. И желание сделать свою кадильницу, я так прообразно говорю, желание сделать свое служение, желание сделать свое параллельно Моисею. Вы сейчас, наверное, подумаете: да, сейчас будет, вот да, все, власть, властвовать над нами. На самом деле мы сейчас говорим о природе бунта. И это касается любой сферы, это не касается только сферы служения, мы поговорим об этом позже. Но я хочу, чтобы мы сразу уяснили, когда мы начинаем сравнивать себя с кем-то. Допустим, я пришел в церковь, я хожу в церковь, я вижу пастора этой церкви, да. Если я вижу что-то нездоровое, мы дальше об этом поговорим, я имею одну реакцию. Но я, как только я смотрю на него и думаю, я хотел бы быть на его месте, все, дьявол сеет в мое сердце бунт. И то, что произошло с ним же, когда он выше хотел поставить свой престол, сравнивая себя с Богом и сказать: я буду Богом. И когда я начинаю сравнивать себя с этим пастором, я начинаю сеять, в моем сердце сеется бунт, и что я начинаю делать? Я улыбаюсь ему, говорю: приветствую, брат. Но я противодействую ему. То есть я где-то поливаю грязь его, говорю, что он вообще ничего не может, не духовный, потерял силу. Я хочу выйти из-под его власти. Ой, что он будет за меня молиться, какая у него сила, какое у него помазание. И я хочу сделать свою кадильницу. Ой, если бы я был пастором этой церкви, правда? И желание другое. Я хоть, допустим, пришел в церковь, я вижу группу музыкальную, а я сам музыкант. И я хотел бы быть на месте клавишника. И я начинаю сравнивать себя с ним, в моем сердце сеется бунт. И я в любом удобном случае говорю: да он так играет. Одним пальцем там, или простые аккорды. Если бы я играл, я бы там вещи разворачивал. Вспомните Авесолома, да? Который приходил и говорил: о, если бы я судил. Мы начинаем сравнивать себя. И это природа бунта. В любом случае. Я пытался долго понять ту тонкую грань. Потому что всегда говорят: лучше вообще молчи, ни о чем не рассуждай, потому что это бунт и гордость. Нет. Тонкая грань бунта пролегает там, где есть сравнение себя с человеком, которому ты о чем-то говоришь или предъявляешь претензии. И что произошло дальше? Мы видим, что было в глаза, что было действием Божьим. Писание говорит, что когда они пришли, я не буду читать, Бог, естественно, разобрался с Кореем и так далее, там поглотила их земля. Но важный момент я хочу отметить, я не буду просто вдаваться в подробности, как их там поглотила земля, сами прочитайте. Я перейду сразу к 42 стиху, это уже намного дальше, когда на другой день, 41, смотрите, на другой день, после того, как это было после того, как Корея с ихними сообщниками, тех много-много людей, семьями и так далее, поглотила земля, Бог показал, кто избран, кто прав. Общество сынов Израилев возроптало на Моисея и Аарона, говоря: вы умертвили народ Господень. Когда общество собралось против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, явилась слава Господня.
«И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, отсторонитесь от общества сего, я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. «И сказал Моисей и Аарону, возьми кадильницу, положи в нее огня жертвенника, всыпь курение, неси скорее к обществу, заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». Взял Аарон, как сказал Моисей, побежал среди общества, и вот уже началось. Он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Когда я говорил о том, что бунт – это желание сделать свою кадильницу, почему это мерзко в глазах Бога? Потому что она не будет работать. Служение, которое мы принимаем сами на себя, оно не будет работать. Если мы становимся лидерами, пасторами, служителями, певцами, я не знаю, там, служение, вспоможение, учителями, сами по себе оно не будет работать. Что произошло здесь? Бог говорит, я буду поражать народ, отойдите. Но Моисей и Аарон понимали, что Бог поставил их вести этот народ. Они пали на лица перед Богом, они сказали, нет, Господь, не поражай. И Моисей говорит, бери кадильницу, беги в стан народа, потому что началось поражение, и он всыпал курение. Что произошло? По сути дела, Бог мог сделать Аарону вот так, раз, и он улетел, правда? И поражение продолжилось. Вдумайтесь в это. Аарон встал, Писание говорит, между мертвыми и живыми, здесь трупы уже лежат, здесь еще живые люди стоят, слава Божья идет и поражает их за бунт. За то, что они сказали, сравнили себя с Моисеем, сказали, мы тоже святы. Но Аарон встал со своей кадильницей посреди них, и поражение прекратилось. Потому что то, к чему призвал его Господь, оно действенно. И действенно в твоей жизни только то, к чему призвал тебя Господь. А не то, к чему ты хочешь сам себя возвеличить, привести, сравнивая себя с кем-то, чье служение тебе нравится, чьи достижения тебе нравятся, чьи результаты тебя устраивают, это не есть принятие Божьего служения. Это, по сути, свой бунт. И в этом его природа, и в этом его смысл бунта. Дьявол хочет, чтобы мы постоянно в церкви сравнивали себя с кем-то, постоянно сравнивали, пытаясь достичь или пытаясь занять то место, эту позицию. Но кадильница будет работать только та, которая дана Богом. И только она способна остановить даже Бога. Бог считается со своим призванием. Писание об этом говорит. О том, что дары непреложны, да? О том, что то, что призывает и дает Господь, Он сам считается с этим. Но то, к чему призывают себя люди, Бог считаться не собирается. Поэтому... Пример еще простой, числа 16 главы, я не буду открывать. Помните, Моисей взял жену эфиоплянку. К нему пришел Аарон, Мариам, да, и говорят, что ты делаешь? Тебе мало, ну, как бы. Почему они начали говорить ему это? Они начали сравнивать поступок Моисея со своими поступками. Мы бы так не сделали. Если бы мы были на месте Моисея, мы бы так. Но Писание там говорит, Моисей был кратчайшим человеком. И когда слава Божья пришла, они оказались виноваты перед Богом, хотя вроде бы они были правы. И это очень важно, друзья мои. Природа бунта – это сравнение себя с кем-то. Попытки сравнивать себя и ставить себя на место кого-то. Дальше мы поговорим о природе и сущности здравости. Это тоже очень важный момент, поэтому... Откроем вместе с вами 2 Тимофею. Сейчас я хочу открыть пару мест таких о том, что Бог говорит о последнем времени. Вообще, по своей сути, здравое высказывание очень похоже на бунт. Но я хотел бы, чтобы эта тонкая грань была нами проведена окончательно. Первое послание Тимофею, пару мест открою. 2 послание Тимофею 1:13. Смотрите. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе». Причем это послание, эти стихи написаны в разных главах, но смотрите, как они связаны одной нитью. Вот этот стих «Держись образца здравого учения». И дальше 2 Тимофею 4 глава 3 стих, с 3 стиха. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». И 4 стих говорит здесь же. И вот отвратят слух, от истины отвратят слух, обратятся к басням.
Бог показывает в этих двух стихах, говорит, держись здравого учения, потому что в последнее время будет время, что здравого учения принимать не будут. Отвратятся от истины к басням. И будут избирать учителей, и не только учителей, я их дополню, но людей, которые льстили бы слуху и говорили бы, вот все правильно, все хорошо делаешь. На самом деле, послание Галатам, смотрите, говорит, ведь в чем суть евангельского здравого учения? Это то, чтобы стоять на слове. Что сделал Мартин Лютер? Он не стал сравнивать себя с кардиналами и говорить, я хочу, я тоже такой, как вы, я имею право господствовать над народом. Он просто сказал, почему, если написано, что праведный верой жив будет, почему мы должны платить за эту веру? И он сказал, нет, я не хочу жить по тем принципам, которые вы мне даете. И в глазах Бога это был не бунт, но борьба за здравое учение. И, друзья мои, это тонкая, очень тонкая грань. Я хочу, чтобы вы четко сегодня мы понимали, что, чтобы дьяволу не удалось нас обмануть. Что, смотрите, последнее время здравого учения принимать не будут. Будет время, когда вы будете говорить кому-то о святости в церкви, друзьям своим и так далее, лидерам церковным, служителям. Или говорите о Духе Святом, об исполнении Духом Святым. Они скажут вам, нет. Это все уже в прошлом. Сейчас время шоу, театра, концертов и так далее. Я не против всего этого. Но не будут принимать здравое учение, которое основано в Евангелии на действии Святого Духа, на освобождение от демонов. Сегодня тема демонической зависимости в церквях заглохла. Посмотрите, неужели люди перестали быть одержимыми? Как вы считаете? Да море. Море людей сегодня под действием духов демонических, под влиянием, под воздействием. Ну попробуйте говорить сегодня об этом. Ну, несовременно. Какие духи? Это больше похоже на сказки. И мы знаем, что почему дьявола всегда в детских сказках рисует такого милого, симпатичного. Для того, чтобы притупить чувствительность. И люди понимали, это сказочка, это миф. Но люди продолжают спиваться. Люди продолжают безумствовать. Люди продолжают, недавно, последние новости, да, школьник в Америке там расстрелял сколько человек? 27 человек, включая свою мать, да? Которая работала в этой же школе учительницей. И вы мне хотите сказать, что это просто характер? Это действие духов демонических, о которых мы перестали говорить, потому что в последнее время дьявол будет направлен на то, чтобы здравое учение не принимали. И там, где появляется здравое учение, когда ты говоришь, что это демон, и тебе начинают говорить, ты идешь против всей церкви? Ты идешь против начальств церкви? Ты в бунте, товарищ? Тебе надо покаяться и смириться. Давайте конкретно разберемся, что значит бунт, а что значит здравое учение. Галатам, смотрите, 6 глава, 1 стих говорит, очень интересно. Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая за собой, чтобы не быть искушенными. Писание говорит о здравом учении, о здравых позициях в церкви. И почему я говорю сегодня о том, что это не будет проповедь причесывания, что вы должны повиноваться, дать власть. Писание говорит, наблюдайте, если впадает человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового. Все мы люди, каждый человек не может быть идеален. Ни служители высшего ранга, ни служители там среднего какого-то, хотя я не верю в эти ранги на самом деле. Есть иерархия определенная, но все люди. Потому есть мерило, которое называется Слово Божье. Есть то, что называется плодами и действиями и результатом, по которому Иисус сказал, почем оцените дерево? По красивым ветвям, по большой кроне? Нет, по плодам их узнаете их. Потому что, говорит, волки придут в чем? Звериным оскалом? Или придут с огромной расширенной пастью? Волки приходят в чем? В овечьей шкуре. Для того, чтобы никто не узнал, что они волки. Но, говорит, они войдут и не щадят стада. Они будут создавать свои течения направления в церкви. Для чего? Потому что им надо ее разрушить. Но поэтому, говорит, в последние времена будут люди, которые хотят слышать о преуспевании и будут искать учителей, которые придут и скажут, деньги приходят, да? Которые придут и скажут, деньги прямо сейчас, мерседесы, лимузины, большие шикарные дома. Будут искать учителей, которые слуху будут льстить. Но он говорит, держись образца здравого учения. И смотрите,
Я читаю в послании к Галатам историю, которая очень похожа на бунт. 2 глава 6 стиха. Галатам 2 глава 6 стиха. И богословы многие до сих пор серьезно говорят. Я читал об этом, я просто был в ужасе. Богословы серьезно обвиняют апостола Павла в гордости и бунте. В знаменитых апостол Павел пишет Галатам: «Чем-либо, какими бы они ни были, когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействующий Петру в апостолстве обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался исполнять в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако узнав и так далее. Смотрите, это очень похоже на то, что сделал Корей, правда? По сути своей, это то же самое. И богословы многие говорят: Павел не имел права так делать. Он должен был подойти к Петру лично. Он подрывает авторитет апостольской власти. О Петре могли плохо подумать. Это бы сказалось, я не верю в это. Если бы это было так, то Евангелие было бы отражено, что Павел поступил плохо. Но вопрос заключался в том, говорит, даже Варнава был увлечен их лицемерием. Это распространялось как зараза. Желание где-то поступить не по Евангелию. И что произошло? Апостол Павел встал и прямо Петру сказал: ты не прав. Многие могли бы сказать: это бунт, Петр апостол, Петр помазанник, и Бог поступит с тобой как с Кореем. Но разница была в чем? Апостол Павел не сравнивал себя с Петром и не хотел занять его место. Поэтому его сердце было свободно от семян бунта. Когда он смотрел на апостола, он, смотрите, если мы читаем выше, он говорит, Бог дал, говорит, мне власть такой же, вот напротив увидеть, что мне временно верено благовествование как для необрезанных, как Петру для обрезанных. Он не пытался занять нишу, данную Петру Богом. Я буду тоже обрезанным, мы параллельно будем служить обрезанным. Павел говорит, мне для необрезанных верено Евангелие. Напротив, апостолы, когда увидев, что Бог действует, они подали руку общения. В сердце Павла не было семян бунта, он не сидел дома в интернете, не смотрел проповеди Петра и думал: ай, неправильно сказал, я бы сказал резче, я бы сказал экспрессивней, да, я бы сказал лучше, ай, Петр слабенький, Петр вообще уже не в духе, Петр там так далее, и вот это зрело в Павел только и ходил с мыслью: эх, если бы я был на месте Петра, я бы реформацию сделал такую в Иерусалиме, церковь бы воссияла просто. И потом там в Антиохии, да, или где они были, он увидел, что Петр таится, и он встал и сказал: Петр, ты неправильно поступаешь. Это был бы бунт. Он противостоит Петру не потому, что он защищает Евангелие, а потому, что в его сердце есть желание противостоять Петру, противодействовать Петру. Но он встал и сказал: Петр, ты поступаешь неправильно. Это не по Писанию. Это противоречит посланию Господа Иисуса Христа. Это была ситуация защиты здравого учения. И поэтому Бог не отнял у Павла благодать. Бог никогда не отнимет у вас благодати, если вы искренне перед Богом. Поймите, никто не сможет никогда отличить ваши действия, бунт это или защита здравого учения, потому что это внутреннее ваше. Только вы знаете, претендуете ли вы на эту позицию, или вы просто видите проблему, как говорит Галатам, вы духовные, исправляйте в духе кротости, наблюдая за собой. Смотрите, еще раз вернемся к Галатам 6.1. Если впадает в согрешение, духовно исправляйте, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными. Только вы можете оценить, вы противостоите, бунтуетесь. Вы, допустим, подойдете ко мне и скажете: брат, ты в этом не прав,
ты вот так неправильно поступаешь, не так неправильно учишь. Я не смогу сказать, вы просто противостоите, потому что вы где-то видите себя на моем месте или в моей роли. Или на самом деле в духе кротости. Вы имеете понимание и, наблюдая за собой, вы хотите, чтобы здравость восторжествовала в моей жизни тоже. Поэтому, когда мы говорим о здравости, и вот эта тонкая грань пролегает в очень четком понимании, что семя бунта сеется там, где начинается сравнение и желание занять чье-то место, которое Богом вам не дано. И коротко я хотел бы поговорить о сферах и как это проявляется. Смотрите, сферы для проявления бунта. Ну, я пару таких моментов. Первое – это церковь. В церкви обычно бунт или вот отсутствие бунта проявляется в том, что церковь – это тело. И в церкви есть члены. И Писание говорит, даже неблаговидные, да, наши там члены покрываются более благообразными, да. То есть то, что более сильно, оно покрывает более слабое. Ну, естественно, что хочется слабому? Быть сильному, правда? Я анализирую свою жизнь, когда я только покаялся, я был в церкви, я анализирую свои переживания, связанные с тем, что мне не нравилось служение братьев. Я понимаю, что много из этого было бунтом. Я признаю это. Я не пытаюсь это скрыть и сказать, нет, я чисто жил перед церковью, я могу сказать, что я достоин. Это был бунт. Я это понимаю только сейчас. Потому что мне не было того, что имели другие люди, а мне хотелось это иметь. Я был слаб, а мне хотелось иметь силу. И когда я видел кого-то, кто действует в силе, а у меня этого не получается, что надо делать? Конечно, пытаться себя сравнивать, пытаться утешить себя, что я тоже ничего, что я тоже что-то могу, и я тоже достигаю, и ты начинаешь противодействовать. Желание уколоть, желание где-то подцепить, желание противостоять. Не так он поступил, не так посмотрел, не так сказал. Это бунт. Но когда вы видите, допустим, что человек уклоняется от Слова Божьего, его жизнь перестала соответствовать Писанию, его поступки стали грязными, его образ мышления стал не таковым, тогда вы имеете возможность в соответствии с Писанием подойти и наставить его, обличить или попытаться вразумить. Это не будет бунт против него, даже если это человек высокого порядка, как мы говорим, да? И если вы увидите, что, не дай Бог, когда-то в какой-то момент я начинаю оступаться, вы подойдете и скажете, брат, это неправильно то, что ты делаешь. Это нужно, вы обязаны это сделать, если это на самом деле соответствует слову. И вы чувствуете в состоянии, что это не бунт. Смотрите, я прочитаю некоторые моменты. 2 Тимофею, ту же 4 главу, если мы будем рассматривать, выборочно некоторые стихи. 10 и 16 стих, 2 Тимофею, 4 глава, 10-16. Апостол Павел пишет, смотрите, «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, пошел в Фессалонику». При первом ответе моем, это просто выборочные стихи, я сейчас подведу под ними такую черту. «Не было никого со мной, но все оставили меня, да не вмениться им». Дальше, первое послание Тимофею, второе послание Тимофею 1.15. 2 Тимофею 1.15. «Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген». Люди оставляли апостола Павла. Потому что эта ситуация, когда он находился уже в Риме, в вузах, они начинали бунтовать. Я хотел бы показать вам очень тонкую грань бунта. Это не просто противостояние в учении. Они оставляли его. Почему? Потому что он там немножко поясняет, они видели узы его и не понимали, как такой великий апостол оказался пленником. Как такой великий апостол стал как будто дряхлый старик. И они оставляли. Димас возлюбил нынешний век. Он увидел, что узы это не по нем. Ассийские, кто-то еще думали, величие апостола Павла, они сравнивали себя с ним. Они начинали сравнивать его со своим служением и со своим представлением и видением. Вспомните учеников Иисуса Христа, когда они говорили, учитель, да не будет с тобой этого. На что они это говорили? Кто помнит?
насчет его пленения и распятия, правда? Они считали, что он должен стать вождем Израиля. Они жили ожиданиями, что этот учитель, он поведет за собой армию. Мы свергнем римское иго, мы восстановим храм. Мы будем служить, мы восстановим служение в храме такое, как нужно. Мы будем поклоняться Богу и будем продолжать избранным народом. Они сравнивали Иисуса Христа со своим представлением. И они бунтовались, по сути, против его призвания, правда? И поэтому говорит, учитель, да не будет с тобой этого. Да не говори такого. Отойди от меня, сатана, да? Когда вы говорите, то есть то, что, это тонкая ситуация. Когда он говорил, отойди от меня, сатана, то есть он понимал, что в этот момент не Божий Дух побуждает их призывать учитель, да не будет с тобой этого. Это, по сути, было противостояние против Божьего призвания. Я просто это уже так на рассуждение, на размышление ваше оставлю. И 1 Петра, 5 глава, с 1 стиха, смотрите, это то, о чем говорится, что говорится о здравости в церкви. 1 Петра. «Пастырей ваших я умоляю я сопастыри свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите стадо Божие, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно не для гнусной корысти, но из усердия. И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, вознесет вас в свое время. Смотрите, что Писание говорит о здравости в церкви. Если мы говорим, что бунт, с одной стороны, это не попытка себя с кем-то сравнивать, то здесь, смотрите, пастырей ваших, я умоляю, пасите стадо, такое у вас, как? Второй стих. Непринужденно, надзирая непринужденно, охотно, богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. И третий стих, второй, третий, вы светите. И не господствуя над наследием, но подавая пример стаду. И когда вы видите элемент господствования, который прикрывается и говорится, это власть, которую даровал мне Господь, то это нарушение здравого евангельского принципа. И когда люди начинают об этом говорить, говорит, брат, ты безумствуешь, ты господствуешь над людьми, сразу говорится, это бунт. Я хотел бы, чтобы мы понимали, это не причесывание, что вы должны повиноваться, покоряться. Служение, которое заповедал Господь в Евангелии, это подавание примера. Что значит подавание примера? Я открываю Библию слева направо, к примеру, да? Лево направо. Ну, или так, справа налево, да? Вот я открыл сначала и начинаю листать. Вы смотрите на меня, и у вас выбор есть, вы делаете или не делаете. Господствование, это когда я ложу Библию и практически этого не делаю, но говорю, все открываете справа налево. Вы говорите, зачем? У нас так принято. Это очень напряженный момент. Потому что, когда идет фраза «у нас так принято», Моисей никогда не говорил «идем за мной, потому что так принято». Что было свидетельством Моисея? Столб облачный, огненный. Слава Божья. И когда сыны Кореевы пришли, Моисей пал на лице и сказал «не делайте этого». Он не сказал «Бог вас сейчас, все, он разберется, вы бунтари». Он говорил «Бог рассудит». Потому Писание говорит, подавая пример стаду, если я листаю справа налево, и вы смотрите, вы говорите, зачем ты так делаешь? Я говорю, я читаю это в Писании. Так Господь заповедал. У вас есть выбор, делать так или не делать. Я подаю вам пример. И занимаясь этим богоохотно, доброохотно, да, богоугодно, не для корысти, а из усердия перед Иисусом Христом. Вот то, как я могу пасти стадо. Если я начинаю заявлять и говорить, вы не повинуетесь, вы идете против помазанников и так далее, я просто пытаюсь господствовать над вами. Это серьезнейшая тема церкви последнего времени. Желание властвовать и господствовать не есть от Иисуса Христа. Аллилуйя. И поэтому Писание говорит, надзирая и... Но дальше что говорится? Но вы, младшие, повинуйтесь тоже. Писание не говорит, что да... Издевайтесь над служителями, да? Но говорит, облекитесь смиренно мудрее, повинуйтесь.
подчиняясь. Потому что Бог гордым противится. Но мы читаем здесь о том, что здравость в церкви и бунт в церкви, опять же, сеется только на почве сравнения. Когда мы начинаем сравнивать себя с чем-то служением, или когда мы, наоборот, начинаем желание властвовать. Поэтому, друзья мои, следующая сфера, я понимаю, что уже время молиться. Много есть вопросов на эту тему, но следующая сфера – семья. Смотрите, 1 Коринфянам 11.3. 1 Коринфянам 11.3 говорит: «Хочу также, чтобы вы знали, всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог». Где в семье начинается бунт? Там, когда жена смотрит на мужа и говорит: «Я сделала бы лучше», правда? Это вообще реально он неправильно делает. Вот если бы я была мужем, это почва для бунта. Вы теперь это понимаете. Все очень просто. Почва для бунта – это сравнение. Сатана сравнил себя с Богом и взбунтовался против него. Сыны Кореевы сравнили себя с Моисеем и взбунтовались. Апостол Павел не сравнивал себя с Петром, потому просто принес здравость. И я говорю вам, жены, да, если вы сравниваете себя со своим мужем, желая быть на его позиции, вы будете всегда бунтоваться против него. Но если вы стоите в своем положении, в своей позиции, смотрите, жене глава муж, то вы можете просто оценивать действия мужа с позиции здравого учения Евангелия. Например, 1 Петра 3, 3 глава с 1 стиха, смотрите. 1 Петра 3, с 1 стиха написано: «Также и вы, жены, повинуйтесь мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Но сокровенный сердце человек, что драгоценно перед Богом пятый». Смотрите, смотрите. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшими сосудами, оказываем честь, как сонаследствием благодатной жизни, дабы вам не было препятствий в молитвах». В чем возможность жены действительно здраво сказать мужу? Смотрите, если муж обращается с женой неблагоразумно, Писание не говорит жестоко, с насилием, благоразумно, что это значит? Он не вытирает об нее ноги. И бунт ее заключается, когда она сравнивает себя, пытаясь поставить на ее позицию. Но если она стоит на своей позиции и хочет, чтобы с ней поступали благоразумно, то это не бунт ее против мужа, а что? Желание здравого евангельского образца семьи. То есть, оказывая честь, как сонаследницам благодатной. Что значит оказывая честь? В армии отдают честь. То есть, они признают авторитет другого над собой. Отдание чести, оказывая жене честь, как сонаследницам благодатной жизни. Это значит признать, что она не тряпка для вытирания ног, и не просто какой-то кусок жизни неудачный, да? О, опять с ней проблемы. Она твоя часть в этой жизни. И поэтому, когда жена это понимает, что она не просто, знаете, вот второй сорт в церкви. Муж это, во, он проповедник, он помазанник, жена это так, второй сорт. Когда жена это понимает, и она не пытается стать на место мужа, но просто ожидает и выражает свое желание, что я хочу евангельскую семью. Это желание здравого учения. Это не бунт против мужа. Поэтому семья – это тоже сфера, в которой есть возможность проявиться бунту, а есть возможность проявиться здравости. И смотрите, третья сфера – это общество. Это потрясающая сфера, в которой на самом деле мы совершаем самую глобальную ошибку в нашей жизни. Мы пытаемся сравнивать себя с этим обществом. И пытаемся сказать, что мы лучше этого общества. И пытаемся навязать им христианские наши ценности, наши любимые идеалы, нашу хорошую жизнь. И злимся, потому что общество не принимает нас, правда? И мы начинаем бунтовать против этого общества. Это тоже бунт. Когда мы злимся, что нас не принимают. Мы злимся, что что-то происходит не так, что люди вокруг нас не такие. Мы бунтуемся против работы нашей, против наших начальников, против чего-то еще. Но смотрите, что Писание говорит. Филиппийцам 2 глава, 15 стих. Смотрите, 2 глава, 15 стих. «Чтобы нам быть неукоризненными, чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого, развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Мы должны понять одну простую вещь. Наше царство не от этого мира. И Писание говорит, что мы здесь на земле странники и пришельцы. И сравнивать себя с этим миром, это пытаться что?
противостоять ему, по сути, бунтовать против этого мира и пытаться навязать ему свои какие-то взгляды. О, если бы мы были большей частью общества, да? О, у нас бы не было разводов, у нас бы были крепкие семьи и так далее. Это тоже бунт. Писание говорит, смотрите, чтобы нам просто какими быть? Неукоризненными, чистыми, непорочными среди этого мира и сиять. Эти фонари не заботятся о том, что в задней части зала темно, что где-то еще не освещено. Они поставлены светить в определенном направлении. И они больше ни о чем не думают. Они светят в определенном направлении. И не их забота, что происходит с тьмой во остальном свете. Они светят, потому что они призваны светить. Забота христианина не бунтовать против мира и говорить, столько абортов, столько проблем, столько греха. Да если бы мы были, да если бы мы... Не надо сравнивать себя с этим миром. Потому что мы здесь странники и пришельцы. Мы можем только являть тот свет, который даровал нам Господь. Правда? И когда мы являем этот свет, который даровал нам Господь, тогда наш свет светит перед людьми. Они могут принимать его, они могут не принимать. Они могут гнать, и так написано в Писании. Они могут слушать вашего слова. Они могут убивать вас. Они могут распинать и делать то, что они делали с апостолами Иисуса Христа. Но они продолжали светить, зная, что они не от этого мира. И в мире они только лишь сияют, как светило. Там, где угодно Богу. Я не хочу, чтобы в ваших сердцах осталась, может быть, какая-то горечь в отношении того, что что-то есть непонятно, что-то неясно. Я верю в то, что Дух Святой силен разъяснить, силен дополнить, силен показать. Сегодня очень важно понимать, что тонкая грань между бунтом и здравостью пролегает там, в то, что происходит в нашем сердце, пролегает там, где есть отношение наше к чему-либо, где есть отношение наше к вещам, к чему-то служению, к позициям, которые даровал Господь в семье, в обществе. И поэтому, друзья мои, мы будем сейчас молиться.

продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35:11.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаю вашему вниманию послушать продолжение автобиографии Чарльза Финея. В Рединге я находился до конца весны, и там произошло очень много ярких событий. Насколько мне известно, конгрегация доктора Гриера сохранила единство, укрепилась, люди были воодушевлены, и ряды их церкви значительно пополнились. С того времени я больше не был у них в городе. Из Рединга я поехал в Ланкастер, штат Пенсильвания, где в то время и до самой смерти жил президент Бьюкенен. В Ланкастере пресвитерианской церкви не было пастыря. И, как я заметил, духовное состояние там было на очень низком уровне. У них никогда не было пробуждения, и они явно не имели понятия, что это такое, и тем более, какими методами его можно достичь. Я недолго оставался в Ланкастере, однако духовный труд не встречал препятствий, и Дух Божий почти сразу же был излит на людей. Я был гостем в доме пожилого джентльмена по имени Кей, одного из старейшин церкви и активного служителя. Пока я находился там, произошло одно событие, которое показало мне, каким реально было духовное состояние церкви. Бывший пастор пригласил мистера Кей присоединиться к церкви и занять должность старейшины. Должен сказать, что факты, которые я изложу, мне рассказал он сам. В один воскресный вечер, услышав несколько очень проницательных проповедей, пожилой джентльмен не мог уснуть. Он был настолько обеспокоен, что, не дождавшись утра, позвал меня посреди ночи и рассказал о том, что его тревожило. А затем сказал, что никогда не был духовно преображен. Когда его попросили присоединиться к церкви и стать старейшиной, он оказался в затруднительном положении, так как знал, что является еще необращенным человеком. Но его настоятельно просили, и тогда он решил проконсультироваться с пожилым служителем пресвитерианской церкви, преподобным доктором Кей, который жил недалеко от Ланкастера. Он изложил ему факты, доказывающие, что он никогда не был обращенным, а также сказал, что его убедительно попросили присоединиться к церкви и стать старейшиной. Учитывая все услышанное, доктор Кей посоветовал ему стать членом этой церкви и занять эту должность. Выслушав мистера Кей и увидев, что осознание греховности этим человеком было весьма глубоко, я дал ему наставление, в которых он очень нуждался, и настоятельно предложил, чтобы он принял Спасителя. Я обходился с ним так, как с любым другим приближенным верующим. Он торжественно исповедал Иисуса Господом, смирился и принял Его. Хочу упомянуть еще об одном случае, который произошел во время моего короткого пребывания в Ланкастере. Однажды вечером в своей проповеди я побуждал верующих к немедленному принятию Христа. В здании было очень много людей. Зал был буквально переполнен. В конце проповеди я сделал призыв, сказав людям, чтобы они принимали решение немедленно. Я призвал тех, кто хочет принять Спасителя, чтобы они поднялись и чтобы их могли увидеть и начать за них молиться. Как узнал на следующий день, там было двое мужчин, которые сидели возле дверей. Один из них был настолько впечатлен призывом, что был не в состоянии скрывать своих эмоций. Его сосед заметил это. Однако первый мужчина не поднялся и не открыл свое сердце Богу. Я продолжал настаивать на немедленном покаянии, говоря, что для кого-то это может оказаться последней возможностью в жизни решить данный вопрос. После того, как я распустил собрание, те двое мужчин вышли вместе, и один сказал другому: «Я видел, что тебя очень тронул призыв, который делал Финей». «О да», — ответил тот, — «я никогда не переживал такого в своей жизни».
Особенно, когда он сказал, что это может быть оказаться последней возможностью принять милость Божью. Какое-то время они шли вместе, разговаривая об этом, а затем разошлись, и каждый отправился к себе домой. Уже было очень темно, и тот мужчина, которого тронул прозвучавший в церкви призыв, споткнувшись о бордюр, упал, сломал себе шею и умер. Об этом мне сообщили на следующий день. Примерно в середине лета 1830 года из Ланкастера я уехал в Онейда Каунти, Нью-Йорк, где недолго пробыл у своего тестя. Полагаю, что именно в то время, когда я был в Уатстауне, произошел один интересный случай, о котором я хочу рассказать. Из Колумбии, Херкимер Каунти, приехал посыльной с просьбой, чтобы я туда поехал и принял участие в деле распространения благодати, которое уже началось там. Мне все представили таким образом, что это побудило меня поехать. Однако я не собирался задерживаться там надолго, потому что меня ожидали более неотложные дела. Тем не менее, я поехал туда, чтобы оказать посильную помощь. В Колумбии была большая немецкая церковь, членами которой становились люди, которые в соответствии с устоявшимися обычаями делали упор на доктринальные знания, а не на христианский опыт. Следовательно, церковь в основном состояла из необращенных людей. Церковь была большая, и вокруг жило много людей. Пастором церкви был молодой немец, родом из Пенсильвании, по имени Экс. Этот человек рассказал мне о себе и о положении дел в Колумбии. Я узнал, что он изучал теологию там, где проживал раньше. Это происходило под руководством доктора богословия, немца, который вообще не одобрял практического применения веры. Один студент, его ученик, очень интересовался всем, что связано с верой, и часто молился в своем маленьком кабинете. Их наставник, догадываясь об этом, каким-то образом уличил его. Преподаватель предостерегал молодого человека не делать этого, поскольку считал подобное опасной практикой. Он опасался того, что если настойчиво продолжать молиться, это может привести к безумию. В таком случае ему придется винить себя за то, что вовремя не остановил своего студента. Мистер Экс сказал, что он тоже не обладал крепкой верой. Он стал членом церкви, так как это было общепринято, и считал, что больше ничего не требуется для благочестивого служителя. Но его мать была богобоязненной женщиной и очень переживала о том, что ее сын станет священнослужителем, будучи необращенным человеком. Когда он получил приглашение из церкви в Колумбии и уже собирался уезжать, мать провела с ним очень серьезную беседу, заставив задуматься об ответственности и обратив его внимание на некоторые духовные стороны жизни, что глубоко запало в его сердце. Он сказал, что ту беседу невозможно забыть. Все сказанное тревожило его, и осознание собственной греховности постоянно увеличивалось, дойдя до того, что он чуть не впал в отчаяние. Так продолжалось много месяцев. Ему не с кем было проконсультироваться, а также поделиться своими переживаниями. Но после тяжелой и длительной духовной борьбы он все-таки

что дальше делать. Он ездил по городу и общался со старейшинами церквей. В результате этого общения пришел к выводу, что двое или трое ведущих старейшин и некоторые из сестер знают, что значит быть обращенным человеком. После многих молитв и размышлений он определился с тем, что должен делать. В воскресенье он объявил, что среди недели состоится церковное собрание, на котором будет обсуждаться вопрос о состоянии церкви, и поэтому просил, чтобы все присутствовали. Его личное обращение, проповеди, посещения, общение с жителями города вызвали такой интерес, что вопрос веры был частой темой разговоров. Поэтому на этот призыв люди откликнулись с радушием. В назначенный день почти все члены церкви присутствовали на собрании. Он обратился к верующим, обращая внимание на реальное состояние церкви, на ту ошибку, которая была допущена относительно условий, при которых люди принимались в члены церкви. Он говорил сначала на немецком языке, потом на английском, чтобы все люди смогли вполне его понять. Затем предложил распустить их поместную церковь и сформировать новую, настаивая на том, что это необходимо для благосостояния церкви. Обращенные верующие поддержали его, и так как они были очень влиятельными людьми, остальные прихожане последовали их примеру. За предложение пастора все проголосовали единогласно. Затем пастор сказал: «Теперь в Колумбии церкви нет. Мы предлагаем сформировать новую конгрегацию из христиан, которые пережили рождение свыше». После этого он перед всеми людьми засвидетельствовал о своем обращении, а затем его жена сделала то же самое. Потом встали обращенные старейшины и члены церкви и рассказали о своем рождении свыше. Новая церковь сформировалась из этих людей. Затем он обратился к остальным. «Ваши отношения с церковью расторгнуты. Вы находитесь в мире. Пока вы не обратитесь к Богу и не станете частью церкви, вы не будете участвовать в причастии». Это вызвало большую панику, потому что в соответствии с взглядами этих людей они оказывались в ужасном положении, так как не могли принять участие в церковных таинствах, и их детям отказано в водном крещении. Мистер Экс трудился изо всех сил. Он ходил на посещения, проповедовал, молился, проводил собрания. Интерес к его деятельности возрастал. Так продвигался этот духовный труд до того, как он услышал, что я нахожусь в Анейда-Каунти, и отправил за мною посыльного. Я увидел в нем ревностного молодого новообращенного человека. Он внимал моим проповедям с великой радостью. Его конгрегация была большой и стремящейся к духовному росту. Это пробуждение распространилось настолько, что почти все жители города пришли к покаянию. Город Гейльсбург, штат Иллинойс, заселили переселенцы из Колумбии. Большинство из них покаялось во время этого пробуждения. Основателем поселения и колледжа Нокс был мистер Гейл, мой бывший пастор из Адамса. Взгляды мистера Экс были евангельскими, а сердце — горячим. Он был окружен людьми, сконцентрировавшими свое внимание на Боге. Они мне буквально заглядывали в рот, когда я излагал Евангелие Христа. Их интерес, внимание и вера были в высшей степени впечатляющими. Сам мистер Экс был как маленький ребенок, смиренный, ревностный и желающий узнать что-то новое. Пробуждение длилось больше года, все больше охватывая это большое прекрасное фермерское поселение. После того, как я вернулся в Айсберг, меня пригласили в город Нью-Йорк. Энсон Джонс Фелпс, которого все знали как человека, много жертвующего фонд благотворительных организаций страны. Услышав, что ни одна община города не пригласила меня

проповедовать, арендовал свободное церковное здание, которое находилось на улице Вендивотер, и настоятельно просил меня приехать туда и проповедовать. Я так и сделал. И там произошло мощное пробуждение. Я увидел, что доктор Фелпс был полностью поглощен этим трудом и не жалел для этого денег. То здание, которое он арендовал, было свободно только в течение 3 месяцев. После этого мистер Фелпс купил на собственные деньги церковное здание на улице Принц. Эта церковь принадлежала раньше универсалистам. Эта церковь в основном состояла из людей, которые покаялись во время наших собраний. Еще несколько месяцев, полагаю, до конца лета, я продолжал трудиться в церкви на улице Принц. За время своего служения там я присмотрелся к мистеру Фелпсу и был очень удивлен тем, насколько он был благочестив. Трудясь на улице Вендивотер, мы с женой и ребенком гостили у него. Я видел, что мистер Фелпс, хотя и в достаточной мере отдавался бизнесу, но каким-то образом сохранял высокое состояние духа. Сразу после рабочего дня он приходил на наше молитвенное собрание с таким выражением лица, что становилось понятно, дела бизнеса его не поглотили. Наблюдая за ним изо дня в день, я заинтересовался его внутренней жизнью, поскольку он постоянно был исполнен благодати. Однажды ночью мне нужно было спуститься на 1-й этаж, чтобы взять кое-что для нашего маленького ребенка. Это было около 1:00 ночи. Я предполагал, что все уже спят. Но, к моему большому удивлению, мистер Фелпс сидел у камина в ночной рубашке и молился. Мне пришлось извиниться, выразив удивление по поводу того, что он не спит. Он ответил: «Брат Финей, у меня каждый день столько неотложных дел и так мало времени для личной молитвы. Поэтому после короткого сна я встаю ночью и провожу время в общении с Богом». После его смерти обнаружилось, что он вел дневник, в который записывал все, что касалось этих ночных бдений. Из этих записей можно составить несколько томов. Дневник раскрыл тайны его души и показал реальный прогресс его внутренней жизни. Тогда же произошел еще один случай обращения к Богу, о котором нельзя умолчать. Однажды ко мне пришла молодая девушка, пережившая глубокое осознание своей греховности. Она рассказала, что была единственной дочерью вдовы и с самого детства имела страсть к мелкому воровству. Эта девушка воровала у своих одноклассников или других людей носовые платки, карандаши и другие вещи. Она мне призналась в этом и спросила, что ей нужно сделать. Я посоветовал ей вернуть все вещи и попросить прощения у тех, у кого она их украла. Мой ответ весьма ее озадачил. Но ее внутреннее осуждение было таким мощным, что она не смела противиться. Таким образом, она решила чистосердечно признаться и возместить убытки. Но как только начала это делать, тут же стали приходить на память другие многочисленные случаи краж. Таким образом, она стала посещать меня чаще, исповедуясь в воровстве почти всех видов тех мелких изделий, которые могут заинтересовать молодую женщину. Я спросил у нее, знает ли ее мать об этом. Оказалось, что она всегда говорила матери, что ей подарили эти вещи. Однажды девушка сказала: «Мистер Финей, я полагаю, что крала 1 000 000 раз. Все вещи, которые я у себя нахожу, краденые, но я не знаю, кто их владелец. В ее случае я отказался идти на компромисс и настаивал на том, чтобы она максимально постаралась возвратить вещи их владельцам, прилагая все усилия, чтобы вспомнить их. Время от времени она приходила ко мне и докладывала о том, что уже сделала. Когда я поинтересовался реакцией людей, она ответила: «Некоторые из них сказали, что я сумасшедшая,
Другие говорили, что я глупая, а некоторых это очень коснулось. «Они все простили тебя?» — спросил я. «О да», — сказала она, — «они все мне простили, но некоторые сказали, что мне не стоит делать то, что я сейчас делаю». Однажды девушка сказала мне, что у нее есть шаль, которую она украла у дочери епископа Нью-Йорка, мистера Хобарта. В то время он жил на площади Святого Иоанна, рядом с церковью. Как обычно, я велел возвратить ей эту вещь. Через несколько дней она пришла ко мне и доложила о результатах. Она сказала, что завернула шаль в бумагу и пошла ее вернуть. Позвонила в колокольчик у двери. Вышел слуга. Девушка вручила ему в руки пакет, сказав, что это для епископа. Ничего не объяснив, она сразу же убежала, свернув за угол на другую улицу, чтобы никто не увидел, откуда она пришла, и также не выяснил, кто она. Но, оказавшись на другой улице, почувствовала угрызение совести и сказала себе: «Сейчас я поступила неправильно. Могут подозревать кого-то другого в краже шали, если я не сообщу епископу, что это сделала я». Она возвратилась назад и спросила, может ли поговорить с епископом. Как только ее впустили в дом, немедленно направилась в его кабинет и рассказала о шали и обо всем, что произошло. «Хорошо», — сказал я. «И как это воспринял епископ?» «О», — сказала она, — «когда я рассказала ему, он зарыдал, положил руку на мою голову и сказал, что прощает меня, и помолился Богу, чтобы он меня простил». «И с того момента», — спросил я, — «ты почувствовала мир в сердце?» «О да, конечно», — был ответ. Процесс продолжался еще несколько месяцев. Девушка ходила по всему городу, признаваясь и возвращая вещи, которые украла. Иногда ее самоосуждение было таким ужасным, что казалось, она сойдет с ума. Однажды она прислала за мной посыльного, попросив прийти к ней домой. Как только я пришел, меня сразу же отвели в ее комнату. Ее волосы были растрепаны, одежда измята. Она ходила по комнате с видом крайнего отчаяния и настолько страшным взглядом, что, казалось, была на грани сумасшествия. Я спросил: «Мое дорогое дитя, что с тобой произошло?» В руках у нее был Новый Завет. Она повернулась ко мне и сказала: «Мистер Финей, я украла этот Новый Завет. Я украла Божье Слово. Неужели Бог когда-либо простит меня за это? Я не помню, у кого из моих одноклассниц его украла, потому что это было давно. Мне кажется, что Бог никогда меня не простит за то, что я украла его слово». Я заверил ее, что нет причин для отчаяния. «Но что же мне делать? Я не помню, откуда он у меня». Я ей сказал: «Храните его как постоянное напоминание о ваших грехах и пользуйте его для добра». Все произошедшее очень меня тронуло. В результате характер девушки сильно изменился. Стало заметно ее глубокое смирение, сознание себя и своей порочности, раскаяние сердца, сокрушенность духа. В ее сердце воцарились вера, радость, любовь и мир. Она стала прекрасной молодой христианкой. Когда приблизилось время моего отъезда из Нью-Йорка, я подумал, что в церкви должен быть кто-то, кто мог бы присмотреть за этой девушкой. До этого момента все, что касалось ее проблем, было тайной, и я никому об этом не говорил. Но, собираясь уезжать, рассказал обо всем мистеру Фелпсу. Эта история очень его тронула. Он сказал: «Брат Финей, познакомьте меня с нею. Я буду ее другом и постараюсь в трудный момент поддержать».
Как я узнал позже, он так и сделал. Много лет я не видел эту молодую женщину, но, вернувшись из последней поездки в Англию, посетил одну из дочерей мистера Фелпса и в разговоре спросил: «Ваш отец познакомил вас с этой молодой женщиной?» «О, да», — ответила она, — «мы все очень хорошо знакомы с ней». Я поинтересовался, что они знают о ней. Она сказала: «О, это очень ревностная христианка. Она замужем, и ее муж занимается бизнесом в этом городе. Она член церкви и живет на этой улице». Я спросил: «Она всегда хранила твердый христианский характер?» «О, да, конечно», — был ответ. «Она замечательная духовная женщина». Еще мне рассказали, не помню кто, что эта женщина говорила, что с момента ее покаяния у нее больше никогда не возникало соблазна что-то украсть. Пробуждение подготовило почву для появления в городе свободных пресвитерианских церквей. Эти церкви состояли из христиан, которые пришли к покаянию во время этого пробуждения. Многие из них принадлежали к церкви на улице Принц. А сейчас я должен немножко рассказать об обстоятельствах, связанных с покаянием мистера Льюиса Тепана, и как это связано с моими трудами. Это стало известно от него самого. Его рождение свыше произошло прежде нашего знакомства, и случилось это при следующих обстоятельствах. Он был приверженцем учения унитарианцев и жил в Бостоне. Его брат Артур, торговец галантерейными товарами, жил в Нью-Йорке и был очень ревностным евангельским христианином. Пробуждение в центральной части Нью-Йорка вызвало огромное волнение среди унитарианцев. Они публиковали в газетах странные истории обо мне, представляя меня чуть ли не сумасшедшим фанатиком. Эти истории Льюису Тепану пересказывал мистер У, который был верующим унитарианским служителем. Этим историям верили многие унитарианцы Новой Англии и всего штата Нью-Йорк. В то время как эти истории были на слуху, Льюис Тепан приехал к своему брату в Нью-Йорк. Они стали беседовать о пробуждении. Льюис обратил внимание Артура на странный фанатизм, связанный с этим пробуждением, особенно на то, что говорилось обо мне. Он утверждал, что я публично заявил, что являюсь бригадным генералом Иисуса Христа. Подобные обвинения постоянно публиковались, и Льюис настаивал на том, что это правда. Артур же сказал Льюису, что это все бессмыслица и ложь. Ему не следует верить в это. Льюис, отстаивая утверждение мистера У, предложил поспорить на $500, что он сможет доказать правдивость подобных утверждений. Артур ответил: «Льюис, ты знаешь, что я такими делами никогда не занимаюсь, и потому у меня другое предложение. Если ты сможешь найти заслуживающее доверия доказательства, что это правда, и все те слухи про Финея верны, я тебе дам $500». Надеюсь, такое предложение побудит тебя к тому, чтобы самому разобраться в этом вопросе. Я хочу, чтобы ты понял, что все эти истории — ложь, и что их источник абсолютно ненадежный». Льюис, полностью доверяя тому, что говорили унитарианцы о пробуждении, не сомневался в том, что представит нужные доказательства, и написал преподобному мистеру П., унитарианскому служителю из Трентона. Ему это посоветовал мистер У и разрешил, если потребуется, потратить $500, чтобы предоставить свидетельство того, что эти утверждения правдивы. Мистер П. гарантировал, что такие факты обязательно найдутся. Но после долгих поисков Льюис не мог закончить работу, за которую взялся. Он кое-что нашел в маленькой газете, которая издавалась в Баффало.
Там утверждалось, что мистер Финней заявил, будто он бригадный генерал Иисуса Христа. Но нигде не нашлось ни малейших доказательств того, что это правда. Тогда он совершил поездку по городам и селам, где я раньше проповедовал. Расспрашивал людей, но так и не нашел подтверждения того, что я говорил подобное. Это заставило его серьезно задуматься о природе противления и об его источнике. Узнав о том, какие надежды на эти истории возлагают унитарианцы и как они собирают их использовать для того, чтобы оказать противление пробуждению в Нью-Йорке и в других местах, уверенность Льюиса в правоте их взглядов сильно пошатнулась. Поэтому его предвзятое мнение о пробуждении изменилось. Это заставило его с большой серьезностью пересмотреть богословские труды евангельских христиан, а также унитарианцев, и в результате он принял Евангелие. Как только Льюис Степан пришел к покаянию, он стал твердо и ревностно поддерживать истинное учение и содействовать распространению пробуждения, чему он противился раньше. Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финнея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

«Придет же день Господень, как тать ночью». 2 Петра 3:10. Что нужно сделать для того, чтобы погибающие души не были обречены на вечность в аду? Ад — это реальное место, в котором человек будет вечно мучиться в озере огненном. Ничто не смягчит его боль и не утолит жажду. Кромешная тьма, бездна, без надежды на избавление, где червь их не умирает и огонь не угасает. Марка 9:44. Как можно быть спокойным, наблюдая, что души направляются в столь ужасное место? Так, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Матфея 5:16. Будем же хорошим примером в своих делах, а также в словах и одежде. Раздавайте евангельские трактаты, приглашайте соседей на собрание, проводите евангелизацию. Господи, обнови мое видение, дай осознать неотложность труда и реальную опасность для погибающих душ. Наполни меня своей любовью, чтобы я думал не о сегодняшних удобствах, а о быстро приближающейся вечности. Я так нуждаюсь в Твоей любви, которая даст мне возможность видеть не просто человека, а принимать его как сотворенную Тобой душу с присущими только ей чувствами, целями и переживаниями, которую Ты любишь и которая однажды попадет в одно из двух мест — на небеса или в гиену огненную. Время истекает, но сегодня еще можно спастись. Давайте просить будем мудрости свыше, чтоб мимо страдающих нам не пройти. Молитвы сердечные Бог наш услышит. Мы избраны к Богу других привести.

Я на миг не могу позабыть, и в мои не вмещаются строфы, как Господь ко кресту был прибит, как страдал за меня на Голгофе. Люди в памяти носят своей, дорогой, заострившийся профиль матерей и мужей и детей, но не помнят того на Голгофе. Верят толкам, идеям, словам, увлекаются тьмой философии, а спасение подарено нам на кровавом кресте, на Голгофе. «Совершилось!» — воскликнул Господь. Это было и словом, и вздохом. Это слово спасение дает тем, кто принял его на Голгофе. О, приди! О, взгляни! О, услышь! Бог зовет! Отзовись же на зов тот! Ты томишься, ночами не спишь. Он купил тебе счастье Голгофой.

Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35:11.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Все противодействия врага, гонения и преследования, начиная с апостольских времен и вплоть до наших дней, должны закончиться полным поражением противника. Но Слово Божие и история подтверждают нечто большее. Дело не только в том, что врата ада не в силах одолеть и остановить дело Церкви Христовой, но, как ни странно, своим противлением враг содействует еще большему росту, развитию и успеху дела Божьего. Вот именно эту истину мы не должны забывать. Мы видим это из примера гонимой церкви, скрывавшейся в римских катакомбах. Она не только преодолела свирепость врага, но во время этих невероятных дьявольских атак укреплялась, становилась сильней. Она очищалась и расширяла свое влияние, завоевывая новые территории для своего Спасителя. Отсюда и появилось сказание «Кровь мучеников – семя церкви». Или, как апостол Павел говорит в 8 главе послания к римлянам, «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Эта истина ярко проиллюстрирована в нашем очередном разборе книги «Деяния». Сразу после убиения Стефана, в первом стихе 8 главы, мы читаем: «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». И дальше в 4 стихе сказано: «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Это, дорогие мои, прямой результат мученической смерти Стефана. Жестоко умертвив его, враг хотел подать сигнал к ликвидации церкви, сигнал к ее полному уничтожению. Что привело дьявола в такую ярость, что он заставил своих агентов убить Стефана? Если вы внимательно прочтете 7 главу, в которой записано свидетельство Стефана перед Синедрионом, то вы поймете, почему сатана так страшно рассвирепел. В своей речи с самого начала и до конца, один за другим, Стефан приводит факты из истории, доказывая, что, несмотря на все противодействия врага, победа всегда была за Богом. Но это еще не все. Сам враг невольно становится орудием в успешном выполнении плана Божьего. Мы видим это в самом великом преступлении врага – в распятии Спасителя. Таким образом, получается, что дьявол своим противлением становится исполнителем воли Божией, что способствует большему успеху благовествования, а следовательно, поражению сатаны. В основном это и было темой речи Стефана, а его речь так разозлила противника, что он намерен был во что бы то ни стало на этот раз опровергнуть эту истину уничтожением Стефана. Для этого отец лжи возбуждает в членах Синедриона такую ненависть, что они по воле его убивают верного свидетеля Христова. Посмотрим теперь, как это посодействует большему успеху Евангелия. Я им покажу, что после этого настанет конец христианства. Так думал враг. И действительно, казалось, что убиением Стефана противник нанес смертельный удар церкви, ибо сказано: «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Вы представляете себе, что это было за гонение? И что тут произошло? Церковь, состоявшая из нескольких тысяч членов, была разбита вдребезги. Осталось не более десяток членов. Ее численность была сокращена до самого минимума. Враг одержал победу. Иерусалимская церковь, тогдашний центр последователей Христа, был ликвидирован. И еще вдобавок сказано, И Савел терзал церковь, входя в домы и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Как рыкающий лев носился он от дома к дому, причиняя страдания верующим. Казалось, что победа за врагом. Наконец, церковь поражена. Но благодарение Богу на этом история церкви не кончилась. Она продолжается 4 стихом. Послушайте, что здесь сказано. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово». Слава и благодарение нашему Господу. И если не останавливаясь, вы будете читать дальше, вплоть до последнего стиха книги Деяния, то вы ясно увидите, кто победитель. Не без значения и то, что в последнем стихе книги Деяния вы обнаружите ту же самую истину, а именно, как бы ни свирепствовал враг, как бы он не пытался уничтожить Христову церковь, Господь будет иметь своих верных свидетелей, и история церкви будет продолжаться согласно словам этого последнего стиха. Послушайте. «Проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Вот оно, слово, отражающее в себе историю церкви. Невозбранно, беспрепятственно, победоносно. Да, и на этот раз, убив верного свидетеля, враг не учел силу двух слов в речи мученика Стефана. Но Бог. Враг думал, что он поставил точку. И тем не менее, начинается новое предложение. Но Бог. Нет, возлюбленные, Бог не признает точки, поставленной противником, убившим Стефана и начавшим гонение. Последнее слово еще не сказано, и Бог продолжает писать историю церкви. Видите, Бог держит в своей руке перо. Но вы спросите, что же он может написать после такой атаки врага? Слушайте, между тем рассеявшиеся ходили всюду и благовествовали слово. Скажите, кто бы подумал, что еще когда враги Христовы совещались об убийстве слуги Господнего, Бог уже назначил другого занять его место? И заместителем стал никто иной, как больше всех усердствовавший гонитель из вражеского лагеря. И самое интересное, что этот заместитель Стефана еще окажется самым эффективным сподвижником Христовым. Свидетель Божий умирает, но истина живет. Через свою смерть Стефан окажется семенем, падшим в землю, который принесет плод во 100 крат. Жатва будет невероятной. Да, самый жестокий преследователь, Савел Тарсианин, будет одним из плодов этого пшеничного зерна. Правда, мы должны продолжать читать книгу Деяний перед тем, как сможем увидеть, как взойдет из посеянного семени росток, как затем появится стебель и колос, который в свое время нальется зерном и, наконец, созреет. Но это только один плод семени, посеянного смертью Стефана. О первых плодах мы читаем здесь в 8 главе. Рассеяние множества миссионеров первоапостольской церкви по всей Иудее и Самарии. И здесь невольно приходят на память последние заветные слова нашего Спасителя. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Как хорошо и приятно было верующим в Иерусалиме. Работа кипела. Был огромный успех. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Церковь росла числом и укреплялась. Естественно, что необходимо продолжать здесь работу, если Господь дает такой успех. Разве сами результаты не доказывают, что следует сосредоточить все усилие именно в этом месте, раз Господь так явно благословляет? Казалось, так было бы правильно. Правда, это по человеческим рассуждениям, но у Бога были иные планы. В Христову программу входила не только евангелизация столицы, но всех ее окрестностей. И даже это еще не все. Нужно было евангелизировать Самарию и другие провинции до самого края земли. И здесь мы видим, как враг невольно содействует Богу и приводит в исполнение план расширения Царствия Божия. Центр

миссионеров во все концы мира, тогда она не только росла численно, но и крепла духовно. Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, и сей я с вами». Его присутствие гарантировано тем, которые исполняют Его волю и несут благую весть погибающему люду. Первоапостольская церковь была сопоставлена с теми же умыслами врага, который обессиливает современное христианство, а именно сидеть в облюбованном уголке и довольствоваться местным успехом. Чтобы рассеять своих детей, Господь допустил врагу разогнать церковь. И таким образом не только в Иерусалиме, но и в других местах было посеяно благое семя. Так что это жестокое преследование способствовало тому, что каждый член молодой церкви стал миссионером. И нам, дорогие друзья, относятся предупредительные слова Соломона: «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Таким образом, бури гонения, добрые семена, скопившиеся в амбаре Иерусалимской церкви, были рассеяны по всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Господь исполнил свой план расширения Царствия Божия при непосредственном содействии самого врага. И вы помните, что Христос сказал: «Вы будете мне свидетелями не только в Иерусалиме, и не только во всей Иудее, но и в Самарии». Какое значение имеет Самария? Во-первых, следует иметь в виду, что самаряне были исключены из общества иудеев и считались нечистыми. Естественно, что христиане-иудеи не решились бы сообщаться с ними, а тем более пойти к ним проповедовать. Какой ущерб наносит делу Божие наши предрассудки и предубеждения? И вот для того, чтобы пробить эту стену, Бог должен был послать гонение. Да, только в результате этой ужасной атаки дьявола на церковь благая весть достигла и Самарии. И первым благовестником среди самарян был Филипп. В 5 стихе 8 главы книги Деяний мы читаем: «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Если бы не было этого гонения, или если бы оно не было таким суровым, то благая весть не достигла бы этой территории, предназначенной для евангелизации. Христос сказал: «Вы будете свидетелями и в Самарии». Итак, Савел, разрушая Иерусалимскую церковь, сам, не сознавая того, закладывал основы евангелизации среди язычников. Самаряне были первым звеном. Для Евангелия это был мост от иудеев к язычникам. Интересно также, что по провидению Божьему именно Савлу, терзавшему церковь, суждено было стать апостолом язычников. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы его и неследимы пути его! Кто познал ум Господень или кто был советником ему? Да, как часто действия Божие сокрыты от нас. Но можем ли мы верить, что во всех обстоятельствах нашей жизни Его рука продолжает направлять нас по стезям Его? Теперь, читая эту историю, нам легко увидеть, что каждая страница написана рукой Божией. Но Господь хочет, чтобы мы верили, что и в настоящий момент Он является автором истории Церкви. То, что Он начал тогда, Он продолжает делать сегодня. Да, то, что казалось потерей, гибелью, обернулось спасением. И то, что человек считал жестоким, бедственным и неудачным, превратилось в величайшую победу для Царствия Божия. Поэтому в 5 стихе 8 главы мы читаем: «Так», то есть по причине сурового гонения, Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. И какими чудными были результаты служения Филиппа, первого проповедника Евангелия за пределами иудейской среды. Евреи считали самарян язычниками, несмотря на то, что они были смешаны с иудеями. Каково должно было быть удивление иудеев-христиан, когда они узнали, что этот полуязыческий народ, как мы здесь читаем, единодушно

внимал тому, что говорил Филипп. И дальше написано: «И была радость великая в том городе». Таким было начало обращения язычников. И началось оно с убиением Стефана и гонения, начатого Савлом. Да, открывается новая глава в истории Первоапостольской Церкви. Благую весть услышали полуязычники-самаряне. Но Господь сказал, что вы будете мне свидетелями не только в Иерусалиме, не только во всей Иудее и не только в Самаре, но даже до края земли. Круг влияния Церкви Христовой должен был расшириться. Евангелие должно было проповедоваться не только в Иудее и полуязыческой Самарии, но греки и прочие язычники, включая эфиоплян, в далекой Африке должны были услышать его. Поэтому мы читаем в 11 главе, в 19 стихе: «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшие после Стефана, прошли до Финики и Кипра и Антиохии». Но тут сказано, что эти миссионеры, изгнанные из Иерусалима, никому не проповедовали слово, кроме иудеев. То есть иудеи-христиане свидетельствовали только иудеям, своим соотечественникам, проживающим в этих местах. Однако среди них были и подобные Филиппу, дерзнувшие пересечь границы предрассудков. И в 20 стихе мы читаем: «Были же некоторые из них кипряне и киренейцы», то есть иудеи из этих мест, которые, пришедшие в Антиохию, говорили эллинам, то есть грекам, благовествуя Господа Иисуса. «И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу». Кто они, эти благовествовавшие Господа Иисуса? Проповедники? Может быть, среди них были проповедники, но вряд ли все они были проповедниками. По всей вероятности, в большинстве это были рядовые члены церкви, оказавшиеся в рассеянии по провидению Божьему. Однако каждый из них стал миссионером, свидетелем. Когда перед своим восхищением на небо Христос сказал 120 последователям: «Вы будете мне свидетелями», разве Он ограничил свое слово только апостолам или проповедникам? Нет. Он обращался ко всем этим верующим. Эти 120 и были церковью. Они являются представителями всей церкви, всех времен, включая и нас, дорогие братья и сестры. Слова Иакова, обращенные к находящимся в рассеянии, относятся и к нам, возлюбленные. Кто рассеял этих последователей Христа? Бог, дорогие мои. Бог допустил преследование и гонение. Он суверенный Бог, великий сеятель. Он знает каждое свое семя и опускает его в такую почву, в таком месте, где оно принесет наибольший плод. Вы думаете, по ошибке Павел попадает в римскую темницу? О, нет, дорогие мои, там были души, люди, в том числе сторожившие его, которые должны были услышать Слово Божие. Вот почему Павел мог позже написать об этих уверовавших душах из Кесарева дома приветственные слова верующим в Филиппах. «Семя, посеянное великим сеятелем в темнице, принесло свой чудный плод». А послушайте, какие сильные и победоносные слова апостол Павел пишет своему сотруднику Тимофею из другой темницы, из которой ему уже не суждено было выйти. «Я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз. Благодарение ему вовек». И вот нам, возлюбленные, промыслом Божьим, рассеянным по разным местам, Иаков велит радоваться. Слушайте, находящимся в рассеянии радоваться. Те, которым писал Яков, находились среди враждебно настроенных людей. И тем не менее, он говорит им: «С великой радостью принимайте, братья мои, это провидение Божие». Дорогие мои, каждый из нас, без исключения, как семя, посажен самим Господом в такую почву, которая наиболее способствует нашему духовному росту и благу всего Царствия Божия. Разве это не причина для радости, дорогие мои? Знание, что и нас объемлет этот чудный план Божий,
что руководящий промысел Божий ведет нас к великой божественной цели. Да, слава нашему Господу, что рука Господня пишет не только истории церкви, но и истории каждого ее члена в отдельности. Но только чадо Божие может иметь эту уверенность и радость. Только любящий Бога, призванный по его изволению, может с уверенностью сказать, что бы ни случилось, для него все содействует ко благу. Являешься ли ты, мой дорогой друг, этим чадом Божьим? Пережил ли ты второе рождение, рождение от Бога? Если нет, то ты сейчас можешь родиться свыше, исповедовав свой грех Богу и приняв Сына Его, Иисуса Христа, своим личным Спасителем. Немедли, сделай это сейчас там, у твоего радиоприемника. И тогда ты сможешь радоваться со всеми святыми, что всей твоей жизнью, мельчайшими ее деталями, руководит любящий тебя Бог. Воистину, радостно знать, что твоя жизнь не бесцельна. В ней есть значение и смысл, и она является частью великого плана и намерения Божьи. Да, слава и благодарность нашему Господу за бездну, богатство и премудрости и ведение Его. Благодарение Ему за непостижимые судьбы Его и за неисследимые пути Его.

«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» Филиппийцам 4:13. История о Гедеоне весьма воодушевляет, но если посмотреть на нее с позиции Гедеона, то она может вызвать страх. Бог повелел ему сразиться с многочисленной армией обученных воинов, имея в подчинении всего лишь 300 израильтян. С человеческой точки зрения перевес был явно не на стороне Гедеона, так как у него не было никаких шансов одержать победу. Как это похоже на сегодняшнее состояние христиан? Неожиданно и быстро возникают сложные ситуации, требующие немедленных решений. Порог становится все более откровенным и привычным. Что можно сделать в таких обстоятельствах? Сами мы ничего не можем. Тем не менее, у нас есть надежда, и мы сегодня, как Гедеон, можем одержать победу. Как? Внимательно прочтите 20 стих. «И затрубили все три отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: меч Господа и Гедеона». Если мы затрубим в трубы собственного благочестия и праведности, мы потерпим поражение. Победа кроется в уповании на Божью благость и ее провозглашении. Мы должны разбить кувшины нашего эгоизма, плотских желаний, гордыни и тому подобное. Бог сможет использовать нас только тогда, когда мы будем иметь сокрушенное сердце. Кувшины, которые держали воины Гедеона, скрывали свет их светильников. Это так похоже на нас. Если кувшины нашего своеволия и гордыни все еще целые, они будут затмевать нам свет. Лишь имея сокрушенное сердце, мы начинаем отражать свет нашего Господа Иисуса Христа. Только Он может зажечь нашу свечу так, чтобы она загорелась ярким светом. Только так мы можем победить. Великая слава Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35:11.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов слушайте чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов слушайте чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Послание к евреям, глава 7. «Ибо Мельхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени «Царь правды», а потом и «Царь Салима», то есть «Царь мира», без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов левийных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресл Авраамовых. Но сей, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование. Без всякого же прекословия меньший благословляется большим, и здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет. И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах Авраама.

ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мельхиседека восстанет священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей, ибо засвидетельствовано: «Ты священник вовек по чину Мельхиседека». Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека», то лучшего завета поручителем соделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному, а сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесши в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставила Сына навек совершенного. Глава 8. Послание к евреям. Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принесть. Если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывесть их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, — говорит Господь. Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, — говорит Господь, — вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающие и стареющие близко к уничтожению. Глава 9. Послание к евреям. И первый завет имел постановление о богослужении и

святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник, и трапеза, и предложение хлебов, и которой называется святое. За вторую же завесой была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершеннейшую скинию, не рукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию получили обетованное. Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови. Ибо Моисей, произнесший все заповеди по закону пред всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленою и иссопом, и окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря: «Это кровь завета, который заповедал вам Бог». Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самою же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение».

когда нам тяжело бывает, и кажется, выхода нет, Бог руки свои простирает и дарит спасительный свет. Тот свет от Него исходящий, Он всем изливает любя, и людям к Нему приходящим дарит вечную жизнь навсегда. Бог слышит, когда ты взываешь в ночной тишине или днем. Он видит, когда ты страдаешь, ты веришь, что помощь лишь в Нем. Христос не замедлит ответить на нужды, что к Нему ты несешь. Он сердце улыбкой осветит, ты в Нем утешение найдешь. О, как велика Твоя милость, Всевышний Отец наш и Бог! Ты миру сказал, совершилось, попрать смертью смерть ты лишь мог. Слава Тебе, честь вовеки, Иисус наш Спаситель Христос, Ты так возлюбил.

Любовью служите друг другу. Кто-то сказал, что эгоизм почитает себя достойным восхищения и требует, чтобы ему прислуживали. Любовь же, наоборот, служит другим и достойна восхищения. Однажды знаменитый христианский певец разговорился со своим соседом по столику в ресторане и смог указать ему путь ко Христу. В течение последующих недель он помогал новообращенному возрастать в вере. Но потом врачи обнаружили у Фреда, так звали новообращенного, неизлечимую форму рака. Его поместили в больницу, где уход за больным был, к сожалению, на очень низком уровне. Певец-христианин, человек очень известный, регулярно его посещал. Перестирал ему постель, купал его, кормил своего Тимофея. Делал все то, что должен был делать персонал. В ту ночь, когда Фред умирал, этот популярный певец был рядом с ним, держал на коленях его голову, нашептывая ему на ухо стихи утешения из Писания: «Любовью служите друг другу». В мире, которым правит эгоизм, не так уж много людей избирает путь бескорыстного, жертвенного служения. Наша повседневная жизнь богата возможностями быть слугой другим. Любовь нежна, добра, она не терпит скуки, она есть жизни смысл и милости сестра. Любовь все терпит, жертвует, идет на муки. Не жить нам без любви, в ней истина Творца. Любовь всегда сильна, она все покрывает. Она не просто жизнь, но сердце бытия. С надеждою и верою нам душу согревает. Так пожелал Отец своих детей любя. Любовь всегда мудра, она нас вдохновляет, дает нам силы жить и с радостью творить. А дух любви к Христу ведет и душу окрыляет. От Господа закон любви, его не изменить. Любовь — это вершина совершенства, что от Бога. Дух истинной любви всегда нас к верности зовет. От веры до любви тернистая, нелегкая дорога. Один есть путь, и сделал любви, что к вечности ведет.

Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35, 11.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

1997 году моя племянница Мария Димова оформила нам с мужем вызов на постоянное место жительства в США. 2 июля мы были в Москве на собеседовании. Офицер – женщина, с виду японка. Она говорила с нами очень грубо. Несколько раз обзывала обманщиками. «Какие вы баптисты? Вы коммунисты?» Мы пытались возразить, но она не желала нас слушать. «Посмотри на свою трудовую книжку. Там сплошные благодарности. Тебе много раз давали всевозможные премии. И одна печать стоит. Принята на работу. А другая через 18 лет уволена с работы на пенсию. Кто вас гнал?» «Я работала как для Господа», — отвечала я. «И меня гоняли из цеха в цех, но с завода не увольняли». Потом она взяла трудовую книжку Вениамина Сергеевича. «Вы хотите сказать, что вы баптист? Да вы коммунист. Вы работали на руководящей должности, были офицером советской армии». Вениамин Сергеевич стал объяснять. «Когда началась Вторая мировая война, меня взяли из института в армию, и я с 1941 года служил 14 лет, а потом меня выгнали со службы из-за черного пятна в биографии. Дядя Чемкаев Петр Иванович в тюрьме, папа Сергей Павлович в тюрьме, старший брат Юрий также в тюрьме. Когда меня спросили, верующий ли я ответил, что да. Тогда генерал сказал: «Баптистам нет места в советской армии, да еще и среди офицеров». Так мне пришлось идти в школу, преподавать уроки труда. Но меня и оттуда попросили. «Вот документы, посмотрите. Дядя реабилитирован, папа реабилитирован, старший брат реабилитирован». Женщина-офицер даже не посмотрела на эти бумаги. Я говорю: «Вот мои документы. Мои родители и я реабилитированы. В реабилитации написано, что это была ошибка. Люди по 18 лет отсидели по ошибке». Офицер резко закрыла окошко, и собеседование окончилось. Мы пошли вниз, и там, на первом этаже, нам вернули документы. Мы подали апелляцию, но нам пришел второй отказ. Друзья в Самаре и Новокуйбышевске, молившиеся за разрешение на выезд, не верили, что нас не пустили в США. «У вас такие серьезные документы?» «Со стороны Грачевых все реабилитированы, со стороны Карамалак все реабилитированы. Как можно отказать?» Только через 3-4 месяца друзья поверили, но были рады такому решению Бога. В 2000 году Виктора Рягузова вызвали на сестринскую конференцию в Башкирию. Но он поехать не смог и уговорил отправиться меня. Мой муж Вениамин пообещал за меня молиться. Конференция проходила в санатории. Уже на второй день утром выхожу из комнаты и вижу женщину, которая мучается от отравления пирожками. Первым делом предложила ей помолиться. После обеда она приносит горсть земляники. Я ее сначала не узнала и спросила: «Кто вы?» А она отвечает: «А я та, которая исцелилась по вашей молитве». Принесли во время конференции записку с просьбой помолиться за Андрея. Мы помолились, как думали, за взрослого человека, за брата по вере, а после обеда показали нам выздоровевшего 2-летнего мальчика. 15 февраля 2001 года нежданно ушел в вечность мой муж. Перед тем, как его отвезли в больницу, он мне сказал: «Если откроется дверь, езжай в Америку к Саше». С мужем и детьми незадолго до смерти отца они переехали в Америку. Я хочу засвидетельствовать еще и еще раз, как чудно Бог исполняет желания боящихся Его и каким замечательным путем ведет их. После смерти мужа я сильно заболела, сердце работало плохо. Ночью я молилась: «Господи, Отец Небесный, что мне делать с моей квартирой, чтобы и после моей смерти она служила Тебе? Куда мне идти и что делать? Скажи мне». Так я молюсь и плачу.
И вдруг, как будто Бог подсказал моему сердцу, куда идти и что делать. Я пошла к юристу и сказала ему: «Я болею. Могу ли я сделать завещание на квартиру человеку, который живет в другой стране?» Он сказал, что можно, и на следующий день отдал оформленное завещание.

сентябре была конференция сестер в России, и возлюбленный брат пресвитер Рягузов благословил меня такими словами: «Мария Ананьевна, езжайте на конференцию и заодно зайдите с этим приглашением в посольство. Все равно вас не пустят, но вы зайдите». До этого я постилась и молилась с друзьями в церкви. Еще в июне 2001 года была в Самаре сестринская конференция. Там присутствовали сестры не только из Самары, но и из Самарской, Саратовской и Оренбургской областей. Была благословенная конференция, и после нее те сестры, у которых были серьезные проблемы, согласились помолиться еще раз. Бог отвечал на молитвы, и я обратилась к сестрам со своей проблемой. «Если Богу угодно, чтобы я жила в Америке, то пусть откроют мне визу, а если нет воли Божьей, то пусть ничего не получится, а просто в отпуск я не поеду». Я поступила как Гедеон, просивший Бога о знамении. Приехав в Москву, я зашла в посольство. Это был четверг. Мне предложили пройти собеседование в пятницу, но я попросила дать номер на вторник, так как в пятницу должна состояться конференция. А в понедельник был какой-то американский праздник, и посольство не работало. Бог благословил сестринскую конференцию, и там я тоже помолилась о переезде в Америку. Когда я пришла во вторник в посольство, женщина-офицер неожиданно спросила, почему я, подав документы в четверг, отказалась прийти в пятницу. Я ответила, что в пятницу я была занята на конференции сестер. Она меня спросила, что я там делала. Я рассказала, слушала проповеди, молилась и сама проповедовала. Офицер поинтересовалась, о чем я говорила на конференции. И я ответила, что проповедовала о том, какой должна быть верующая женщина по Библии, как член церкви, как жена, как мать и как бабушка. Она улыбнулась и сказала, что это очень интересно. А потом спросила, «А вы хотите в Америку? Что вы там будете делать?» Я ответила, что буду навещать своих родственников, ходить в церковь, читать Библию и молиться. Она спросила, сколько у меня там родственников. И я сказала, что 3 родных брата и много племянников, и все многодетные. Сколько всего, не знаю, то ли 50, то ли 60, но когда приеду, сосчитаю. Она улыбнулась и говорит, «Езжайте, конечно». Я поблагодарила ее и пошла оплачивать визу. Вдруг слышу, громко выкрикивает мою фамилию. Я вернулась к окошку. За ним та же женщина. Но как дьявол ее разъярил. Кричит на меня и говорит, «Оказывается, вы были здесь 2 июля 1997 года и хотели переехать на постоянное место жительства в Америку, и вам отказали». Она кричит на меня, а я стала молиться про себя. «Господи, ты видишь, как враг через эту женщину кричит на твою дочь, дочь царя царей. Запрети, успокой ее, а меня защити». Смотрю на нее и внутренне продолжаю молиться, благодаря Бога, что Он здесь со мной. И вдруг она стихла и абсолютно спокойно спрашивает, «А где ваш муж?» Я отвечаю, «Он умер». И рассказала, как это случилось. 15 февраля мы отмечали праздник Встретения, когда Симеон Старец взял младенца Иисуса на руки и благословил его на трудный земной подвиг. У нас были гости, брат Александр Лысаков и наш домашний врач Нина Полякова. Мы поздравили друг друга, помолились. Вдруг врач заметила, что Вениамин Сергеевич выглядит как-то плохо. Она тут же вызвала скорую помощь. Через 2 часа мой муж умер в больнице. Офицер выслушала меня сочувствующе и сказала, «Езжайте». Я молилась и размышляла, почему так произошло, что Бог закрыл ее глаза, и она первоначально не посмотрела ни в компьютер, ни в документы. Тогда она сразу бы отказала в визе. Вот такое чудо совершил Господь. Когда я приехала,

Ехала в Самару, друзья не верили. Не может быть. А я говорю, 9 ноября я уезжаю. Да, это был ответ на молитву. Первый раз нас с мужем не выпустили, и никто из друзей не поверил, пока не убедились. Второй раз тоже не поверили, что мне разрешили выехать. И только когда я прощалась с церковью, они поверили. Наш Бог живой, и Он слышит наши молитвы. Только Он делает то, что Ему угодно. Слава Ему и благодарение. Друзья, во всех обстоятельствах жизни осознавайте Божье присутствие. Он не только с нами, но и в нас живет Своим Духом Святым. Он видит все и слышит наше сердечное воздыхание, и все может. Я хочу завершить свое повествование словами апостола Павла из послания к Ефесянам. «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Лука 5 глава, 8 стих. Единственное место для грешника. Что еще больше может подходить человеку, исполненному греха, как не Спаситель, исполненный благодати? Конечно, ничто и никто. Хотя этот благословенный Спаситель исполнен и истиной, а истина расставляет все по своим местам, все же благодати вполне достаточно, чтобы ответить на всякую нужду, которую выявляет истина. Поэтому бедный грешник хоть и говорит: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный», чувствует, что единственное место для него — припасть к коленям Иисуса. Так бывает всегда при осуждении самого себя. Всякий раз, когда в душе совершается подлинная работа Божьего Духа, мы замечаем эту странную и все же очаровательную непоследовательность, что кажущееся противоречие, этот поразительный феномен того, что грешник признает свою полную непригодность находиться в присутствии святого Бога и в то же время осознает, что это единственное место, где он может быть. Это весьма красиво и трогательно. Это верное свидетельство работы Бога в душе. Ты одновременно испытываешь глубокое чувство греховности и таинственное влечение сердца к тому, чья нравственная слава повергает в прах. «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Но где были произнесены эти пламенные слова? У колен Бога Спасителя. Благословенное место. Неужели Петр думал, что Иисус может действительно уйти? Неужели он думал, что тот, кто воспользовался его лодкой и затем дал ему такой чудесный улов, оставит его в его душевных страданиях? Дух Бога всегда соединяет два элемента — осознание человеком своей недостойности и искреннее стремление к Христу.

стих «Благодарность Богу». Трудностей в жизни много, тревог и волнений не счесть, но цель наша — вера в Бога. Спасибо, Господь, что Ты есть, спасибо, что нас Ты слышишь, когда мы взываем в ночи. Спасибо, что даришь крылья, чтоб ввысь мы лететь могли. За то, что даришь нам милость, спасенье, прощение грехов. За то, что даешь нам силы, чтоб крест свой могли мы нести. Слышишь молитвы наши и посылаешь ответ. Даешь нам смиренье и кротость, а также отцовский совет. Под крепкую руку Божью смиряешь Ты наши сердца и милостью нас укрываешь нежной любовью Отца. Спасибо Тебе, Великий, спасибо за то, что Ты есть, за то, что прощаешь и любишь, не ведаешь в сердце месть. Хвала Тебе, Боже, и слава за кровь и терновый венец. Хвала пусть Тебе непрестанно несется из наших сердец.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35:11.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы начинаем новую неделю, в течение которой будем продолжать нашу обширную тему «Гордость и смирение». Это поистине широкая тема. Она обнимает всю Вселенную, от вечности в вечность, от неба до земли и даже до ада. И хотя эта тема так обширна, она применима к каждому из нас индивидуально. Давайте для начала сделаем небольшой обзор прошлого материала. Перед нами 5 главных ступеней, стадий. Стадия номер 1. Первый грех, совершенный во Вселенной, был грехом гордости. Его совершил Херувим, не человек, и совершен был он не на земле, а на небе. Имя этого ангела было Люцифер, яркий, сияющий и славный. Но по причине своего греха гордости и последующего восстания против Бога, он был сброшен вниз, лишен места Божьего присутствия, и имя его изменилось на сатану, противника, врага, оппонента. Вторая стадия. Бог на первое грехопадение ответил сотворением существа из праха земного, Адама, человека. Бог склонился над прахом, чтобы создать это творение. Он желал отрезать от человека и всего творения всякое основание для гордости. Третья стадия. Увы, человек был вовлечен сатаной, противником, в тот же грех гордости, который низринул и его. Будучи виновен виной гордости, человек пал также. Четвертая стадия. У Бога был план искупления для павшего человечества, и, осуществляя этот план, он склонился еще ниже. В личности Иисуса Христа Бог склонился до уровня падшего человечества и стал как человек, чтобы поднять человека вверх из его падшего состояния к уровню общения с Богом на протяжении всей вечности. Пятая стадия. В течение всей вечности эти искупленные Богом творения, члены рода Адама, в присутствии Бога, в сиянии небесной славы, будут живой демонстрацией перед всей Вселенной того, что Бог сберегает самые высокие места для самых низких. Таким образом, мы видим, что во всех случаях Божьих взаимоотношений с созданными им существами Бог осуществляет свой вечный принцип и закон. Он возвышает тех, которые смиряются, и понижает гордых. Я также желаю указать на главную природу греха, в который упал Адам, в который фактически он был вовлечен сатаной. Я указал, что этот грех Адама был по существу таким же, как грех сатаны, грех гордости, приведший к восстанию против Бога. Я желаю прочесть один стих из книги Бытия, 3 главы 5 стиха, где сатана подходит со своим конечным искушением к Адаму и Еве. Его искушение состояло в непослушании Богу, в увещании Евы есть от плода из дерева, растущего посредине сада, из которого Бог запретил есть плод. Вот что сказал сатана Еве в личности змея. Читаю. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Мотивированием сатаны к восстанию в небесах был такой его девиз: «Я стану подобен Всевышнему». Это явное самовозвышение. Искушение сатаной Адама и Евы вращалось, заметьте, вокруг того же мотива: «Если вкусите от плода из дерева познания добра и зла, то будете как боги», говорит сатана. То же самое мотивирование с такими же последствиями. Гордость ведет к падению. Чем же является в конечном итоге главная природа гордости? Это очень важный вопрос.
я желаю ответить на него простым предложением. Гордость этого рода ищет независимости от Бога. Нет, нет, тот факт, что Бог сбросил с неба сатану, отнюдь не был результатом того, что Бог является суверенной личностью во Вселенной. Причиной этого было личное решение Люцифера стать независимым от Бога. Причиной изгнания из рая Адама и Евы было также их личное решение жить без Бога, независимо от Бога. Бог был им не нужен. Требуя познания добра и зла, они этим жестом сказали, что не желают зависимости от Бога. Сатана в своем искушении Евы старался внушить, что они находятся в ситуации рабской зависимости от Бога, в позиции, которая не стоила всего их потенциального будущего. Он внушил им, что им будет гораздо лучше без зависимости от Бога. Главная черта искушения может быть выражена в данном случае одним словом – независимость. Желание быть независимым от Бога. А это по своей природе и есть гордость, сатанинская гордость. Это та гордость, которая сбросила с неба Люцифера. Гордость имеет последствия. Всякая жизнь, в которой нет желания зависимости от Бога, мотивируется гордостью. Многие люди, которые никогда не признались бы к своей гордости, ищут такой жизни, которая не зависела бы от Бога. А ведь мотивировкой этого есть гордость, тогда как ее результаты всегда одни и те же – восстание и несчастье. В Евангелии от Луки, 12 главе, Иисус рассказал притчу о человеке, виной которого было именно это неправильное отношение к Богу. Желание независимости этого рода, которое и лежит в основе гордости. Христос рассказывает историю об одном богатом человеке. Читая эту историю, мы можем пройти мимо, выпустить из виду ту реальную ошибку, которую сделал этот богатый человек. Мы можем ее не замечать до тех пор, пока не думаем, пока не узнаем подлинной природы гордости. Вот эта притча. Она записана в Евангелии от Луки, 12 главе, в стихах от 16 до 21. Читаю. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою. Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут от тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Бог называет этого человека безумным, а ведь фактом есть то, что миллионы людей современного мира делают то, что этот богатый человек из притчи. Он заботился о себе. В некотором смысле он был предусмотрительный, расчетливый. Он был неплохим управителем.

зависимый от Бога. Он не брал во внимание того факта, что он зависел от Бога уже одним своим дыханием, что он был зависимым от Бога в том смысле, что это Бог возрастил посеянные семена и дал ему этот урожай, что его здоровье и сила зависят или зависели от Бога. Во всем, что только имел он в своей жизни, он в конечном счете зависел от Бога. Почему этот человек был безумным? Потому что не видел своей зависимости, не замечал ее. Он жил так, как будто был независимым. А корнем этого была гордость. Желание быть независимым от Бога, жить в себе, является гордостью. Новый Завет диагностирует эту проблему очень ясно. Так, например, давайте прочтем послание Иакова, 4 главу, стихи от 13 до 16. Читаю. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то или другое, вы в своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло». В данном тексте употреблено слово «надменность». А ведь это и есть гордость. Тщеславие – это также элемент гордости. Желание быть независимым от Бога. Очень рискованы такие действия, которые выражают идею отсутствия над нами реальной власти, власти Божьей. В первом послании Иоанна, 2 главе 16 стихе сказано: «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира». Гордость житейская. Такое поведение, как будто Бог не имеет никакого значения. Человек, берегись подобного.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Римлянам 12:21. Если бы Библия была не Словом Божьим, а Словом этого мира, этот стих звучал бы примерно так. «Не позволяй никому вытирать от тебя ноги и садиться тебе на голову. На удар отвечай ударом. В этом мире все построено на законе мести». Но в школе Христа Бог нас учит другому. Мы не должны позволять злу победить нас. Его мы должны побеждать добром. Иллюстрацией этой истины может послужить одна история, приписываемая Франциску Азизскому. Говорят, когда Франциск был маленьким мальчиком, он, играя возле своего дома, обнаружил, что когда он кричит, ему отвечает эхо. Эхо он слышал первый раз в своей жизни, а поэтому начал экспериментировать и прокричал: «Я ненавижу тебя!» И услышал в ответ то же самое: «Я ненавижу тебя!» В третий раз он прокричал это изо всех сил, и эхо прогрохотало в ответ: «Я ненавижу тебя!» Больше он вынести уже не смог. Судорожно всхлипывая, он опрометью бросился бежать домой. Дома его мать спросила: «Что случилось, малыш?» Он ответил: «Там сидит мальчик, и он меня ненавидит». Задумавшись на минуту, она сказала: «Сделай вот что. Отправляйся туда и скажи этому мальчику, что ты его любишь». Малыш снова выбежал во двор и негромко сказал: «Я люблю тебя». Конечно же, эти слова вернулись к нему: «Я люблю тебя». Он прокричал уже погромче: «Я люблю тебя», и вновь услышал в ответ: «Я люблю тебя». Со слезами радости он закричал в третий раз и услышал тоже. Сегодня люди во всем мире кричат друг другу: «Я ненавижу тебя», а потом удивляются, что напряжение растет с каждым днем. Один народ кричит слова ненависти другим народам. Религиозные группы прочно запутались в сети конфликтов. Расы воюют одна против другой. Соседи враждуют с соседями. Семьи раздирают ссоры и обиды. Люди позволяют злу победить себя. Ненависть порождает ненависть. Если бы они только изменили свою стратегию, начали отвечать на ненависть любовью, они бы смогли победить зло добром. Они бы увидели, что любовь порождает любовь. Давайте же будем следить за тем, какие семена мы сеем. Посеяв любовь, любовь и пожнем. Из ненависти вырастет ненависть.

В детстве мне иногда все казалось каким-то не таким, и все было не так, как мне хотелось. Я был ворчливым и недовольным на весь мир. Но моя мать в такие минуты напоминала мне сказанное в Бытие 4:7. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит». Этот стих всегда можно использовать для быстрой самооценки. Когда я начинаю возмущаться и гневаться на весь мир, проблема всегда во мне. Гнев – это в любом случае решение. Мы сами выбираем, гневаться нам или нет. То есть никто нас к этому не принуждает. Каждая ситуация в нашей жизни – это проверка нашего духовного состояния. Каин злился на Авеля, однако истинной причиной его недовольства был не Авель. Причина была в нем самом. Сегодня Каин непременно нашел бы себе слушателей, которым излил бы свое чувство отверженности, рассказал бы всем о своем соперничестве с братом. И в конце концов, с помощью сочувствующих, нашел бы виноватого за свои поступки и вспышки гнева. Мы должны осознавать, что стену между нами и окружающими нас людьми воздвигает не что иное, как грех. То есть гордыня, зависть, жалость к себе, страх, подозрение, похоть, гнев и другие. Нам следует признать, что нами овладел грех, исповедать его, раскаяться и жить с Божьей радостью в сердце. Истинная радость и счастье – это не совершенное окружение, а угодное Богу восприятие обстоятельств, с которыми мы сталкиваемся. Нарушить мир способен только грех. Храни же сердце от греха и скверны, и чтоб в пути сопутствовал успех, всегда послушным Богу будь и верным.

Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35:11.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаю вашему вниманию послушать продолжение автобиографии Чарльза Финея. В Рединге я находился до конца весны, и там произошло очень много ярких событий. Насколько мне известно, конгрегация доктора Гриера сохранила единство, укрепилась, люди были воодушевлены, и ряды их церкви значительно пополнились. С того времени я больше не был у них в городе. Из Рединга я поехал в Ланкастер, штат Пенсильвания, где в то время и до самой смерти жил президент Бьюкенен. В Ланкастере пресвитерианской церкви не было пастыря. И, как я заметил, духовное состояние там было на очень низком уровне. У них никогда не было пробуждения, и они явно не имели понятия, что это такое, и тем более, какими методами его можно достичь. Я недолго оставался в Ланкастере, однако духовный труд не встречал препятствий, и Дух Божий почти сразу же был излит на людей. Я был гостем в доме пожилого джентльмена по имени Кей, одного из старейшин церкви и активного служителя. Пока я находился там, произошло одно событие, которое показало мне, каким реально было духовное состояние церкви. Бывший пастор пригласил мистера Кей присоединиться к церкви и занять должность старейшины. Должен сказать, что факты, которые я изложу, мне рассказал он сам. В один воскресный вечер, услышав несколько очень проницательных проповедей, пожилой джентльмен не мог уснуть. Он был настолько обеспокоен, что, не дождавшись утра, позвал меня посреди ночи и рассказал о том, что его тревожило. А затем сказал, что никогда не был духовно преображен. Когда его попросили присоединиться к церкви и стать старейшиной, он оказался в затруднительном положении, так как знал, что является еще необращенным человеком. Но его настоятельно просили, и тогда он решил проконсультироваться с пожилым служителем пресвитерианской церкви, преподобным доктором Кей, который жил недалеко от Ланкастера. Он изложил ему факты, доказывающие, что он никогда не был обращенным, а также сказал, что его убедительно попросили присоединиться к церкви и стать старейшиной. Учитывая все услышанное, доктор Кей посоветовал ему стать членом этой церкви и занять эту должность. Выслушав мистера Кей и увидев, что осознание греховности этим человеком было весьма глубоко, я дал ему наставление, в которых он очень нуждался, и настоятельно предложил, чтобы он принял Спасителя. Я обходился с ним так, как с любым другим приближенным верующим. Он торжественно исповедал Иисуса Господом, смирился и принял Его. Хочу упомянуть еще об одном случае, который произошел во время моего короткого пребывания в Ланкастере. Однажды вечером в своей проповеди я побуждал верующих к немедленному принятию Христа. В здании было очень много людей. Зал был буквально переполнен. В конце проповеди я сделал призыв, сказав людям, чтобы они принимали решение немедленно. Я призвал тех, кто хочет принять Спасителя, чтобы они поднялись и чтобы их могли увидеть и начать за них молиться. Как узнал на следующий день, там было двое мужчин, которые сидели возле дверей. Один из них был настолько впечатлен призывом, что был не в состоянии скрывать своих эмоций. Его сосед заметил это. Однако первый мужчина не поднялся и не открыл свое сердце Богу. Я продолжал настаивать на немедленном покаянии, говоря, что для кого-то это может оказаться последней возможностью в жизни решить данный вопрос. После того, как я распустил собрание, те двое мужчин вышли вместе, и один сказал другому: «Я видел, что тебя очень тронул призыв, который делал Финей». «О да», — ответил тот, — «я никогда не переживал такого в своей жизни.
Особенно, когда он сказал, что это может быть оказаться последней возможностью принять милость Божью. Какое-то время они шли вместе, разговаривая об этом, а затем разошлись, и каждый отправился к себе домой. Уже было очень темно, и тот мужчина, которого тронул прозвучавший в церкви призыв, споткнувшись о бордюр, упал, сломал себе шею и умер. Об этом мне сообщили на следующий день. Примерно в середине лета 1830 года из Ланкастера я уехал в Онейда Каунти, Нью-Йорк, где недолго пробыл у своего тестя. Полагаю, что именно в то время, когда я был в Уатстауне, произошел один интересный случай, о котором я хочу рассказать. Из Колумбии, Херкимер Каунти, приехал посыльной с просьбой, чтобы я туда поехал и принял участие в деле распространения благодати, которое уже началось там. Мне все представили таким образом, что это побудило меня поехать. Однако я не собирался задерживаться там надолго, потому что меня ожидали более неотложные дела. Тем не менее, я поехал туда, чтобы оказать посильную помощь. В Колумбии была большая немецкая церковь, членами которой становились люди, которые в соответствии с устоявшимися обычаями делали упор на доктринальные знания, а не на христианский опыт. Следовательно, церковь в основном состояла из необращенных людей. Церковь была большая, и вокруг жило много людей. Пастором церкви был молодой немец, родом из Пенсильвании, по имени Экс. Этот человек рассказал мне о себе и о положении дел в Колумбии. Я узнал, что он изучал теологию там, где проживал раньше. Это происходило под руководством доктора богословия, немца, который вообще не одобрял практического применения веры. Один студент, его ученик, очень интересовался всем, что связано с верой, и часто молился в своем маленьком кабинете. Их наставник, догадываясь об этом, каким-то образом уличил его. Преподаватель предостерегал молодого человека не делать этого, поскольку считал подобное опасной практикой. Он опасался того, что если настойчиво продолжать молиться, это может привести к безумию. В таком случае ему придется винить себя за то, что вовремя не остановил своего студента. Мистер Экс сказал, что он тоже не обладал крепкой верой. Он стал членом церкви, так как это было общепринято, и считал, что больше ничего не требуется для благочестивого служителя. Но его мать была богобоязненной женщиной и очень переживала о том, что ее сын станет священнослужителем, будучи необращенным человеком. Когда он получил приглашение из церкви в Колумбии и уже собирался уезжать, мать провела с ним очень серьезную беседу, заставив задуматься об ответственности и обратив его внимание на некоторые духовные стороны жизни, что глубоко запало в его сердце. Он сказал, что ту беседу невозможно забыть. Все сказанное тревожило его, и осознание собственной греховности постоянно увеличивалось, дойдя до того, что он чуть не впал в отчаяние. Так продолжалось много месяцев. Ему не с кем было проконсультироваться, а также поделиться своими переживаниями. Но после тяжелой и длительной духовной борьбы он все-таки пришел к покаянию. Приблизившись к истинному свету, он увидел свое реальное внутреннее состояние, увидел состояние церкви и всех близлежащих церквей, членами которых люди становились традиционным образом. Его жена была человеком необращенным. Он сразу же начал прилагать усилия для того, чтобы она покаялась, и благодаря Богу вскоре достиг цели —

воскресенье он объявил, что среди недели состоится церковное собрание, на котором будет обсуждаться вопрос о состоянии церкви, и поэтому просил, чтобы все присутствовали. Его личное обращение, проповеди, посещения, общение с жителями города вызвали такой интерес, что вопрос веры был частой темой разговоров. Поэтому на этот призыв люди откликнулись с радушием. В назначенный день почти все члены церкви присутствовали на собрании. Он обратился к верующим, обращая внимание на реальное состояние церкви, на ту ошибку, которая была допущена относительно условий, при которых люди принимались в члены церкви. Он говорил сначала на немецком языке, потом на английском, чтобы все люди смогли вполне его понять. Затем предложил распустить их поместную церковь и сформировать новую, настаивая на том, что это необходимо для благосостояния церкви. Обращенные верующие поддержали его, и так как они были очень влиятельными людьми, остальные прихожане последовали их примеру. За предложение пастора все проголосовали единогласно. Затем пастор сказал: «Теперь в Колумбии церкви нет. Мы предлагаем сформировать новую конгрегацию из христиан, которые пережили рождение свыше». После этого он перед всеми людьми засвидетельствовал о своем обращении, а затем его жена сделала то же самое. Потом встали обращенные старейшины и члены церкви и рассказали о своем рождении свыше. Новая церковь сформировалась из этих людей. Затем он обратился к остальным. «Ваши отношения с церковью расторгнуты. Вы находитесь в мире. Пока вы не обратитесь к Богу и не станете частью церкви, вы не будете участвовать в причастии». Это вызвало большую панику, потому что в соответствии с взглядами этих людей они оказывались в ужасном положении, так как не могли принять участие в церковных таинствах, и их детям отказано в водном крещении. Мистер Экс трудился изо всех сил. Он ходил на посещения, проповедовал, молился, проводил собрания. Интерес к его деятельности возрастал. Так продвигался этот духовный труд до того, как он услышал, что я нахожусь в Анейда-Каунти, и отправил за мною посыльного. Я увидел в нем ревностного молодого новообращенного человека. Он внимал моим проповедям с великой радостью. Его конгрегация была большой и стремящейся к духовному росту. Это пробуждение распространилось настолько, что почти все жители города пришли к покаянию. Город Гейльсбург, штат Иллинойс, заселили переселенцы из Колумбии. Большинство из них покаялось во время этого пробуждения. Основателем поселения и колледжа Нокс был мистер Гейл, мой бывший пастор из Адамса. Взгляды мистера Экс были евангельскими, а сердце — горячим. Он был окружен людьми, сконцентрировавшими свое внимание на Боге. Они мне буквально заглядывали в рот, когда я излагал Евангелие Христа. Их интерес, внимание и вера были в высшей степени впечатляющими. Сам мистер Экс был как маленький ребенок, смиренный, ревностный и желающий узнать что-то новое. Пробуждение длилось больше года, все больше охватывая это большое прекрасное фермерское поселение. После того, как я вернулся в Айсберг, меня пригласили в город Нью-Йорк, Энсон Джонс Фелпс, которого все знали как человека, много жертвующего фонд благотворительных организаций страны. Услышав, что ни одна община города не пригласила меня проповедовать, арендовал свободное церковное здание, которое находилось на улице Вендивотер, и настоятельно просил меня приехать туда и проповедовать. Я так и сделал. И там произошло мощное пробуждение. Я увидел, что доктор Фелпс был полностью поглощен этим трудом и не жалел для этого

0: денег, то здание, которое он арендовал, было свободно только в течение 3 месяцев. После этого мистер Фелпс купил на собственные деньги церковное здание на улице Принц. Эта церковь принадлежала раньше универсалистам. Эта церковь в основном состояла из людей, которые покаялись во время наших собраний. Еще несколько месяцев, полагаю, до конца лета, я продолжал трудиться в церкви на улице Принц. За время своего служения там я присмотрелся к мистеру Фелпсу и был очень удивлен тем, насколько он был благочестив. Трудясь на улице Ван де Вотер, мы с женой и ребенком гостили у него. Я видел, что мистер Фелпс, хотя и в достаточной мере отдавался бизнесу, но каким-то образом сохранял высокое состояние духа. Сразу после рабочего дня он приходил на наше молитвенное собрание с таким выражением лица, что становилось понятно, дела бизнеса его не поглотили. Наблюдая за ним изо дня в день, я заинтересовался его внутренней жизнью, поскольку он постоянно был исполнен благодати. Однажды ночью мне нужно было спуститься на 1-й этаж, чтобы взять кое-что для нашего маленького ребенка. Это было около 1 часа ночи. Я предполагал, что все уже спят. Но, к моему большому удивлению, мистер Фелпс сидел у камина в ночной рубашке и молился. Мне пришлось извиниться, выразив удивление по поводу того, что он не спит. Он ответил: «Брат Финей, у меня каждый день столько неотложных дел и так мало времени для личной молитвы. Поэтому после короткого сна я встаю ночью и провожу время в общении с Богом». После его смерти обнаружилось, что он вел дневник, в который записывал все, что касалось этих ночных бдений. Из этих записей можно составить несколько томов. Дневник раскрыл тайны его души и показал реальный прогресс его внутренней жизни. Тогда же произошел еще один случай обращения к Богу, о котором нельзя умолчать. Однажды ко мне пришла молодая девушка, пережившая глубокое осознание своей греховности. Она рассказала, что была единственной дочерью вдовы и с самого детства имела страсть к мелкому воровству. Эта девушка воровала у своих одноклассников или других людей носовые платки, карандаши и другие вещи. Она мне призналась в этом и спросила, что ей нужно сделать. Я посоветовал ей вернуть все вещи и попросить прощения у тех, у кого она их украла. Мой ответ весьма ее озадачил. Но ее внутреннее осуждение было таким мощным, что она не смела противиться. Таким образом, она решила чистосердечно признаться и возместить убытки. Но как только начала это делать, тут же стали приходить на память другие многочисленные случаи краж. Таким образом, она стала посещать меня чаще, исповедуясь в воровстве почти всех видов тех мелких изделий, которые могут заинтересовать молодую женщину. Я спросил у нее, знает ли ее мать об этом. Оказалось, что она всегда говорила матери, что ей подарили эти вещи. Однажды девушка сказала: «Мистер Финей, я полагаю, что крала 1 000 000 раз. Все вещи, которые я у себя нахожу, краденые, но я не знаю, кто их владелец. В ее случае я отказался идти на компромисс и настаивал на том, чтобы она максимально постаралась возвратить вещи их владельцам, прилагая все усилия, чтобы вспомнить их. Время от времени она приходила ко мне и докладывала о том, что уже сделала. Когда я поинтересовался реакцией людей, она ответила: «Некоторые из них сказали, что я сумасшедшая, другие говорили, что я глупая, а некоторых это очень коснулось». «Они все простили тебя?» — спросил я. «О да», — сказала она. «Они все мне простили, но некоторые сказали, что мне не стоит делать то, что я сейчас делаю». Однажды девушка сказала мне, что у нее есть шаль, которую она украла у дочери епископа Нью-Йорка, мистера Хобарта. В то время он жил на площади Святого Иоанна, рядом с церковью. Как обычно, я велел возвратить ей эту вещь. Через несколько дней она пришла ко мне и доложила о результатах. Она сказала, что завернула шаль в бумагу и пошла ее вернуть. Позвонила в колокольчик у двери. Вышел слуга. Девушка вручила ему в руки пакет, сказав, что это для епископа. Ничего не объяснив, она сразу же убежала, свернув за угол на другую улицу, чтобы никто не увидел, откуда она пришла, и также не выяснил, кто она. Но, оказавшись на другой улице, почувствовала угрызение совести и сказала себе: «Сейчас я поступила неправильно. Могут подозревать кого-то другого в краже шали, если я не сообщу епископу, что это сделала я». Она возвратилась назад и спросила, может ли поговорить с епископом. Как только ее впустили в дом, немедленно направилась в его кабинет и рассказала о шали и обо всем, что произошло. «Хорошо», — сказал я. «И как это воспринял епископ?» «О», — сказала она, — «когда я рассказала ему, он зарыдал, положил руку на мою голову и сказал, что прощает меня, и помолился Богу, чтобы он меня простил». «И с того момента», — спросил я, — «ты почувствовала мир в сердце?» «О да, конечно», — был ответ. Процесс продолжался еще несколько месяцев. Девушка ходила по всему городу, признаваясь и возвращая вещи, которые украла. Иногда ее самоосуждение было таким ужасным, что казалось, она сойдет с ума. Однажды она прислала за мной посыльного, попросив прийти к ней домой. Как только я пришел, меня сразу же отвели в ее комнату. Ее волосы были растрепаны, одежда измята. Она ходила по комнате с видом крайнего отчаяния и настолько страшным взглядом, что, казалось, была на грани сумасшествия. Я спросил: «Мое дорогое дитя, что с тобой произошло?» В руках у нее был Новый Завет. Она повернулась ко мне и сказала: «Мистер Финей, я украла этот Новый Завет. Я украла Божье Слово. Неужели Бог когда-либо простит меня за это? Я не помню, у кого из моих одноклассниц его украла, потому что это было давно. Мне кажется, что Бог никогда меня не простит за то, что я украла его слово». Я заверил ее, что нет причин для отчаяния. «Но что же мне делать? Я не помню, откуда он у меня». Я ей сказал: «Храните его как постоянное напоминание о ваших грехах и пользуйте его для добра». Все произошедшее очень меня тронуло. В результате характер девушки сильно изменился. Стало заметно ее глубокое смирение, сознание себя и своей порочности, раскаяние сердца, сокрушенность духа. В ее сердце воцарились вера, радость, любовь и мир. Она стала прекрасной молодой христианкой. Когда приблизилось время моего отъезда из Нью-Йорка, я подумал, что в церкви должен быть кто-то, кто мог бы присмотреть за этой девушкой. До этого момента все, что касалось ее проблем, было тайной, и я никому об этом не говорил. Но, собираясь уезжать, рассказал обо всем мистеру Фелпсу. Эта история очень его тронула. Он сказал: «Брат Финей, познакомьте меня с нею. Я буду ее другом и постараюсь в трудный момент поддержать». Как я узнал позже, он так и сделал. Много лет я не видел эту молодую женщину, но, вернувшись из последней поездки в Англию, посетил одну из дочерей мистера Фелпса и в разговоре спросил: Ваш отец познакомил вас с этой молодой женщиной?»
1: «О, да», — ответила она. «Мы все очень хорошо знакомы с ней».
0: Я поинтересовался, что они знают о ней. Она сказала: «О, это очень ревностная христианка. Она замужем, и ее муж занимается бизнесом в этом городе. Она член церкви и живет на этой улице». Я спросил: «Она всегда хранила твердый христианский характер?»
1: «О, да, конечно», — был ответ. «Она замечательная духовная женщина».
0: Еще мне рассказали, не помню кто, что эта женщина говорила, что с момента ее покаяния у нее больше никогда не возникало соблазна что-то украсть. Пробуждение подготовило почву для появления в городе свободных пресвитерианских церквей. Эти церкви состояли из христиан, которые пришли к покаянию во время этого пробуждения. Многие из них принадлежали к церкви на улице Принц. А сейчас я должен немножко рассказать об обстоятельствах, связанных с покаянием мистера Льюиса Тепана, и как это связано с моими трудами. Это стало известно от него самого. Его рождение свыше произошло прежде нашего знакомства. И случилось это при следующих обстоятельствах. Он был приверженцем учения унитарианцев и жил в Бостоне. Его брат Артур, торговец галантерейными товарами, жил в Нью-Йорке и был очень ревностным евангельским христианином. Пробуждение в центральной части Нью-Йорка вызвало огромное волнение среди унитарианцев. Они публиковали в газетах странные истории обо мне, представляя меня чуть ли не сумасшедшим фанатиком. Эти истории Льюису Тепану пересказывал мистер У, который был верующим унитарианским служителем. Этим историям верили многие унитарианцы Новой Англии и всего штата Нью-Йорк. В то время как эти истории были на слуху, Льюис Тепан приехал к своему брату в Нью-Йорк. Они стали беседовать о пробуждении. Льюис обратил внимание Артура на странный фанатизм, связанный с этим пробуждением, особенно на то, что говорилось обо мне. Он утверждал, что я публично заявил, что являюсь бригадным генералом Иисуса Христа. Подобные обвинения постоянно публиковались, и Льюис настаивал на том, что это правда. Артур же сказал Льюису, что это все бессмыслица и ложь. Ему не следует верить в это. Льюис, отстаивая утверждение мистера У, предложил поспорить на $500, что он сможет доказать правдивость подобных утверждений. Артур ответил: «Льюис, ты знаешь, что я такими делами никогда не занимаюсь, и потому у меня другое предложение. Если ты сможешь найти заслуживающее доверия доказательства, что это правда, и все те слухи про Финея верны, я тебе дам $500. Надеюсь, такое предложение побудит тебя к тому, чтобы самому разобраться в этом вопросе. Я хочу, чтобы ты понял, что все эти истории — ложь, и что их источник абсолютно ненадежный». Льюис полностью доверяя тому, что говорили унитарианцы о пробуждении, не сомневался в том, что представит нужные доказательства, и написал преподобному мистеру П., унитарианскому служителю из Трентона. Ему это посоветовал мистер У и разрешил, если потребуется, потратить $500, чтобы предоставить свидетельство того, что эти утверждения правдивы. Мистер П. гарантировал, что такие факты обязательно найдутся. Но после долгих поисков Льюис не мог закончить работу, за которую взялся. Он кое-что нашел в маленькой газете, которая издавалась в Баффало. Там утверждалось, что мистер Финей заявил, будто он бригадный генерал Иисуса Христа. Но нигде не нашлось ни малейших доказательств того, что это правда. Тогда он совершил поездку по городам и селам, где я раньше проповедовал, расспрашивал людей, но так и не нашел подтверждения того, что я говорил подобное. Это заставило его серьезно задуматься о природе противления и об его источнике. Узнав о том, какие надежды на эти истории возлагают унитарианцы и как они собирают их использовать для того, чтобы оказать противление пробуждению в Нью-Йорке и в других местах, уверенность Льюиса в правоте их взглядов сильно пошатнулась. Поэтому его предвзятое мнение о пробуждении изменилось. Это заставило его с большой серьезностью пересмотреть богословские труды евангельских христиан, а также унитарианцев, и в результате он принял Евангелие. Как только Льюис Степан пришел к покаянию, он стал твердо и ревностно поддерживать истинное учение и содействовать распространению пробуждения, чему он противился раньше. Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым, что обещал, исполни. Екклезиаста 5.3. Мы все слышали о людях, которые, очутившись в трудной и опасной ситуации, дают Богу обет. Они, например, обещают, что если Бог им поможет или спасет их, то они навеки будут его преданными и усердными слугами. Но как только кризис минует, они начисто забывают о всех своих клятвах и продолжают жить так, как жили раньше. Какое же место должны занимать клятвы и обеты в жизни христианина? Что вообще говорит о них Библия? Прежде всего, Бог не требует от нас обетов. Они даются не по Его приказу, а добровольно, в благодарность Господу за Его милость. Так во Второзаконии написано: «Если же ты не дал обета, то не будет на тебе греха». Во-вторых, мы должны остерегаться давать обеты поспешно, когда мы не сможем их потом исполнить или же будем горько о них сожалеть. Соломон предупреждает: «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». Но если мы обет даем, мы должны обязательно его исполнить. Если кто даст обет Господу или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слово своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его. Если дашь обет Господу, Богу твоему, немедленно исполни его, потому что Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Второзаконие 23 глава. Лучше вообще не давать обета, чем его дать и потом не исполнить. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Екклезиаста 5.4. Иногда в исключительных случаях обет лучше нарушить, чем продолжать его исполнять. Так, например, может случиться, что еще до своего обращения человек принес обет верности какой-нибудь лжерелигии или тайному ордену. Если исполнение этого обета вступает в конфликт с учением Слова Божьего, то он обязан следовать Писанию, несмотря на то, что ему приходится нарушать данную когда-то клятву. Наверное, никакой обет не нарушается сегодня так часто, как обет супружеской верности. Для многих торжественное обещание, данное в присутствии Бога, давно превратилось в пустые слова. Но приговор Бога остается неизменным. Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Второзаконие 23:21.

продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35:11.

Братья и сестры, я хотел бы один псалом прочитать с вами сегодня. Несколько мыслей на этот псалом, и мы помолимся вместе с вами Господу. Человек хочет быть счастлив, и для этого он делает все в своей жизни. Он начинает этого счастья искать, он хочет быть благословенным. И когда люди желают вам этих три слова «God bless you», что они имеют в виду? God bless you. Они желают тебе чего-то такого доброго, чтобы случилось в твоей жизни. Чего бы они и себе хотели. Моя тема проповеди моей сегодня – условные благословения. И если мы иногда думаем, что Бог благословляет всех людей подряд без разбора, и что Бог, как добрый дядя или дедушка, наверху на облаке сидит и раздает подарки людям без разбору, мы ошибаемся. Но есть общие Божьи благословения, которыми пользуются все люди. И Бог посылает, и мы читаем с вами в Писании, что Он посылает дождь на кого? На добрых и злых Он посылает солнышко на кого? На праведных и неправедных. То есть мы говорим о том, что есть некие общие Божьи благословения, которые касаются всех жителей земли. Верующие они, неверующие, принимают они Бога, не принимают. Бог дает это. Но есть другие благословения у Бога, которые предназначены особым людям. И давайте мы прочитаем с вами об этих благословениях 30-й псалом. У кого есть Библии, сегодня система технологическая, она делает верующих людей ленивыми. Они перестают носить Библии с собой, они надеются на экран. И вот мы пели с вами песни. И если выключить экран, все собрание станет. Никто не будет знать дальше, что петь. А раньше, братья и сестры, так не было. Мы пели все наизусть. Мы все песни заносили сюда в файл, в нашу память. Потому что Бог сотворил наши глаза таким образом, что мы фотографируем фотографию общую, картину. Мы смотрим левый угол, правый низ, вверху, середина. И мы все фотографируем. И пять куплетов, мы знаем этой песни, пять куплетов. Мы их все наизусть знаем. А сегодня что? Мы стали духовно ленивыми. И поэтому, если вы еще носите Библию с собой, открывайте. Будет там на экране, пусть будет. Поэтому открывайте 30-й псалом. 30-й псалом. Начальник уходит. И читаем этот псалом с вами. «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, по правде Твоей избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменную твердынью и домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя, ради имени Твоего води меня и укрепляй мною, управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Божий истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горе из души моей. И не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохло от горести око мое, и утроба, душа моя, и утроба моя истощились в печали, жизнь моя истощилась, и лета мои в стенаниях, изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои сохли. От всех врагов моих я сделался поношением, даже у соседей моих, и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, я как сосуд разбитый, ибо слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня и умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог, в Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо рабу Твоему. Спаси меня милостью Твоей. Господи, да не постыжусь, что я на Тебя, что я к Тебе взываю. Нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде. Да не имеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь
для боящихся Тебя, и которое приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререканий языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих. Но ты услышал голос молитвы моей, когда я возвал к тебе. Любите Господа, все праведные его. Господь хранит верных и поступающим надменно, он воздает с избытком. Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше. Все надеющиеся на Господа. Причина написания этого псалма или этой песни, которую написал Давид, была показать людям, что Бог является первым и единственным источником благословения для человека. Благословляет только Бог. Да, мы говорим, благословляют люди друг друга. Мы говорим сейчас о Божьих благословениях, которые исходят от Отца Светов, сверху, от Бога, с неба на людей, на Его детей. Давид хотел показать, что источником всех благословений для человека является одна единственная личность – Господь Бог Саваоф. Когда Давид пишет эту песню, он делает маленькие определения, кто для него, кем для него является Бог. Посмотрите, третий стих мы читаем, он говорит: «Ты моя каменная гора». Здесь же он говорит: «Ты ограда моя». Он сказано здесь, что «Ты дом прибежища моего». В стихе 5 Давид говорит, что «Ты крепость моя». В 15 стихе Давид делает это заявление: «Ты Бог мой». Помните жизнь Давида? Брат говорил о поиске. Жизнь Давида, братья и сестры, это был постоянный поиск безопасности. Его жизнь постоянно была в опасности. Он постоянно скрывался, если нет любимого тестя. Иногда так люди живут, что и от тестя надо скрываться. Но не по его причине, не по его вине он скрывался от тестя. Потому что у тестя было что-то не то. И Давид искал место в пустыне, в пещерах. Он даже бежал в другие страны, к другим царям. Он искал укромное, потаенное место, где бы он мог почувствовать себя в безопасности. И в этих обстоятельствах Давид всегда искал Бога. Братья и сестры, в этих обстоятельствах тяжелых, трудных, когда ему хотелось покоя, наконец-то, оседлой какой-то жизни, семейного счастья, какого-то уюта, которого мы все хотим, да? Люди бегут от чего-то. И они ищут укрытия. Они ищут место, где бы он мог наконец-то успокоиться от той проблемы, которая его преследует. Я задаю простых несколько вопросов. Мы читаем с вами этот псалом, и мы начинаем понимать немножко, что Бог является нашим прибежищем, Он наша твердыня, Он наша скала. 90-й псалом начинается, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Кто? Единственный человек, который может сказать, как написано в 15 стихе. Прочитайте 15 стих. «А я говорю, ты мой Бог». Вот оно заявление, вот оно исповедание. И поэтому я хотел бы спросить, всех ли Бог укрывает? За всех ли вступается Бог? Нет, не за всех. Второй мой вопрос, для чего Бог укрывает? Какова причина? И мы тогда понимаем, что Бог укрывает от чего-то или от кого-то. Есть причина, для чего это Бог делает. Мы можем найти, как это Бог делает. Другими словами, как укрывает Бог. Писание открывает под сенью, под покровом лица Его, под крыльями Своими.
вот так, как эта квочка, как мы говорим, да, наседка, укрывает своих этих маленьких курочек, курчат, Бог под крыльями своими, и вот там, под его покровом, в его присутствии, это единственное место безопасности, где человек может себя чувствовать вне опасности. И мы всегда будем видеть, каков результат. Результат – это спасение, братья и сестры. Что такое укрытие? Укрытие – это место, где человек может почувствовать себя вне опасности. Это место, где он укрыт, где он спрятан. Сегодня это очень популярно, да? Когда идет воздушная тревога, людям говорят, бегите в укрытие. Куда бежать, друзья, куда бежать? И эти места люди называют сегодня бомбоубежищами.

испытывал определенные преследования, ему удалось туда попасть, и вот там его никто не может достать. Друзья, но это временно. Бог, богатый своей милостью, Он позаботился о том, чтобы в Израиле находилось города-убежище. Сколько их было, помните, скажите мне цифру. 6. Для чего Бог это сделал, друзья? Для того, чтобы дать возможность человеку, который не совершил умышленного преступления, убежать туда, добежать туда. А люди должны были хорошо выглядеть физически. Они должны были легкую атлетику хорошо изучить и знать, и хорошо бегать, если ты хочешь жить. И вот Бог дал возможность, добежал туда. Тебя приняли старейшины, выслушали твое дело и укрыли тебя от гнева мстителя. Братья и сестры, это действительно было. Укрыться можно не только в посольстве, не только в бомбоубежище. Написано, что когда Иезавель, она разгневалась, женщины бывают в гневе, это страшная штука. Особенно если она при власти. О, Боже, в семье, не дай Бог. Если она в гневе. Никогда не забуду. Вы думаете, что все такие детки с христианских семей, и семей пастырей, они все такие паиньки, миленькие, они все такие безгрешные. Нет, в кино мы тоже ходили. Тайком. Как сейчас помню этот фильм «Анжелика в гневе». Это что-то страшное. И вот Иезавель была в гневе, она так разгневалась на этих божьих пророков, она хотела их всех умертвить. Что сделал Авдий? Он взял этих 100 пророков по 50 и скрывал их где? В пещерах. Он носил им туда кушать, ценой собственной жизни или под страхом смерти, будучи казненным этой же разгневанной женщиной, он укрывал их. Это было безопасное место, которое сохранило им на то время жизнь. Этот человек об этом позаботился. Знаете, братья и сестры, это когда ты не виноват, хочется укрыться и скрыться. А вот когда ты виноват. Давид не был виноват перед Саулом, когда он писал эту песню, когда он писал, он понимал, что он не виноват, он не сделал греха перед его отцом. Father-in-law. Но вот Адам скрылся от Бога. Или попытался скрыться. И Бог говорит ему: Адам, ты где? Нет места, куда бы можно было скрыться от Бога. Бог наполняет всю вселенную, и Он видит нас. Но когда человек виноват, скажите, когда виноваты дети, они сразу бьют к родителям: папа разбил твою машину. Он домой не хочет идти, его танком не затянешь. Друзья, когда мы виноваты, вот нам хочется скрыться. Заметьте, это такая тонкая разница будет между этими двумя словами. Укрыться и скрыться. Мы говорим так: человек сделал аварию и что? И скрылся с места преступления. Убежал, уехал. Он не хотел, чтобы его поймали, и он скрывается, возможно, годы скрывается. Говорят о нацистских преступниках, которые совершили военные преступления против человечества. Они десятилетиями скрывались, кто в Латинской, кто в какой еще Америке. И потом, через, возможно, 50 лет их находили. Некоторые люди пластические операции делают, некоторые люди изменяют внешность, чтобы скрыться. И мы говорим, человек заметает следы. То есть он наследил, он сделал какое-то преступление, и чтобы не попасть под статью и не сесть в тюрьму, он начинает заметать следы. Как всегда, это с неправдой связано. Можно на время скрыться от людей, но от Бога нельзя. И даже если некоторые люди думали, что они, зайдя в храм, все, там безопасное место, посольство, там их никто не возьмет, то Иоав, он ухватился за роги жертвенника. И он думал: все, ну вот уже здесь, на святом месте, беда миновала. Нет, друзья, храм не спасет. Храм не спасет. И если люди думают, что в молитвенном доме обеспечена безопасность Божия, молитвенный дом не спасет. Нет, друзья, это не место спасения.
И все это мы говорим, братья и сестры, о временной

земной жизни. Иова, 14 глава. Один стих есть в этой книге. Иова, 14 глава, 13 стих. Посмотрите, что написано. «О, если бы ты в преисподнюю сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок и потом опять вспомнил обо мне». Это посерьезнее. Это уже не просто идет о том, что Иов был в чем-то виноват, Иов ни в чем не был виноват. Но он понимал, что над ним туча нависла. И эту тучу он назвал как, братья и сестры? Божьим гневом. Он не понимал это. Он исследовал свою жизнь, и он хотел куда-то спрятаться от этого. И он говорит: «Е, Господи, если бы ты вот туда, в преисподнюю, в Шеол, меня поместил на то время, пока пройдет твой гнев». Давид говорит в 26-м псалме: «Если ополчится против меня враг, и если полк пойдет против меня». Братья и сестры, это все временные вещи. Даже любая война, она имеет свое начало и имеет свой конец. И это все временно. И люди для того, чтобы остаться в живых, отдают все. Но есть, друзья, вечные вещи. Есть вечные вещи, и Давид тоже это понимал. И хотя, скрываясь от любимого тестя, он хотел продлить свои дни своей жизни на этой земле, но он понимал, что в руке твоей, мы прочитали с вами это в псалме, мои дни. И если ты, Господь, это допустил, значит, ты дашь мне силы это пройти. Посмотрите в 60-м псалме. Давид говорит с 4 по 6 стих: «Ибо ты прибежище мое, ты крепкая защита от врага, доживу я вечно в жилище твоем и покоюсь под кровом крыл твоих». Интересное слово он употребляет здесь, братья и сестры. Давид говорит о вечной жизни. Давид говорит о присутствии вечности в Божьем присутствии Его славы. «Доживу я вечно пред лицом твоим, под сенью крыл твоих». Мы говорим сегодня об условных благословениях. Условное благословение, братья и сестры, оно сокрыто в двух стихах вот этого 30-го псалма, который мы прочитали. Стих 21 и 20. Посмотрите, какое условие для того, чтобы, становясь на колени и прося у Бога благословения на свою жизнь, на жизнь своей семьи, на жизнь своих детей, получить эти благословения. И в чем они выражены? Мы задавали вопрос: кого укрывает Бог? Мы задавали вопрос: зачем это Бог делает? Мы задавали вопрос: как это Бог делает? И каков результат? Посмотрите стих 20. «Как много у тебя благ». Для кого? Правильно. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя». Следующий момент. Заканчивается этот стих словами: «Для уповающих на тебя пред сынами человеческими». Не на армию соседней страны, не на помощь Египта, которые люди избрали для себя упованием самого Господа. И перед этим Господом у них есть страх, есть уважение, есть почитание, и Слово Бога очень авторитетно для них. И посмотрите, страх перед Богом – это первое условие для твоих благословений от Бога. У Бога очень много благ. Прочитаем этот стих. Как много у тебя благ. Бог хочет благословлять людей. Это Его сущность, это Его натура, это характер Божий. Я готов дать тебе это. Только правильно относись ко мне. Родители, вы ничего не замечаете, никакой параллели. Вот скажите, когда ваш сынок не слушается вас? Когда ваш сынок дерзит вам? Когда ваш сынок хамит вам? Когда ваш сынок игнорирует вас? Когда ваш сынок не слушает вас? «Ой, на тебе денежку, иди в Чик-фил-Эй, иди куда хочешь, покупай машину, на тебе мою карточку, на тебе». Вы так поступаете?
Нет, почему-то у нас, у родителей, сердце закрывается. Друзья, я такой же, как и вы. И у меня сердце не хэппи, не открыто. На, вот все, все, пользуйся папиным. Нет, мы так не поступаем. Это не любовь. И Бог так не поступает. Хочешь, я благословлю тебя. Правильно относись ко мне. С уважением. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя. Если есть страх перед Богом, у Бога открываются Его сокровищницы благословений. Ну, мы всегда думаем, что это материальные вещи. В Старом Завете, да. В Старом Завете присутствие Бога в жизни, Его благословение исчислялось, измерялось материальными ценностями, сколько имел человек. Новый Завет не так. Человек может быть материально очень беден и очень скудно жить. И это не говорит, что его Бог оставил, не благословляет. Нет. Но условия благословений Нового Завета, они для нас намного ценнее овечек, они для нас намного ценнее шатров, ослов, верблюдов, золота, рабов, прислуги. Они намного ценнее для нас. Почему? Потому что они не временные благословения, они вечные благословения, но они условные. Я несколько моментов скажу. Первое, что я вижу из этого псалма, братья и сестры. Самое главное для меня – это 15 стих. В этом псалме 15 стих Давид делает заявление. «А я говорю, ты мой Бог». Братья и сестры, что это такое? Когда мы говорим «ты мой Бог». Это исповедание нашего сердца. Это исповедание, открытое нашим языком. Давид говорит, я не молчу и там где-то в мыслях себе говорю. Давид говорит, я это озвучиваю. Я говорю это своим языком. Ты мой Бог. А если это так, то что это значит? Когда мы говорим, ты мой Бог, значит у меня нет других богов. Давид говорит в этом псалме, что я ненавижу почитателей суетных идолов. Он говорит о том, что ты мой Бог, только ты. Мы с вами песню сейчас только пропели. Только ты охраняешь меня. Только в тебе нахожу я покой. Только ты, о котором я могу сказать, ты мой Бог. Друзья, это исповедание. Ты мой, это означает отношение. И когда жена говорит мужу, ты мой, а муж говорит жене, ты моя, то это не другая жена и не другой муж. Это ты, только ты. А что это значит? Это значит взаимоотношения. И когда мы языком говорим нашим, ты мой Бог, Он нас называет по имени. У нас взаимоотношения с Ним, взаимоотношения любви. И Бог говорит, если это так, я готов тебя благословить. Я готов тебя укрыть. Тогда, когда придут трудные дни, в себе самом укрыть. 10 стих этого псалма. И 13 стих. Посмотрите, что они нам показывают. «Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, и сохла от горести око моя, душа моя и утроба моя». 13 стих. «Я забыт в сердцах, как мертвый, и я как сосуд разбитый». Это слово, как я, как сосуд разбитый, оно говорит о полном признании своей беспомощности. Я пришел в полный крах. Я пришел в полное банкротство. Вот кому Иисус озвучивал притчу, заповедь блаженства. Блаженные, нищие духом. Это люди, пришедшие в полное духовное банкротство. Они искали счастье и благословение вне Христа. А Иисус говорит, блаженны нищие духом, люди духовного банкротства, я готов вас благословить. До тех пор, пока мы из себя что-то мним, пока мы думаем, что мы что-то значим, пока мы себе набиваем цену, пока мы одеваем пиджаки, погоны и галстуки, мы думаем, что мы что-то значим, мы ничего не значим. Давид говорит, я как сосуд разбитый. Почему? От моих грехов. Признание беспомощности нашей. Оно дает Богу возможность начинать действовать. Начинать проявлять себя в нашей жизни.
10 и 13 стихе мы прочитали с вами, что Давид очень честный перед Богом. Братья и сестры, Бог любит честных людей. Бог любит честных людей. В стихе 8 этого псалма, в стихе 17, в стихе 22 Давид озвучивает свою полную зависимость от Бога и, более того, от Божьей милости. Эти три стиха в этом псалме, они говорят о зависимости Давида от Божьей милости. Женя говорил здесь, что мы просыпаемся не потому, что мы поставили будильник, а мы просыпаемся благодаря огромной Божьей милости. Сколько песен написано на эту тему. «Милостью Божьей, Твоей я живу, только Твоей, только Твоей. От погибели спасла меня милость Божия». Давид это понимал. Посмотрите, в 8 псалме он говорит: «Буду радоваться, веселиться». О чем? О милости Твоей. В 8 стихе. В 17 стихе он говорит: «Яви светлое лицо рабу Твоему, спаси меня милостью Твоей». 22 текст этого псалма говорит: «Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе». В 23 стихе, братья и сестры, что я вижу в этом псалме, Давид говорит о Божьей верности. Бог обещает не оставить своих детей даже в самых сложных ситуациях жизни, куда мы попадаем, или куда Он нас помещает, допуская нам там оказаться. 23 стих. «В смятении моем я думал, отвержен я от очей Твоих, но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе». Нам иногда кажется: Господи, сколько можно? Боже, сколько уже крови пролито? Боже, сколько уже смертей? Боже, доколе? И кажется, где этот Бог, что Он не слышит голос молитвы своих детей? И Давид так тоже думал, когда скрывался от Саула. Он думал: отвержен, Боже, Ты забыл меня, Ты оставил меня, где-то Ты потерялся, или я потерялся. А он говорит: но Ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к Тебе. Братья и сестры, нам так очень хочется, чтобы Бог отвечал нам сразу. Прям вот сразу. Бог испытывает наше доверие. Бог испытывает нашу веру. И в этих самых сложных обстоятельствах Бог никогда не оставляет нас. Никогда. Давид это понимал. И он понимал, что Бог готов его благословить. И вот это желание Давида иметь страх перед Богом, оно позволяло Богу давать ему определенные бенефиты. Я задаю себе вопрос и вам. Я задам сейчас вопрос, два вопроса взрослым и детям. Я задаю вопрос взрослым: зачем вам Бог? Вы здесь сидите, все, кто верует в Бога. А я хочу вас спросить: вам Бог зачем? Дети, которые сидят здесь, у которых есть папа живой, я задаю им вопрос: папа вам зачем? Многие расценивают Бога как средство, личность, для того, чтобы Он помогал решать мне мои дела. Как сам Бог, Он мне не сильно нужен. Я не живу им, я редко очень с Ним разговариваю. У меня общения нет да нет. Когда прижимает сильно, когда клюет уже, я вдруг начинаю вспоминать. Дети, которые в семье вырастают, папа сидит, завтракает, а ребенок может пройти, как мимо пустого места. Не сказать: папа, привет, доброе утро. Как ты спал? Я спрашиваю вас, дети: вам папа зачем? Папа как хэндимен дома? Папа, лампочка перегорела у меня, папа, у меня там пол скрипит, папа, у меня унитаз забился, папа, мне еще надо что-то. Папа, зачем? Вам не папа нужен. Вам нужны папины руки. Вам нужно то, что папа может. Вам нужно то, что папа умеет. Но папе надо, чтобы он вам был нужен. Братья и сестры, Богу надо, чтобы он нам был нужен. А мы так хотим: дай, дай, дай, дай, дай, дай. Как велфер. Бог не велфер. Бог хочет личных отношений.
Бог хочет, чтобы мы перед Ним имели страх. А вот тогда Бог включит нечто. Что, братья и сестры, Господь включит? Бог единственный, кто может укрыть нас от Его гнева. Я хочу вас спросить, где Бог может укрыть нас от своего гнева? В себе самом. Бог может укрыть нас только в одной личности, во Христе. И вот когда мы во Христе, который Божий гнев принял на себя, это единственное место во вселенной, где ты можешь укрыться от Божьего гнева. Вот оно благословение Христа, которое мы имеем в Божьем Сыне. Благословение неба. Потому что когда весь мир будет наказуем Богом, Его дети, те, которые проявили уважение к Нему, оценили жертву Его Сына, они укроются во Христе. И эти беды, как говорил Иов, и как говорил Давид, «Укрой меня в тени крыл твоих, доколе не пройдут беды». Братья и сестры, я хочу вас ориентировать на то, что единственное место, где мы можем искать укрытие, на единственное место, где мы можем искать источник благословения, это только когда мы во Христе окажемся, не рядом с Христом. Во Христе. «Да придут на тебя все благословения». Вы помните эту фразу Старого Завета? «Да придут на тебя все благословения». Друзья, автоматически нет. Божьи благословения, они условны. От чего укроет тебя Господь? Мы прочитали в этом псалме. Братья и сестры, Он укроет тебя от мятежей людских. От чего еще укроет Господь тебя? От пререкания языком. Интересное время мы живем. Интересное время мы живем. Ты попадаешь на языки, хочешь ты или не хочешь. Что этому сегодня помогает? Социальные сети. Комментарии, комментарии, комментарии, комментарии. И люди начинают цедить тебя, отслеживать тебя, судить тебя, оценивать тебя, писать тебе радости, гадости. Все, что хочешь, люди сегодня пишут. А я говорю, что человек, который Бога боится, Бог обещает ему, я тебя сохраню от этого. Ты не попадешь на языки людей. Почему? Это мой бенефит. Это бонус мой тебе. Это результат твоего отношения ко мне. Я укрою тебя в тени крыл моих, под покровом лица моего. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. Как много у тебя благ, для кого? Ты можешь быть в этом списке сегодня. Вот в этом списке, как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся Его, нужно стать таким человеком. Мы всегда, когда утром молимся с женой, я не по привычке, но я всегда прошу, среди всего прочего, о чем я прошу у Бога, я всегда прошу, Господи, страха Твоего святого дай мне и детям моим. Потому что если мы Бога уважать будем, если мы Бога будем почитать, если мы Бога будем любить, Его бояться, поставить Слово Его в авторитет жизни, Бог говорит, я хочу тебя благословить. Итак, братья и сестры, дам вам маленькое домашнее задание. Когда сегодня придете домой, прочтите две главы из Библии, всей семьей. Прочтите первую и вторую главу послания Ефесянам. Всей семьей прочтите первую и вторую главу послания Ефесянам. Нет красочнее места в Писании, где было бы описано, что мы имеем во Христе Иисусе. Какие духовные благословения, которыми Бог хочет благословить нас. И во Христе благословил, нам осталось, уверовав, принять это и пользоваться. Поэтому, когда приходят трудности, когда придут на тебя дни бедствия, дни испытания,
Я хочу оставить вам два стиха из 58-го псалма. Два стиха из 58-го, стих 17 и 18. «А я буду воспевать силу Твою с раннего утра, провозглашать милость Твою, ибо кто? Ибо Ты был для меня защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог – заступник мой, Бог мой, милующий Тебя». Друзья, Бог хочет благословлять нас, и Бог будет благословлять нас при условии. Относись к Нему с уважением. Имей Его единственным источником решения всех проблем. И Давид говорит здесь: «Ищи лица Его с раннего утра и воспевай Его милость. Он впереди, а я где? А я за Ним». Не забудь говорить Ему спасибо. Аминь.

Розумієш посліпа, чому так неспокійна жизнь на Єморі, і нужно проходити густую тьму, встрічає на пути нужду і горе. Розумієш після чого буває в житті горечі так много, ведуща край Бога твоєго, усипана все тернами дорога. Розумієш после для чего и ближнего должно остерегаться, что даже и на друга своего порою невозможно полагаться. Разумеешь после ты зачем должно бороться нам со всякой лощью, без усталой напоминая всем, как безграничное милосердие Божие. Разумеешь после, а сейчас следи за тем, чтоб вера и грудь дышала, чтобы огонь надежды не погас, чтобы любовь все козни побеждала. Разумеешь после, а теперь иди вперед, овца Господне стада, за добрым пастырем открывши дверь, блаженный рай.

Момент творения. Система охлаждения слона. Любой инженер согласится, что если какая-то техническая идея подтвердила свою надежность, имеет смысл использовать ее снова и снова. Нет необходимости заново изобретать велосипед. Все теплокровные животные, перерабатывая пищу, производят энергию. Большие животные вырабатывают много тепла, и, как и двигателю автомобиля, им необходим охлаждающий механизм. Без него животное просто погибнет, особенно в жарком климате. Слон – прекрасный тому пример. Это крупное животное, обитающее в жарком климате. Если бы вы были инженером-конструктором, как бы вы боролись с проблемой перегрева? Для начала можно было бы попробовать снизить скорость метаболизма слона, чтобы он вырабатывал меньше тепла. Однако замедлить метаболизм можно было бы лишь до определенной степени. А реальным решением проблемы стали огромные уши с маленькими кровеносными сосудами, каждая весом около половины центнера. Регулируя положение ушей по отношению к телу, слон контролирует объем крови, подлежащий охлаждению за один подход. К моменту завершения работы над сотворением мира Господь решил миллионы инженерных задач, подобных этой. С такими же задачами сталкиваются и современные инженеры. Так стоит ли удивляться, что многие из них – сторонники креационной науки? Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35, 11.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

0: молись из дома уходя, молись обратно возвращаясь, молись везде в течение дня, душой с Творцом своим общаясь.
1: Молитвы заркой нет дороже, в общении с Богом сы из души. Молись в пути, молись на лозе, огонь молитвы не глуши.
0: Молись, когда все хорошо, молись, когда беда приходит. Молись и верь, Господь еще своих из разных бед выводит.
1: Молись, пока открыта дверь, еще сегодня день спасения. Молись, мой друг, и твердо верь, что слышит Бог твои моления.
2: Аминь, слава Богу.

Псалмы Давида. Давид, еще будучи пастухом овец, очень любил играть на арфе и петь псалмы, сочиненные им самим. Когда он стал великим царем, он продолжал сочинять песни, которые исполняли певцы и народ для славы Господа. В священной книге Библии записано много псалмов Давида. Они вдохновлены любовью к Богу и прославляют Его имя. Давид очень хорошо знал, как необходим овцам добрый пастух, пастырь, потому что в юности он сам заботился об овцах. Поэтому в одном из своих псалмов он поет о Господе. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. И если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Пророк Нафан перед Давидом. Давид любил Господа и старался быть послушным Ему. Но сатана всегда следил за ним, как он следит за всяким человеком, и старался внушить Давиду зло. Однажды Давид совершил большой грех. Как-то вечером он вышел прогуляться на крышу своего дома. Оттуда он увидел женщину по имени Версавия, которая с первого взгляда полюбилась ему. Но Давид не мог жениться на ней, потому что у нее был муж. Сатана стал внушать Давиду нехорошие мысли, и Давид поддался на его искушение. Он послал мужа Версавии, Урию, на войну, где тот был убит. Тогда Давид взял Версавию себе в жены. Через некоторое время Господь послал к Давиду пророка Нафана, который рассказал ему такую историю. В одном городе жили два человека. Один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела и из чаши его пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот не пожелал взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека. Давид, услышав этот рассказ, воскликнул в гневе: «Достоин смерти человек, сделавший это, и за овечку он должен заплатить вчетверо, и за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Тогда Нафан сказал Давиду: «Ты!

Гибель Авессалома. Авессалом был одним из сыновей Давида. Он был очень гордым молодым человеком, был прекрасен видом и особенно отличался длинными, красивыми волосами. Но у него было злое, лживое и гордое сердце, не боящееся Бога. Авессалом не любил своего отца Давида и хотел завладеть его царским престолом. Израильтяне очень уважали и любили Авессалома, потому что он ложью, лицемерием, притворной добротой и заботой располагал их сердца к себе. Вскоре Давиду пришлось собрать войско и покинуть дворец в Иерусалиме, чтобы скрыться в пустынном городе от преследований родного сына. Авессалом узнал, где находится его отец, и пошел против него с большим войском. Давид, узнав, что его родной сын задумал сразиться с ним, послал против него свой отряд, но приказал не причинять Авессалому зла и сохранить его жизнь. Давид продолжал любить его, несмотря на то, что сын причинил ему столько горя. Сражение произошло в лесу. Бог помог войскам Давида, и они победили. Воины же Авессалома пытались спастись бегством. Сам Авессалом убегал на муле. Но случилось так, что, проезжая мимо большого дуба, он зацепился волосами за ветви дерева. Мул побежал дальше, а Авессалом остался висеть на дереве, и его ноги не доставали до земли. Предводитель войска Давида, увидев это, пронзил стрелами сердце царского сына и умертвил его. Давид, узнав о случившемся, очень опечалился и долго плакал. «Сын мой, Авессалом! Сын мой, Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя? Авессалом, сын мой!» Он предпочел бы умереть сам, чем узнать о смерти родного сына. Бог поразил Авессалома в расцвете его мятежной жизни. В Библии сказано: «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы».

Тони слушається Бога і капризничає много. Бог положить на кровать, будь здолго там лізати. Перестань так доякать, будеш к Богу горько плакать. Боже, стать милосердцем, а Бог скажет, полези. Ты братишку обязал, ты сестренку огорчал. Я тебе сказал, а ты снова говорил плохое слово. То не слушается Бога и капризничает много. Бог положит на кровать. Будешь долго там лизать, аминь.

0: «Скоро наступит день благодарения!» — воскликнул маленький Витя, усаживаясь рядом со своим дедушкой Даниилом на верхней ступеньке крыльца.
1: «Индейки, к сожалению, на праздничный обед не будет», — грустно заметила бабушка Вити.
0: Ее блестящие стальные спицы тихонько пощелкивали, ловко подхватывая петли будущего носка, который она вязала.
1: Дедушка некоторое время сидел молча, задумчиво глядя на голубые холмы, видневшиеся вдалеке. «Неужели мы дожились до такого, дорогая?» — спросил он через некоторое время, глядя на жену, которая медленно раскачивалась в кресле-качалке, не переставая стучать своими спицами.
2: «Должна признаться, что это так», — со вздохом ответила старушка.
1: «Из-за этих хищников в нашем лесу мы лишились всей домашней птицы. Что тут говорить? Одно расстройство».
2: «Что ж, тогда», — заявил дедушка Даниил с ехидным смешком, — «получается, что в этом году нам не за что быть благодарными».
3: «Как же так, дедушка? Я еще никогда не слышал, чтобы ты так говорил», — удивился Витя.
2: «Раньше у меня не было на это причин», — с грустью ответил он.
0: Последние лучи заходящего солнца нежно коснулись двух посеребренных голов стариков и маленькой головки Вити. И прежде чем исчезнуть за горизонтом, поцеловали их, как бы благословляя на ночь. Стояла удивительная тишина. Только в пруду время от времени квакали лягушки.
3: «Почему бы тебе не сходить на охоту и не попытаться раздобыть дичь на день благодарения?» —
0: вкрадчиво спросил Витя дедушку, беря его под руку.
3: «На прошлой неделе я видел на ветках деревьев большую стаю диких индюков. Я подобрался к ним совсем близко, прежде чем они смогли заметить меня».
2: «Я думаю, что там, в тростниковых зарослях вдоль берега, их должно быть достаточно для охоты», — медленно произнес старик, как будто вслух размышляя. «Раньше, когда мы с Диком были мальчишками, эти птицы опасались находиться так близко к людям в этих краях. Но с тех пор, как мы с ними поссорились, там никто больше и не охотился».
3: «Я бы хотел, чтобы вы с дедушкой Диком снова стали друзьями, как раньше», — грустно вздохнул Витя. «Как жаль, что два моих замечательных дедушки живут бок о бок и даже не разговаривают друг с другом».
2: «В моем сердце нет злобы к Дику», — спокойно ответил дедушка Даниил. «Но он слишком упрям, чтобы с ним можно было помириться. Он меня же обвинит во всем, если я сделаю первый шаг к примирению».
3: «Точно так же дедушка Дик говорит и о тебе», — печально заметил Виктор.
2: «Неудивительно, если он так рассуждает», — многозначительно произнес старик. «Дик всегда слишком хорошо умел говорить. Он бы скорее согласился умереть, чем дать другому произнести последнее слово».
0: Трещина в их дружбе произошла давно, когда Скотт Дэвиса разломил ограду и испортил почти весь урожай кукурузы на поле его лучшего друга Дика. Еще глубже эта трещина стала, когда свиньи Дика перешли через ручей и перерыли поле сладкого картофеля, принадлежавшее Даниилу. Подобные нашествия происходили несколько раз, а затем с обеих сторон были применены дробовики. Но последней каплей, окончательно разорвавшей всякие отношения между бывшими друзьями, стали их дети. Джон, сын Дика, сбежал с Ребеккой, единственной дочерью Даниила. Потому что отцы с обеих сторон были категорически против, чтобы их дети поженились. Но последней каплей, окончательно разорвавшей всякие отношения между бывшими друзьями, стали их дети. Иван, сын Дика, сбежал с Ребеккой, единственной дочерью Даниила, потому что отцы с обеих сторон были категорически против того, чтобы их дети поженились. Это было уж слишком. Молодой семье напрочь запретили бывать в своих домах, хотя ферма, которую они арендовали после своей свадьбы, находилась всего в полумиле от родителей. Проходили недели, которые складывались в месяцы, но не было никаких признаков, что их родные хоть как-то смягчились и готовы к примирению.
1: Когда в молодой семье родился маленький Витя, две бабушки втайне от своих мужей поспешили увидеть своего единственного внука и тихонько утирали свои слезы счастья вперемешку со слезами боли. Как они жаждали общения с крошечным голубоглазым младенцем! Обе пары дедушек и бабушек были счастливы, когда подросший малыш притопал без приглашения и без присмотра своих родителей, чтобы нанести им по очереди свой первый самостоятельный визит. С тех пор оба дедушки, хотя они и не признавались в этом даже самим себе, трепетно ждали прихода внука, каждый в свой дом, соперничая друг с другом. Они с огромным энтузиазмом пытались завоевать самое важное место в его юном сердечке. Но когда малыш становился старше, это причиняло ему страдания. И он в душе горячо желал, чтобы его дедушки и родители в конце концов примирились. Поэтому, когда он стал свидетелем разговора бабушки и дедушки, какая-то искорка проскочила в его глазах. Витя унаследовал черты каждого из своих дедушек и обладал смелой властной манерой, которая была свойственна им обоим.
3: «Слушай, дедушка Даниил», – осторожно предложил Витя, – «сходи завтра на охоту и попробуй подстрелить индейку на День Благодарения. Ведь ты же не против, чтобы у нас был праздничный обед? Я знаю, что бабушке это будет очень приятно, если ты во время охоты на индейок закричишь так, как это умеет делать мой папа, я уверен, что ты точно сможешь подстрелить одну из них».
1: Старик улыбнулся, но ничего не ответил. Однако Витя увидел, как он стал готовиться к охоте. Он начал натирать стволы и смазывать механизм маслом. Парнишка отправился домой, довольный тем, что одержал одну маленькую победу в нелегкой борьбе за мир между родными ему людьми. Возможно, ничто иное, как мольба внука смогла уговорить дедушку Даниила снова посетить старые охотничьи угодья. В бывалые дни они были так дороги ему и так богаты драгоценными воспоминаниями о том добром времени, когда не было ссоры между старыми друзьями. На следующее утро с дробовиком и пороховой фляжкой дедушка Даниил отправился на охоту. Первые несмелые лучи рассвета уже выглядывали из-за горизонта. Хор звонких птичьих голосов наполнял воздух. Все пробуждалось и радовалось новому дню. Несколько коров паслось за пределами загона, по самые колена в пожелтевшей осенней траве. Другие лежали, пережевывая свою жвачку. Когда Даниил проходил мимо них, все они дружно подняли головы и удивленно смотрели на него. На стволах высоких деревьев полосы серо-зеленого мха, покрытые ночной влагой, в лучах солнца казались усыпанными сказочными бриллиантами. Осенние листья то тут, то там тихо опускались на землю. Как это было похоже на старые добрые времена, когда он на рассвете отправлялся на охоту. Долгие прожитые годы, казалось, внезапно исчезли, и старик Даниил чувствовал себя снова беззаботным мальчишкой. Он даже удивился, почему Дик не свистит ему, как раньше. Его друг был ранней пташкой и почему-то всегда был готов к чему бы то ни было раньше всех. Лицо Даниила заметно оживилось, а походка стала энергичной. Он мысленно переживал радостные дни своего далекого детства. Белые облака окрасились в нежно-розовый цвет, когда Даниил увидел на берегу ручья большой старый дуб. Как они с Диком любили плавать под его могучей тенью в глубокой чистой реке! «Мы бежали к этому дубу изо всех сил!» — вспоминал он, невольно улыбаясь. Расстегивали на ходу одежду и небрежно бросали ее на берег. А затем, сломя голову, прыгали в воду, стараясь опередить друг друга. «Мне так хочется, чтобы это повторилось сегодня, только если бы не было так прохладно!» Как бы очнулся он от своих воспоминаний, когда ноющая боль от ревматизма привела его в чувство, и он со вздохом присел на корни огромного дерева. Даниил взвел курок, положил ружье себе на колени и застыл в ожидании, имитируя крик индейки. Небольшое приспособление из четырех тростиночек, благодаря долгой практике, позволяло ему издавать звуки, очень похожие на настоящие. После паузы он еще раз издал этот звук, затем последовала еще одна пауза и снова крик. Где-то вдалеке неожиданно прозвучал ответ. Услышав отклик, старик почувствовал, как кровь живо побежала по его жилам. «Вот, снова крик!» Шум приближался, хотя и очень медленно. Даниилу было интересно, сколько индеек в этой стае, и он позвал еще раз. Но на этот раз, к его удивлению, ответ послышался с другой стороны. Долгий хриплый звук, нечто среднее между криком петуха и клёкотом индейки. Он невольно вздрогнул и осторожно огляделся. Всего в 20 шагах от него из-за ствола другого дерева высунулась чья-то седая голова. Это был Дик. Дедушка Даниил и дедушка Дик стояли друг перед другом и удивленно смотрели друг другу в глаза.
2: «Я готов кувыркнуться через голову, если это не Дик», – пробурчал дедушка Даниил себе под нос. «Нет ни одной индейки на белом свете, которую он мог бы обмануть. Еще минута, и он все испортит».
1: «Дик!» – скомандовал он. «Сейчас же перестань шуметь и садись рядом!»
3: «Ш-ш-ш!» – полушепотом произнес он. «Вот слышишь, они отвечают. Сиди тихо, пока я буду звать!»
1: Пригнувшись и прячась за подлеском, дедушка Дик с трудом добрался до нужного места. У него никогда не получалось как следует призывать индеек, но ловил он их гораздо лучше, чем дедушка Даниил. Без возражений два старых приятеля неожиданно для себя забыли о долгой ссоре. Они сидели на корточках, взволнованные, затаив дыхание, ожидая самого важного момента в охоте. Их нервы были напряжены, глаза расширены, а сердца стучали без преувеличения, как отбойные молотки. Дедушка Даниил продолжал звать, и ответный крик индейки раздавался уже совсем рядом.
3: «Уступи мне первому», – прошептал дедушка Дик. «Я позволил тебе звать индеек, и кроме того, ты же помнишь, что ты никогда не мог попасть ни во что, что было чуть меньше слона».
2: Прежде чем дедушка Даниил успел ответить, как раздалось «пут-пут-пут», предупреждающее о возможной опасности. Величавый индюк поднял голову, чтобы осторожно осмотреть местность.
1: Выстрел из двух ружей раздался почти одновременно. Шумно хлопая крыльями, большая стая индеек быстро исчезла в тростниковых зарослях. С проворством, которому мог бы позавидовать даже маленький Витя, два старика перепрыгнули через лежавшие перед ними ветки и пни. Они склонились над подстреленным индюком и дружно воскликнули.
2: «Какой красавец!»
1: Бывалые охотники критически осмотрели птицу, отрезав гребень в качестве трофея, и измерили размах его крыльев.
2: «Ну, это твой трофей, Дик», — с сожалением сказал дедушка Даниил. «Это не мой выстрел, потому что я, скорее всего, промахнулся». «Я знал, что так будет, Даниил, еще до того, как ты это сделал», — ответил дедушка Дик с притворной серьезностью. «Но это совсем не важно. Индюк достаточно большой. Мы можем разделить его пополам, и для каждого этого будет достаточно. Кроме того, ты так мастерски призывал его к нам».
1: Затем они рассмеялись. Потом внимательно посмотрели друг другу в лицо. Каждый, казалось, впервые понял, что его давний приятель был уже стариком. За минуту до этого они были двумя веселыми мальчишками, которые вместе охотились. Но во мгновение ока, как будто фея взмахнула своей волшебной палочкой и превратила их, закадычных друзей, в двух серьезных и сердитых дедушек, у которых был замечательный внук, малыш Виктор. Это было так смешно! Впоследствии так и не смогли выяснить, кто же сделал первый шаг навстречу. Но Дик и Даниил начали искренне смеяться, пока по их морщинистым щекам не потекли слезы. Они пожали друг другу руки с такой силой, как будто хотели этим рукопожатием загладить свою вину за долгие годы.
2: «Знаешь что, Даниил, — сказал наконец Дик, — давай сделаем так. Твоя семья приедет к нам домой на День Благодарения, и мы съедим эту индейку все вместе». «Послушай, Дик, — предложил Дэвис, доставая монету из кармана своих брюк, «давай подбросим ее, и если выпадет орел, обедаем у тебя дома, а если решка, у меня. Согласен?» «Хорошо», — последовал сердечный ответ.
1: Даниил подбросил монету в воздух, но она ударилась о ветку и упала среди опавших листьев, где они не смогли ее найти.
2: «Вот неудача», — воскликнул Дик. «Ну давай придумаем что-то еще».
1: Предположим, мы все на День Благодарения возьмем этого индюка и съедим его в доме Ивана и Ребекки».
2: «Прекрасно! Отличная идея!» – воскликнул Даниил сияющим лицом. «У тебя всегда голова работала лучше, чтобы придумывать всякие толковые вещи».
1: «Вот это разрешит нашу проблему и облегчит дело, чтобы...» Но не успел он договорить, потому что Дик воскликнул.
2: «Да и наши две старушки с радостью приготовят нашего красавца. Ты только попробуй подними его», — предложил Даниил, указывая на распростертого индюка.
1: «Такая громадина!» — с гордостью воскликнул Дик.
2: «Не хочешь перекусить, дружище?» — дружелюбно спросил Даниил, протягивая ему бутерброд.
1: «Да, спасибо, не откажусь», — согласился Дик, откусывая большой кусок бутерброда.
0: Усевшись на поваленное бревно орешника, они принялись вспоминать старые добрые времена. Старики наслаждались общением друг с другом.
2: «Дик, ты помнишь, как ты однажды ночью подрался с енотом на ветке вон того дерева?» — спросил Даниил, толкая своего спутника в бок. «Он почти укусил тебя тогда».
1: «Да, тот енот порвал один рукав моей куртки, и потом моя матушка устроила мне такую трепку», — засмеялся Дик.
2: «А помнишь, Даниил, тот день, когда мы подстрелили несколько уток старика Ли, приняв их за диких? Я не думаю, что когда-либо в жизни я бегал так быстро!» И они снова рассмеялись.
1: «Дик, а ты помнишь ту ночь, когда твой папа повесил седло у изголовья своей кровати, чтобы ты не смог поехать на своей старой серой кобыле в музыкальную школу, а ты все равно поехал на ней даже без седла? Помнишь, на следующее утро, когда ты наклонился, чтобы раздуть огонь, а твой отец тем временем заметил конскую шерсть на твоих штанах и отстегал тебя кожаным ремнем, прежде чем ты что-либо понял?»
0: Так они сидели рядом и вспоминали одно приключение за другим. Два старых приятеля громко смеялись, хлопая в ладоши и держась за бока от смеха. А над верхушками деревьев тихо поднималось сияющее солнце. Оно было первым свидетелем примирения друзей.
1: «Какие мы старые глупцы, что все это время держались друг от друга в стороне!» — наконец произнес один из них, и другой с готовностью согласился. Расставаясь, они снова горячо пожали друг другу руки. На следующее утро в гостиной дома Ивана и Ребекки пахло свежими осенними розами. Витя, нарядно одетый, от нетерпения не мог усидеть на месте.
0: Праздничный стол был накрыт. Мама с отцом начали петь благодарственный псалом, когда на дороге, ведущей к их дому, появились две пожилые пары. Дедушка Дик с бабушкой были немного впереди, а дедушка Даниил со своей бабушкой чуть сзади. Как можно передать радость встречи после долгой разлуки? Когда слезы и объятия прекратились, все заняли свои места за столом, а чудесно приготовленный индюк на столе. Но ни от кого не ускользнуло лукавое выражение лица Витюшки. Дедушки посмотрели друг на друга и мгновенно вспомнили, кто так настойчиво вчера упрашивал их сходить на охоту. Витюшка и не скрывал ничего, он был просто счастлив. После того, как ужин закончился, а это был поистине грандиозный ужин, дедушка Даниил сказал: «Сегодня у нас был самый необыкновенный день благодарения, пожалуй, наилучший за всю мою прожитую жизнь. Я надеюсь, что милостивый Господь простит нас за все эти годы, что мы были такими гордыми и упрямыми». Все единодушно согласились с этими словами. Как было радостно на сердце каждого из них. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими», — дружно поддержали бабушки слова дедушки Даниила, радостно поглядывая на своего внука. Так в этой большой семье воцарился долгожданный мир, который может дать только любящий Бог. Сердца близких людей были наполнены такой огромной радостью и благодарностью Небесному Отцу, а маленький Витя умиленно сидел между своими дедушками, с удовольствием слушая их радостные воспоминания. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Колоссянам 3:16.

Научи меня, Спаситель, в грешном мире жить, с ближними всегда делиться, а врагов любить. Научи меня молиться и добро творить, а Тебе, Святой Учитель, людям говорить. Научи меня по следу Твоему идти, чтоб чудесный свет спасения не погас в пути.

0: Дядя Коля с Артуром пошли в зоопарк. Они долго ходили и смотрели на слона, на тигра, на льва. Они смотрели, кого они еще видели? Попугая там видели, верблюда. Да, а потом они подошли к обезьянкам. И тут Артур больше ничего не захотел смотреть. Потому что обезьянки были такие хорошенькие, потешные, смешные. Они хохотали, они вот друг дружку вот так вот быстренько искали там всяких насекомых в голове. Потом что они еще делали? В зеркало смотрели, рожицы корчили, языки показывали, ну смешные. И все стояли, смеялись, там больше всего было детей вокруг. И Артуру совсем не хотелось оттуда уходить. И вот он говорит, а что же будет, если вот эта обезьянка вдруг вылезет и подойдет к нам? И вдруг слышит совсем незнакомый голос. Говорит, да она нам глаза попоцарапывает. Он оглядывается, а там дядя стоит незнакомый. Он посмотрел, а папы нету. Он туда-сюда, а папы нету. Он вылез из толпы. И думает, а что же делать? Наверное, папа потерялся. Или я потерялся. Что же делать? Он пошел в одну сторону, нету. В другую сторону, нету. А что же теперь делать без папы? И он тогда пошел по дорожке. Шел, шел, шел, шел, смотрит. Такой большой камень. И на камне стоит ослик. Чучело ослика. Знаете, что такое чучело?
1: Нет.
0: Это вот шкуру снимают с животного, когда оно уже не живое, и набивают его там чем-то, или соломой, или даже не знаю чем. И потом такое делают, ну, называется чучело, что как будто ослик живой, но он на самом деле не живой. И вот они, папа сидит перед этим осликом и смотрит на него. Артур подошел, говорит, папа, я думал, ты потерялся, или что я потерялся. А что ты здесь сидишь перед этим глупым, тупым ослом? От него толку-то нету. А папа говорит, нет, папа, пошли к обезьянкам. Они такие смешные, там все люди собрались. Они все там хохочут возле этого, возле этих обезьянок. Папа говорит, нет. Ты знаешь, ослик, он дороже всех обезьян и всех слонов. Как, папа, он такой страшный, такой некрасивый, кричит. Папа говорит, знаешь, вот есть вещи, которые не очень красивые, но они очень ценные. На ослике возят грузы. И вот есть люди, у которых руки грубые, такие мозолистые, но они рабочие руки, и из-за них другим бывает хорошо. А ты знаешь, пока я смотрю вот на этого ослика, мне рассказали про него одну очень интересную историю. Историю про ослика, папа, какую? Так вот, ослик работал в парке, а лев вырвался из клетки. И лев был голодный, и он как стал прыгает и прямо на спину к ослику и вцепился зубами ему в шею. А ослик, он очень сильный. Он стал его сбрасывать изо всех сил. Такая жестокая борьба была. Люди вокруг стоят, смотрят. И ослик сбросил льва с себя, все-таки сбросил, потому что он очень сильный. Хотя у ослика нету зубов, нету когтей, как у льва. Но он сильный, и он стал так, что он своими копытами стал бить льва прямо между глаз. И он ему ударял быстро-быстро. И лев не мог больше видеть, потому что, ну, ослик так попадал. И тогда ослик его так колотил, что тот просто потерял сознание. И вот он упал туда и там сдох. Но а ослик упал тоже, потому что он весь был израненный и когтями, и зубами льва. И он тоже сдох. Но тут был человек, который умел делать вот эти чучела делать. И он сразу же схватил этого ослика, снял шкуру с него, все быстренько сделал и поставил его. И говорит, этот ослик, он очень дорогой, он заработал вот этот памятник. И папа говорит, интересно, знаешь, в Слове Божьем написано: трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердой верой, потому что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Никогда нельзя сдаваться, хотя кровожадный враг так нападает и со всех сторон, но мы должны отбиваться, мы должны выстоять, мы должны остаться верными Господу до конца. Артур говорит: я хочу быть таким, я не хочу, чтобы ослик был смелее меня и отважнее меня. Я думаю, что я буду сражаться и буду идти за кем? За моим Господом.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Слава Господу, братья и сестры! Бог нам дал хорошее время сегодня пребывать пред Его лицом. Если у вас есть Библия, я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной. Это будет книга чисел. Мы прочитаем то место Священного Писания, которое мы положим в основу нашей проповеди. Книга чисел, 10 глава, 1 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сделай себе две серебряные трубы чеканные, сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберутся к тебе все общества ко входу скинии собрания. Когда одной трубой затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, стоящие к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу, тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Ааронови, священники, должны трубить трубами, это будет вам постановлением вечным в роды ваши». Второе место – это послание, первое послание Коринфской церкви, 14 глава. 7 и 8 стих, 7 и 8 стих. «И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать тот, что играет на свирели или на гуслях? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?» Друзья мои, мы имеем сегодня особенное служение. В нашей церкви говорят о последнем времени, о событиях последнего времени. Я думаю, что эта ситуация настолько важна, ради которой мы живем в принципе. И очень важно, чтобы мы сегодня были правильно подготовлены к этой ситуации, правильно, чтобы мы вошли в эту ситуацию. И то слово, которое сегодня было в нашем собрании о совершенстве, это действительно важное слово, актуальное слово. Божья задача состоит в том, чтобы представить всякого человека совершенным. Подскажите мне, как? Во Христе. И я просто хочу сказать вам, чтобы вы не бились, как рыба об лед в удушливую пору зимы, что без Христа достичь совершенства абсолютно невозможно. Без Христа достичь совершенства невозможно. Я приведу вам быстренько пример с послания Иакова, как это звучит в Священном Писании, как это просматривается. Смотрите. Всякое человеческое вещество или естество укращается, да? И зверей укращает, и лошадей укращает. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам. Но там сказано, но Яков говорит, что язык – это неудержимое зло, которого никто не может обуздать. Никто. Кто-нибудь может, поднимите руку. Я хочу увидеть вашу руку. Кто-нибудь в течение недели ни разу не согрешил в слове. Писание говорит просто. Смотрите, как это звучит. Человек, не согрешающий в слове, совершен во всех путях своих, могущий обуздать все тело свое. Видите, где суть и принципат совершенства? Он сокрыт в Боге, во Христе Иисусе. Но язык никто не может укротить, никто, абсолютно никто. Ни епископа, ни апостолы, никто. Поэтому нам очень важно сегодня
2: понять одну очень важную ситуацию. Христос сказал: «Придите ко мне и научитесь от меня». Стоя на берегах Иордана, Бог засвидетельствовал о своем Сыне, в котором было изволение Его воли, Его благоволение, Его симпатия, Его любовь. Его абсолютно устраивал Христос во всех сферах, в характере, в понятиях, в отношении, в этике, в словах, в разговорах, в помыслах, в чувствах. Ведь наша жизнь не только заключается во внешних факторах. Кто-то сегодня говорил об одежде, о поведении, о словах, о поступках. А помыслы, чтобы дать нечестивым образ мыслей праведников, это путь к совершенству или что это такое? Конечно, да. Конечно, да. И поэтому я просто хочу сказать, чтобы вы не отчаивались. Друзья мои, есть одна абсолютная истина. Апостол Павел говорит о ней: «Ибо я уверен, что начавший в вас доброе дело будет совершать его до дня Господа, Спасителя нашего Иисуса Христа, чтобы представить ее славную церковью, не имеющей ни пятна, ни порока, ничего-либо подобного. Она будет совершенна, я в это верю». Аллилуйя. Вот поэтому он поставил в церкви на совершение святых одних апостолами, пророками, евангелистами, пастырями, доколе придем в единство веры, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Аллилуйя. Друзья мои, мысль, которая была в начале собрания, затронута о вопросе эсхатологии, о вопросе, которая сегодня непосредственно болезненна для нас. Мы переживаем, мы волнуемся, мир волнуется, стихии волнуются, бедствия везде идут, повсюду. И Христос сказал, что когда увидите все это сбывающееся, тогда восклоните головы ваши, потому что приближается ваше избавление. Друзья мои, я хочу сказать, что в этой ситуации очень важно иметь правильную ориентацию. Хорошо, что мы настраиваем себя на страдания, на скорби, на трудности. Это правильно. Я говорил в последней проповеди за поток хараф, об Ильи. Я говорил, что это обязательно не минует церкви. «Ибо всем малым рабам и свободным будет положено», 13 глава книги Откровения, «кто под меч, под огонь, под убийство, под смерть». Это ситуация, которая должна пройти вся церковь. Но мысль была очень правильно сказана, что чтобы пострадать за Христа, нужно удостоиться. Это абсолютная правда, абсолютная. Друзья мои, есть три вещи, о которых я скажу, может быть, позже или сейчас скажу, чтобы не потерять их этой мысли. Для тех, кто волнуется, кто в страхе, кто переживает, кто задается вопросом, кто много планирует, кто пытается найти хоть какое-то убежище сегодня себе в этой ситуации. Видите ли, мы приходим к такой кульминации, ведь Библия говорит, что люди будут издыхать от страха в ожидании грядущих бедствий на всю вселенную. На всю вселенную. И мы не исключение сегодня с вами. Есть три мысли, которые могут дать вам хорошее направление, как избежать этого всего, как пройти, как обезопасить себя. Но самое основное, я хочу, чтобы среди всей сутолоки и суеты этого мира вы не потеряли правильную ориентацию. Первое и самое важное и фундаментальное, Библия говорит, что имя Господа, крепкая башня, убегает туда праведник и безопасен. Аллилуйя. Но как убежать, какой дорогой, как скрыться, как найти гарантию для спасения? Первое. Библия говорит: «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия его сохранит его Господь». Запомните это. «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия сохранит его Господь». Второе. Он обращается к ангелу Филадельфийской церкви и говорит: «Как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную». Братья мои и сестры, проверяем свою жизнь. Нам нужен путь, путь к спасению, путь к гарантии, путь, чтобы избежать этого всего, если это будет возможно. Вышел сеятель и сеет. Одно упало при дороге, одно на камне, одно в терни. Там птицы поклевали, там терни заглушили, там корни невозможно было разрастить, корню засохло. Но те, которые приносят плод в терпении, это те, которые хранят его в чистом и добром сердце, в чистом и добром сердце. Как ты сохранил слово терпения моего? Это что, в трудностях, в испытаниях, в скорбях? Да нет. В хорошей жизни, в счастливой и удачной, в благоденствии, в процветании, в благополучии, в достатке. Важно, когда мы храним Божье Слово, когда мы остаемся верны Богу, в сердце своем сокрыл я Слово Твое, чтобы мне не грешить перед Тобою. Хранишь Слово терпения? У тебя появляются гарантии.

такого характера. Помышляй о бедном, храни мое слово, бодрствуй и молись, и я сохраню тебя. Аллилуйя! Аллилуйя! Сделай две серебряных трубы, Бог обращается к Моисею на пути в египетскую, с Египта в обетованную землю. В чем вопрос, Господи? Зачем это нужно? Но ведь же Шехина, слава Твоя, ведет Твой народ в обетованную землю. Все хорошо, все прекрасно, все благословенно. Хлеб есть каждое утро свежий. Проснулся, на обувь посмотрел, не порвалась за вчерашний день. На одежду посмотрел, не обвисала за вчерашний день. Все в достатке, все хорошо, и слава Божия есть. Нет, сделай две серебряных трубы, чеканными сделай. Друзья мои, в чем суть этого вопроса? Мое время уходит, я не имею столько времени, чтобы до конца разбить и разложить эту проповедь. Хотя она, я понимаю, очень важна, потому что эта тема касается эсхатологического периода нашего с вами, той ситуации, в которой мы находимся. Для Бога было очень важно, послушайте меня внимательно, для Бога очень было важно не столько действие какой-то индивидуальности в подчинении другому, сколько было важно, чтобы весь Израиль был настроен на волну слушания. Прибегает муж, говорит: слушай, уже все поднимается, уже слава Божья поднялась и двинулась, собирай быстренько все. Это была одна ситуация, но вторую ситуацию, которую ставил Бог перед Израилем, она касалась каждого. Дети игрались, жена что-то стирала, убирала в шалаше. Это был огромный город шалашей. Приблизительно богословы говорят, что по подсчетам он равняется территории современного Хьюстона с населением в 9,5 миллионов, которые сегодня Хьюстон занимает в Техасе. Но у них было приблизительно 3 миллиона людей, но там не было высотных зданий. Поэтому они территории занимали приблизительно Хьюстона. Это были десятки майлов расстояния раскиданного Божьего народа. И для того, чтобы сосредоточить внимание евреев, и евреек, и детей, и всех находящихся, и пришельцев, важен был звук трубы. И что там еврейка делает в шалаше, стирает, убирает, или присматривает за детьми, или готовит что-то. И вдруг раздается звук трубы, она слушает. Ага. Это для тысяч начальников. Ага, это для старейшин народа. Ага, это для судей Израиля. О, а эти трубы уже говорят, чтобы южный стан поднимался, северный поднимался, восточный, западный, четыре стана у Израиля. И быстренько начинает собирать свои вещи, складывать, потому что труба объявила поход, нужно идти. Мы прочитали с вами послание к Коринфянам, хотя Павел говорит абсолютно о духовных проявлениях в церкви, но это касается абсолютно всего круга нашей жизни. Если труба будет издавать неопределенный звук, это вопрос, поверьте, не риторического характера. Это очень серьезный и принципиальный вопрос. Кто ставит готовиться к сражению, если труба издает неопределенный звук? Смотрите, Бог не кому-то там поручал какие-то вещи, абсолютно встречному и поперечному. Простите меня за такое выражение. Когда нужно было построить скинию, он сказал: я избрал Агалиава. Я избрал еще кого-то, на них их дух премудрости, пусть они работают в устройстве скинии. В данной ситуации, в тексте нашей проповеди, он говорит: пусть сыны Аарона трубят трубами, не кто-нибудь в Израиле. Это должно быть на серьезном уровне, это должно быть на официальном уровне. Это не просто случайно, вот захотелось потрубить, и вышел и трубит там, и люди тут в разные стороны мечутся, не знают, что делают. Бог говорит: пусть сыны Аарона трубят. Сегодня было важное слово в этом собрании, если вы заметили, было сказано: но вы, род святой, люди, взятые в издел совершенства, царственное священство, для чего? Что нужно сегодня трубить в церкви для Божьего народа? Возвещать совершенство

призвавшего нас, есть мы в чудный свой свет. Аллилуйя! Братья мои и сестры, нам нужно сегодня слышать голос Божьей трубы, Божьего совершенства, чтобы церковь Иисуса Христа, она пришла к совершенству. Библия говорит, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквям. Слушай внимательно. Мы живем сегодня в очень сложный период эсхатологии, в трубный период. Я не буду останавливаться подетально на каждой трубе. 7 труб, это много времени нужно, чтобы сегодня остановиться и разложить эту тему проповеди. Есть сегодня много интерпретаций на эту тему в разных направлениях. Свыше 230 интерпретаций существует сегодня на тему эсхатологии, как будет восхищена церковь Иисуса Христа. Друзья мои, нам сегодня очень важно, чтобы мы поняли суть периода и времени, в которое мы живем. Трубный период начинается в Откровении с 8 главы по 10, и 7 стихом 10 главы он заканчивается. Но начинается он тем, что ангел от лица Господня пришел и взял кадильницу с золотого жертвенника, которая была наполнена фимиамом, молитвами, которые молитвы суть святых. Все молитвы были собраны в одну кадильницу, и он поверг ее на землю. Доколе ты, владыка, не будешь мстить за кровь рабов твоих? Сегодня было сказано, 21-е столетие, я несколько еще лет назад говорил, касаясь этой темы, свыше 200 тысяч людей сегодня в 21-м столетии погибает за Христа. И 60% из этих 200 тысяч – это люди, достигшие 17, 18, 20 лет. Мне лично показывали фильм в Индии, как избивали 17-летнего парня бейсбольными битами. Кровь фонтаном, простите меня, лилась со рта. Его били ногами приблизительно 30-40 человек, молодых людей, а тысячи народа стояли вокруг и смотрели на это зрелище. Кто-то хохотал, смеялся, показывал пальцем. А кто-то стоял у трона всемогущего и ожидал, как когда-то, 2000 лет назад, раба своего Стефана. Я хочу сегодня сказать, что мы живем в особенное время. Мы живем сегодня с вами в особенное время, когда раздаются трубные звуки. Я хочу спросить тебя сегодня, церковь, замечаешь ли ты, понимаешь ли ты, что происходит вокруг? Насколько сегодня события быстро разворачиваются? С одной стороны идет деградация морали, с другой стороны отступление. А Дух Святой сегодня говорит о совершенстве среди своего народа. Так как же правильно поступить, как правильно сориентироваться в этой сложной ситуации? Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Аллилуйя! Аллилуйя! Это абсолютная ситуация правильного поведения во всех сферах нашей жизни. Друзья мои, это очень серьезно и очень сложно. Я хочу, чтобы мы серьезно поверили в то, что сегодня Господь говорит нашему собранию. Бог часто говорил к Израилю разными способами, разными ситуациями. Трубы в жизни Израиля играли много прекрасных и благословенных моментов. Когда они были на войне, Бог говорил, трубите трубами тревогу, и будете воспомянуты. Вспомните только один Иерихон. Город укрепленный, сильный, славный, могущественный народ. И эти чудаки 7 дней ходят вокруг ни единого звука. Потом вдруг пришло в голову, что нужно трубить трубами, а что это вам даст? А за трубами стояло Божье обетование. А за трубами стояло слово веры. Кто поверил слышанному от нас? И кому открылось? В Иерихоне не открылось только одной несчастной
моральной падшей женщине, которая повесила тюремную веревку, где проходила полоса Божьего гнева, где все разрушалось. Она осталась, потому что она верила всемогущему Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Сколько надежды ты сегодня имеешь в этом собрании, сколько упования в твоем сознании, в твоих чувствах, в твоих взглядах на Иисуса Христа. Они говорят ему, посмотри на эти здания, как все красиво. Он говорит, все будет разрушено, все билдинги, хайвеи, все будет разрушено. А мое царство пребудет непоколебимо, аллилуйя. Его царство непоколебимое. Позволь спросить тебя сегодня в этом собрании, ты сограждан этого царства? Ты свой Богу? Ты свой тем, которые уже там на небесах, которые достигли совершенства? Если нет, Бог сегодня говорит через свои ничего не значащие трубы в этом собрании для спасения твоей души. Если кто услышит голос мой, Иоанн был на острове Патмосе и услышал позади себя голос как бы трубный голос услышал Иоанн. Я оглянулся, чтобы увидеть, кто это. Друзья мои, братья мои, сестры, он сегодня своей громогласной трубой говорит в этом собрании, чтобы нам понять, постичь Божьей премудрости. Бог настраивает. Послушайте. Сегодня было такое серьезное слово. Апостол Павел говорил это слово Коринфянам. К стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога. И я скажу это на языке этих людей, которые поют. Они знают, что такое сольфеджио. Может быть, некоторые из вас знают, что такое сольфеджио. Это музыкальная грамота, я обобщу одним таким небольшим несложным словом. Когда ты разбираешься в нотах, когда ты улавливаешь ноты, распределяешь, знаешь, что такое до, мажор и ре минор. Когда ты можешь правильно поставить свой голос и петь, соответственно, нотной грамоты. И я просто хочу сказать, что все, что происходит сегодня в мире, в последнее время, в которое мы живем, это состояние, когда Бог издает свои звуки. И очень важно, чтобы мы научились ориентироваться в этой ситуации. О чем Бог говорил? Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам нашим пророкам, в последние дни сии говорит нам Сыне Своем, которого поставил и наследником всего. И этот Сын говорит в 10 главе Иоанна, он говорит следующие слова. «Овцы мои знают голос мой». Они не идут за чужим. Они не поддаются обольщению. Они не младенцы, колеблющиеся, увлекающиеся различными ветроучениями. Их невозможно увлечь философию. Их невозможно потянуть по стихиям мира, по преданию человеческому. Они идут только по Христу. Аллилуйя. Так ли это в твоей и моей жизни? Друзья мои, братья мои, сестры, он говорит, сделай две трубы. И пусть священники трубят. Я хочу сказать сегодня, как самый наименьший из священников. Вы, царственное священство. Вы, люди, взятые в удел. Все вот эти братья тоже. Среди всех вас я наименьший. И для меня очень важно, чтобы Божьи аккорды не были искажены в моей проповеди, в моей жизни, в моих поступках и в моей семье. Я хочу, чтобы сегодня голос Божий, голос Духа Святого в этом собрании проговорил конкретно к чему-то сердцу. Для созидания, для восстановления, для освящения, для очищения, для обновления, для новой жизни во Христе Иисусе. Слышишь ли, что говорит Господь? Бог работает над этим собранием. Бог готовит нас к одному ответственному моменту. Это 7 стих 10 главы. Я не останавливаюсь на 6 трубах. Кто-то сказал, что это первая труба, это Первая мировая война. Вторая труба, это Вторая мировая война. Третья труба, это действие Чернобыля. Четвертая труба, это действие Хусейна, когда нефть была в Кувейте зажжена, и все небо 3 месяца было закрыто, и солнце, ничего не было видно. Ночь, сплошная ночь.
Я не пытаюсь интерпретировать, осуждать или отклонять. Меня волнует звук последней трубы. Ибо говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся при последней трубе. Ибо вострубит, и мертвые во гробах воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых, изменимся и будем восхищены на встретении Господу. И так всегда с Господом будем. Ты понимаешь, почему сегодня Бог говорит о трубном звуке в этом собрании? Потому что времени осталось очень мало. А некоторые так и не научились за всю свою жизнь, ходя в собрание, различать голос Божий. Не разучились, не научились. Библия говорит, что они так и не познали путей моих. Вот почему они погибли. Вот почему они были поражены в пустыне. Но есть еще, братья мои, все стремилось в этом собрании для всех нас, для меня, для вас. Библия говорит, немедленно Господь исполнением своих обетований, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Господи, а ты кому говоришь? Атеистам, пьяницам, блудникам, малакиям, ворам, лихаимцам? И им тоже. Но в первую очередь я говорю это своей церкви. Но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Слышите, братья и сестры? И не просто к покаянию, не просто грешу и каюсь, и спрашиваю, до каких я пор тебя, Адам, я буду слушать. Нет, он хочет, чтобы ты шел к совершенству. К совершенству. К совершенству. Это совершенство может быть в терновом венце, оно может быть оплеванным, ему может даже за ушами бить полонитом. Его могут даже похоронить. Но оно всегда окажется одесную Отца. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Братья мои и сестры, я хочу, чтобы сегодня в этом собрании, приходя к заключению, мое время ушло, я не буду больше утомлять вас, мы будем проходить к молитве. Я хочу спросить тебя, слышишь ли ты в этом собрании, что говорит Дух Святой, конкретно к тебе, не кому-то, ни к соседу, ни к брату, ни к отцу, ни к матери, ни к детям, ни к жене, ни к мужу. К тебе. Лично. Говорит он сегодня к тебе. Если да, то это твое время примириться, поправить. Блажен народ, знающий трубный звук. Они ходят во свете лица Твоего, Господи. Они не просто где-то ходят по улицам, непонятно куда. Непонятно, чем заняты, что делают, какие намерения, какие цели. Они ходят во свете Твоего лица, Господи. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Мы идем одной огромной дилемме в этом мире. Библия говорит, что суть состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Всякий, делающий добрые дела, идет к свету, чтобы они явны были, потому что они в Боге соделаны, они пред Божьим лицом соделаны. Всякий, делающий злые дела, не идет к свету. Он прячется. Христос говорит, что тот, кто находится во тьме, он не знает, куда идет. Абсолютно. Ситуация потеряна, контроль потерян, направление потеряно, все потеряно в жизни. Если свет, который в тебе тьма, то какова тьма? Это знак вопроса. Это большой знак вопроса. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Они ходят, они знают трубный звук. Они понимают, они ждут. Они хранят себя неоскверненными от мира. Они удаляются от господствующих похотей, восстающих на душу. Аллилуйя. Аллилуйя.
Аллилуйя. Братья мои и сестры, послушайте, я просто чувствую, как Дух Святой производит работу в этом собрании. Я не знаю, почему и для кого, я не знаю. Я хочу, чтобы мы сегодня серьезно пришли к Нему в молитве, в нашей молитве. Пред Божье лицо. Звучит труба. Звучит труба. О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо вы сами достоверенно знаете, что день Господень придет, как вор, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как имеющая в чреве, и не избегнут. Но дальше стоит хорошее слово, благословенное слово. Это слово, я верю, сегодня для церкви, для нас. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день сей застал вас, как вор. Вы сыны дня. Аллилуйя. Церковь, Бог определил тебя не на гнев, а к получению вечной жизни. И если ты грешил, если ты спотыкался, если ты падал, то сегодня есть Божья благодать и милость в этом собрании для тебя. Аллилуйя. Я попрошу всех встать на колени и будем молиться, ища Божьего лицо. Но если ты знаешь, что тебя призывает Господь к покаянию, и тебе нужно покаяться, это твой день. Сделай это сегодня. Сделай это прямо сейчас, и ты получишь милость. Аллилуйя.

Христиане, наш Спаситель скоро вновь грядет в назначенный свой час, где небесное, а где мирское, нам бы научиться различать. Христиане, как же мы лояльны в выборе поступков и речей, хочет видеть чистыми кристально Бог своих искупленных детей. Мы же, полагаясь на свой разум, далеко от мира не ушли. Не любите мира. Эту фразу Бог сказал для праведной души. Христиане, держим ли в сознании, что нас всюду око Божье зрит? Помним ли, Господь наш досконально знает, что язык наш говорит? Если да, то каждым ли поступком радость дарим Богу своему? И слова, что слышит ухом чутким наш Творец, приятны ли Ему? Помним ли всегда, что носим имя, для которого альтернативы нет? Помним ли, хранимы кем, любимы? Кто являет нам и хлеб, и свет? Говорит Господь через пророка, где почтенье, если я Отец? Нет в названии никакого проку, если нет горения сердец. Никакого смысла нет в названии, если половинчато живем. В Божий дом идем, как христиане, в мир же, как язычники идем. Неужели нам, омытым кровью, что пролил Спаситель на кресте, нам, спасенным Божьей любовью, безразличны боль и муки те? Неужели удовольствий ради мы пренебрегаем чистотой и лишаемся святой награды, увлекаясь пестрой суетой? Неужели радость одночасья нам дороже радости Отца? Неужели призрачное счастье нам желаний райского венца? Христиане, все вокруг сегодня о последнем времени твердит. Не пора ли, как Господу угодно, мыслить и трудиться, и любить? Не пора ли сердечным покаянием обновить хождение пред Христом? Не пора ли всем нам, христиане, стать для мира Божиим письмом, засверкать очищенным кристаллом, солью быть и светом миру быть? Если мы неверны в этом малом, можем ли во многом верны быть?

продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35, 11.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение рассказа Марии Грачевой «Когда ты веришь, Бог действует».

1997 году моя племянница Мария Димова оформила нам с мужем вызов на постоянное место жительства в США. 2 июля мы были в Москве на собеседовании. Офицер – женщина, с виду японка. Она говорила с нами очень грубо. Несколько раз обзывала обманщиками. «Какие вы баптисты? Вы коммунисты?» Мы пытались возразить, но она не желала нас слушать. «Посмотри на свою трудовую книжку. Там сплошные благодарности. Тебе много раз давали всевозможные премии. И одна печать стоит. Принята на работу, а другая через 18 лет уволена с работы на пенсию. Кто вас гнал?» «Я работала как для Господа», — отвечала я. «И меня гоняли из цеха в цех, но с завода не увольняли». Потом она взяла трудовую книжку Вениамина Сергеевича. «Вы хотите сказать, что вы баптист? Да вы коммунист. Вы работали на руководящей должности, были офицером советской армии». Вениамин Сергеевич стал объяснять. «Когда началась Вторая мировая война, меня взяли из института в армию, и я с 1941 года служил 14 лет, а потом меня выгнали со службы из-за черного пятна в биографии. Дядя Чемкаев Петр Иванович в тюрьме, папа Сергей Павлович в тюрьме, старший брат Юрий также в тюрьме. Когда меня спросили, верующий ли я ответил, что да. Тогда генерал сказал: «Баптистам нет места в советской армии, да еще и среди офицеров». Так мне пришлось идти в школу, преподавать уроки труда. Но меня и оттуда попросили. «Вот документы, посмотрите. Дядя реабилитирован, папа реабилитирован, старший брат реабилитирован». Женщина-офицер даже не посмотрела на эти бумаги. Я говорю: «Вот мои документы. Мои родители и я реабилитированы. В реабилитации написано, что это была ошибка. Люди по 18 лет отсидели по ошибке». Офицер резко закрыла окошко, и собеседование окончилось. Мы пошли вниз, и там, на первом этаже, нам вернули документы. Мы подали апелляцию, но нам пришел второй отказ. Друзья в Самаре и Новокуйбышевске, молившиеся за разрешение на выезд, не верили, что нас не пустили в США. «У вас такие серьезные документы?» «Со стороны Грачевых все реабилитированы, со стороны Карамалак все реабилитированы. Как можно отказать?» Только через 3-4 месяца друзья поверили, но были рады такому решению Бога. В 2000 году Виктора Рягузова вызвали на сестринскую конференцию в Башкирию. Но он поехать не смог и уговорил отправиться меня. Мой муж Вениамин пообещал за меня молиться. Конференция проходила в санатории. Уже на второй день утром выхожу из комнаты и вижу женщину, которая мучается от отравления пирожками. Первым делом предложила ей помолиться. После обеда она приносит горсть земляники. Я ее сначала не узнала и спросила: «Кто вы?» А она отвечает: «А я та, которая исцелилась по вашей молитве». Принесли во время конференции записку с просьбой помолиться за Андрея. Мы помолились, как думали, за взрослого человека, за брата по вере, а после обеда показали нам выздоровевшего 2-летнего мальчика. 15 февраля 2001 года нежданно ушел в вечность мой муж. Перед тем, как его отвезли в больницу, он мне сказал: «Если откроется дверь, езжай в Америку к Саше». С мужем и детьми незадолго до смерти отца они переехали в Америку. Я хочу засвидетельствовать еще и еще раз, как чудно Бог исполняет желания боящихся Его и каким замечательным путем ведет их. После смерти мужа я сильно заболела, сердце работало плохо. Ночью я молилась: «Господи, Отец Небесный, что мне делать с моей квартирой, чтобы и после моей смерти она служила Тебе? Куда мне идти и что делать? Скажи мне». Так я молюсь и плачу.
И вдруг, как будто Бог подсказал моему сердцу, куда идти и что делать. Я пошла к юристу и сказала ему: «Я болею. Могу ли я сделать завещание на квартиру человеку, который живет в другой стране?» Он сказал, что можно, и на следующий день отдал оформленное завещание. Это был апрель 2001 года. В июне этого же года приезжает Саша в Самару в отпуск и привозит мне приглашение ехать в гости. Так как нас не отпустили в 1997 году, к тому же мой муж умер, я подумала, что меня не выпустят. А Саша говорит: «Мама, я много молилась, и Господь мне открыл, что ты будешь в Америке». Не только я не верила, что мне разрешат выехать, но и мои друзья тоже. Они утешали меня: «Не переживай, Бог тебя любит, церковь тебя любит, мы тебя любим, и ты здесь нам нужна». В сентябре была конференция сестер в России, и возлюбленный брат пресвитер Рягузов благословил меня такими словами: «Мария Ананьевна, езжайте на конференцию и заодно зайдите с этим приглашением в посольство. Все равно вас не пустят, но вы зайдите». До этого я постилась и молилась с друзьями в церкви. Еще в июне 2001 года была в Самаре сестринская конференция. Там присутствовали сестры не только из Самары, но и из Самарской, Саратовской и Оренбургской областей. Была благословенная конференция, и после нее те сестры, у которых были серьезные проблемы, согласились помолиться еще раз. Бог отвечал на молитвы, и я обратилась к сестрам со своей проблемой: «Если Богу угодно, чтобы я жила в Америке, то пусть откроют мне визу, а если нет воли Божьей, то пусть ничего не получится, а просто в отпуск я не поеду». Я поступила как Гедеон, просивший Бога о знамении. Приехав в Москву, я зашла в посольство. Это был четверг. Мне предложили пройти собеседование в пятницу, но я попросила дать номер на вторник, так как в пятницу должна состояться конференция, а в понедельник был какой-то американский праздник, и посольство не работало. Бог благословил сестринскую конференцию, и там я тоже помолилась о переезде в Америку. Когда я пришла во вторник в посольство, женщина-офицер неожиданно спросила: «Почему я, подав документы в четверг, отказалась прийти в пятницу?» Я ответила, что в пятницу я была занята на конференции сестер. Она меня спросила, что я там делала. Я рассказала: слушала проповеди, молилась и сама проповедовала. Офицер поинтересовалась, о чем я говорила на конференции. И я ответила, что проповедовала о том, какой должна быть верующая женщина по Библии, как член церкви, как жена, как мать и как бабушка. Она улыбнулась и сказала, что это очень интересно. А потом спросила: «А вы хотите в Америку? Что вы там будете делать?» Я ответила, что буду навещать своих родственников, ходить в церковь, читать Библию и молиться. Она спросила, сколько у меня там родственников. И я сказала, что 3 родных брата и много племянников, и все многодетные. Сколько всего, не знаю, то ли 50, то ли 60, но когда приеду, сосчитаю. Она улыбнулась и говорит: «Езжайте, конечно». Я поблагодарила ее и пошла оплачивать визу. Вдруг слышу, громко выкрикивает мою фамилию. Я вернулась к окошку. За ним та же женщина. Но как дьявол ее разъярил. Кричит на меня и говорит: «Оказывается, вы были здесь 2 июля 1997 года и хотели переехать на постоянное место жительства в Америку, и вам отказали». Она кричит на меня, а я стала молиться про себя: «Господи, ты видишь, как враг через эту женщину кричит на твою дочь, дочь царя царей. Запрети, успокой ее, а меня защити». Смотрю на нее и внутренне продолжаю молиться, благодаря Бога, что Он здесь со мной. И вдруг она стихла,
и абсолютно спокойно спрашивает: «А где ваш муж?» Я отвечаю: «Он умер». И рассказала, как это случилось. 15 февраля мы отмечали праздник Встретения, когда Симеон Старец взял младенца Иисуса на руки и благословил его на трудный земной подвиг. У нас были гости – брат Александр Лысаков и наш домашний врач Нина Полякова. Мы поздравили друг друга, помолились. Вдруг врач заметила, что Вениамин Сергеевич выглядит как-то плохо. Она тут же вызвала скорую помощь. Через 2 часа мой муж умер в больнице. Офицер выслушала меня сочувствующе и сказала: «Езжайте». Я молилась и размышляла, почему так произошло, что Бог закрыл ее глаза, и она первоначально не посмотрела ни в компьютер, ни в документы. Тогда она сразу бы отказала в визе. Вот такое чудо совершил Господь. Когда я приехала в Самару, друзья не верили. «Не может быть!» А я говорю: 9 ноября я уезжаю. Да, это был ответ на молитву. Первый раз нас с мужем не выпустили, и никто из друзей не поверил, пока не убедились. Второй раз тоже не поверили, что мне разрешили выехать. И только когда я прощалась с церковью, они поверили. Наш Бог живой, и Он слышит наши молитвы. Только Он делает то, что Ему угодно. Слава Ему и благодарение! Друзья, во всех обстоятельствах жизни осознавайте Божье присутствие. Он не только с нами, но и в нас живет Своим Духом Святым.

сам Божий Син для нас воскрес. Осознаем ли мы с Тобой за нас, какую нес Он боль, для чего Он умирал и для чего воскресал.

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Что праведность моя перед Тобою, что святость перед святостью Твоей, перед безгрешной, горней чистотою, перед любовью больше морей. Я больше всех нуждаюсь в раскаянии, мне в этом мире не найти утех. Я не ищу поступком оправдания, мне пред Тобой оправдываться грех. Я не надеюсь на заслуг весомость или на силу слабых добрых дел, ни на терпение, кротость или скромность, хоть обладать всем этим я б хотел. Ты милосерд, любовь Твоя огромна, Твоей крови под силу все омыть, вот перед чем склоняюсь я безмолвно, вот что мне в небо двери отворит. Что праведность моя перед Тобою, лучинка перед солнечным огнем, земная грязь пред небо чистотою, глухая ночь перед июльским днем. Когда меня возьмешь ты от страданий после победы в жизни на земле, в краю родном ты сдержишь обещание, меня подобной сделаешь себе. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Слушайте христианское радио МВИ.

Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35:11.

0: Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Сейчас предлагаем вашему вниманию чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Александра Савчука.
1: Третья книга Моисея, Левит, глава 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она — душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришелец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое». Третья книга Моисея, Левит, глава 18. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи, я Господь Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь. Никто никакой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее. Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай. Дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровны ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее. И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость. И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней». А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами и осквернилась земля, чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас». Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не скверняться ими. Я Господь Бог ваш. Третья книга Моисея, Левит. Глава 19. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь Бог ваш. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь, Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне». Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод виноградники не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей. И очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои

не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь. Третья книга Моисея, Левит, глава 20. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковый обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте

«Идите по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь, Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина? Если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них».

Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься? Земным скорбям не отдавай печали. Взгляни теперь. Иисус Христос склоняется там, где надежда с верой так устали. Взгляни, душа, из тьмы усталых будней, доверься сердцем, верою живой. И там, где больно, где темно и трудно, любовь Христа осветит все собой. И там, в огне, что сердце опаляет, Он вновь с тобою, и тебя любя, Он боль твою любовью покрывает, и взгляд Христа докрепит.

тебя. Предел положен в каждом испытании. Не опоздает милость, подкрепление, и ран твоих жестокие страдания Бог исцелит, даруя утешение. Взгляни, душа, безмолвное стенанье здесь на земле порой никто не слышит. Но боль твоя того пронзит страданием, чей взор любовью и состраданием дышит. Он лучше всех поймет земные муки, превыше всех его забота и любовь. Он сам на крест простер однажды руки, чтобы спасти тебя ценой своей крови. И эти руки нежной, властной силой, тебя обняв, поддержат на пути. И если ты споткнешься, обессилев, ты лишь в глаза Иисуса посмотри. О, Иисус, средь скорби и печали один твой взгляд развеет тьму и страх. Один твой взгляд, и тьма, и лед растают, и будет песнь в восторженных устах. К тебе, Иисус, всем сердцем, всей душою, к тебе, Иисус, желанием одним взлетит душа, воскресшая тобою и оживленная страданием твоим. Отвергнув плен желания земного, душа земным соблазнам всем откажет. И на груди у самого родного откроет все, про все ему расскажет. О том, как было больно, одиноко, темно в всем мире среди бела дня, и как Иисус к цветущему потоку и тихим водам вывел возлюбя. О том, как сердце радость не вмещало, когда любовью и свет в очах Христа блаженством неба душу освещали, чтоб шла вперед под тяжестью креста. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Земным скорбям печаль не отдавай, воспрянь, душа, к тебе Иисус склоняется, спеши к Нему, как тихим водам лань. Слава Богу.

Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35:11.

0: Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. А в 9 часов слушайте чтение книги.
1: Вы знаете, я много раз размышлял над этой ситуацией, над такими ситуациями, и думал: Господи, ну не сидится человеку на месте, правда? Было же удобное, своя лавочка, комфортное место, тепло, все было благоустроено. Но внутри что-то постоянно говорило тебе или влекло там движению, к росту, к развитию. И когда ты начинаешь это движение, ты понимаешь, что ты осталась в теплое место. Появляется много проблем, появляется много ситуаций, трудностей, давления. И ты начинаешь думать, а правильно ли я сделал? Вы знаете, я скажу, что если вы переживаете подобную ситуацию, я скажу вам, вы правильно сделали. Потому что то теплое, комфортное место, оно, может быть, дает комфорт в каких-то ситуациях ежеминутных, но жизнь заключается в постоянной борьбе. То, с чем мы боремся, оно делает нас сильнее. Оно дает нам возможность смотреть на жизнь по-новому, иметь силы жить, бороться, выживать и двигаться дальше. И если мы просто, знаете, сядем и будем плыть по течению и скажем, что ну, в нашей жизни мы хотим, чтобы все было хорошо, просто нам должно быть комфортно, нам должно быть уютно. Вы знаете, я тогда думаю, что мы перестали жить. Мы перестали бороться, мы перестали двигаться. Я хотел бы сегодня говорить на такую тему, достаточно важную для меня. Я ее назову так: бунт и здравость. Эта тема актуальна для многих людей, потому что один из острейших вопросов со времен Мартина Лютера, со времен реформации церкви, это вопрос здравого учения и вопрос бунта. Я думаю, что каждый из вас понимает, что Мартин Лютер в свое время назван был католической церкви бунтарем, правда? И, скажем, старшие братья того времени, да, кардиналы, епископы, кто там еще был, папа римский, да, они считали его еретиком. Они считали, что он бунтуется против святой церкви. Он бунтует против Бога. Он бунтует против фундаментальных принципов Слова Божьего. Но мы знаем, кем оказался Мартин Лютер. Он оказался человеком Божьим, который принципы Божьи, заложенные в самом Писании, старался возродить и обновить. Вы знаете, поэтому вопрос бунта и здравости, он остается очень острым со времен, я говорю, Мартина Лютера, когда вопрос всегда стоит, где грань между борьбой за чистоту, борьбой за здравость, борьбой за трезвое учение, за библейское, евангельское учение. И где есть бунт? И вы знаете, я верю, что Господь сегодня даст нам понимание, и такое достаточно глубокое понимание. Первое место, которое я хотел бы открыть, Священное Писание, мы начнем с того, что постараемся рассмотреть корни, природу бунта вообще, его сущность. Это 41 глава Исаия. 41 глава пророка, 14 глава. 14 глава Исаии, это небольшая история, может быть аллегорическая, но о первом бунте, о первородном бунте, я его так назову. Почему это важно? Вы знаете, сегодня кто-то может подумать себе, опять будет, знаете, причесывание, да, что там нельзя бунтоваться, надо быть послушными. Я скажу, может быть, несколько сегодня крамольных вещей, но это Евангелие, это истины Божьи. И поэтому никакого причесывания сегодня не будет. И я осознаю то, что, может быть, то, что я сегодня буду говорить, мне кто-то скажет, как же, это же, ну, ты не работаешь на авторитеты, на созидание там каких-то властных структур. Я хочу сегодня, чтобы мы смотрели в Слово Божье. Потому что нам холодно. Где властные структуры, когда нам холодно? В тепле. Все властные структуры всегда в тепле, они не там, где холодно. Это аллегория небольшая, но я хочу вам ее немножко пояснить. Власть заканчивается там, где начинаются трудности, желание властвовать, там, где начинаются проблемы. Желание властвовать есть там, где все хорошо. Поэтому Писание мы сегодня увидим, что является на самом деле бунтом против установленных Богом порядков, а что является стремлением и поддержанием здравости. Я хотел бы, чтобы вы были внимательны сегодня к слышанному. 14 глава Исаии, и все анализировали. Анализировали с точки зрения Писания и упорядочили для себя. Я читаю с 12 стиха. Это аллегорическая история о дьяволе. Да? Почему аллегорическая? Потому что здесь нет прямого указания сатана и так далее. Здесь есть некое сравнение. Да? Но Писание говорит, как ты упал с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божьих и вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Зайду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты извержен в ад, в глубины преисподней. Видящий тебя, всматриваются в тебя, размышляют, тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство. 16, до 16 стиха, смотрите, там написано, тот ли это человек. Поэтому я говорю, что это аллегория. Но я хотел бы сегодня обратить ваше внимание и сразу дать какой-то принцип. У нас может быть немного времени, или я не хочу растягивать этого времени, чтобы рассуждать долго. Смотрите, 15 стих, или даже 13, с 13-го. «А ты говорил в сердце своем, зайду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой, сяду на горе в сонме богов на краю севера, зайду на высоту облачную, буду подобен Всевышнему». Вот два этих стиха, 13 и 14 вы светите. Что мы видим здесь? Это, по сути, первый бунт, бунт дьявола против Бога и Божьей власти. В этих стихах заложен фундаментальный принцип, который мы позже увидим в другом месте Священного Писания, «Природа и основа бунта». Смотрите, «взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера, и взойду на высоту облачную, буду подобен Всевышнему». Сам бунт по себе заключается в том, когда мы начинаем уподоблять себя кому-либо или чему-либо, стоящему в определенной, я может быть сложное определение, но стоящему в определенной позиции, но не являющейся нашей. В данном случае он говорит, взойду на небо, поставлю престол мой, то есть я займу позицию Бога, она принадлежит Богу. Я сяду там, поставлю свой престол и буду подобен Всевышнему. То есть стремление уподобить себя Всевышнему стало природой или стало тем, что в глазах Бога у дьявола было бунтом. То есть Бог смотрел на это как на бунт, уподобление Всевышнему. Я потом вернусь к этому месту Священного Писания, так вспомню о нем, чтобы более, его, более оно было понятно. А сейчас открою книгу Чисел, 16 главу. Книга Чисел, 16 глава, она говорит о истории бунта Корея и там прочих людей из израильского народа. Это очень показательная и традиционная история, когда говорят о бунте против помазанников. Знаете, эти все истории, когда говорят, взбунтовались против помазанников, священников и так далее. Но я хотел бы, чтобы мы внимательно посмотрели на эту историю. 16 глава. Я читаю с первого стиха, я буду читать выборочно. Я все, может быть, не буду читать. Корей. Да, вот это я как раз и пропущу. Второй стих. «Восстали на Моисея и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые». Смотрите, сразу будем рассуждать об этих местах. «Восстали на Моисея, и не восстали никто, не люди просто, знаете, простые израильтяне, как говорится, люди, которые, скажем, ну, ничего не решали в обществе, написано, восстали на Моисея, с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества». Это люди, я уже сразу хочу сказать, это люди, которые имели виды на ту позицию, которую занимал Моисей, правда? Если это был просто, скажем, израильтянин, занимавшийся сельским хозяйством или чем там еще, или там палатку упаковываешь, упаковщик палаток, да, когда народ собирался и дальше шел, и раскладывал ее, ему нет нужды претендовать на позицию Моисея, потому что он понимает, кто я такой, а кто Моисей. Смотрите, бунт поднялся среди сынов. То есть та же самая природа, сравнение себя с кем-то, где мне хочется быть. То есть то, что Бог называет бунтом, я верю в это, мы дальше это увидим, я просто уже так хочу постулат. Это тогда, когда мы начинаем, сравнивая себя с другим человеком, там, где он находится. Мы начинаем противодействовать ему, противоборствовать, потому что хотим быть там, где он, и начинаем сравнивать себя с ним. Смотрите, что дальше было. Третий стих. «Собрались против Моисея, Аарона, и сказали им, полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Они не предъявили Моисею претензию, ты плохо ведешь народ, ты слабо слышишь голос Божий, у нас недостаточно откровений. Они предъявили, что вы делаете себя выше народа? Мы такие же, как и вы. Все святы, со всеми говорит Господь, почему вы ставите себя выше народа Господня? И дальше что происходило? Смотрите, с 12-го... То есть вопрос, смотрите, прежде чем мы посмотрим дальше, вопрос не был в каком-то, знаете, учении, что их не устраивало, как Моисей учит. Вопрос не было в том, что им там манна и так далее, все эти вопросы были решены. Вопрос заключался в том, что смотря на Моисея, каждый день, когда он выходил к Богу, смотря на Аарона, у них что-то внутри происходило постоянно, их грызло. А грызло не потому, что они там, знаете, рассуждали здраво, мы неправильно идем, вот карта, как идти, а Моисей нас не туда ведет. Они смотрели, они хотели стоять там, где Моисей. Они сравнивали себя с Моисеем, и это порождало бунт в их сердце. Смотрите, как развивались события дальше. Моисей пал на лице свое, Писание говорит, и в 5 стихе он сказал, завтра Господь покажет, кто его, кто свят, и приблизит к себе, кого он изберет. И он 6 стихе говорит, вот сделайте, Корей и все сообщники, возьмите себе кадильницы. То есть возьмите себе те же полномочия, что взял я. И завтра положите в них огня, всыпьте курение перед Богом. Кто, кого Господь изберет, тот и будет свят. Ну и дальше Моисей упрекает левитов и так далее. Я читаю с 12 стиха. «И позвал Моисей призвать Дафана и Аверона, сынов Елиава. Но они сказали, не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которую течет молоко и мед, чтобы погубить в пустыне, ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? Дал ли нам во владение поля, виноградники, глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем». Моисей весьма огорчился и сказал Господу, «Не обращай взора твоего на приношение их, я не взял у них ни осла, не сделал зла никому из них». И что мы видим? Вот это течение бунта. Такие три вещи, которые сразу заметны здесь, да, когда говорит, когда он призвал Дафара Аверона, Писание говорит, что они начали противодействовать Моисею. Они говорят, мы не пойдем. Это противодействие, желание выйти из-под власти. Они говорят, ты хочешь властвовать, 13 стих, ты еще хочешь властвовать над нами. Желание выйти из-под власти. И желание сделать свою кадильницу, я так прообразно говорю, желание сделать свое служение, желание сделать свое параллельно Моисею. Вы сейчас, наверное, подумаете, да, сейчас будет, вот да, все, власть, властвовать над нами. На самом деле мы сейчас говорим о природе бунта. И это касается любой сферы, это не касается только сферы служения, мы поговорим об этом позже. Но я хочу, чтобы мы сразу уяснили, когда мы начинаем сравнивать себя с кем-то. Допустим, я пришел в церковь, я хожу в церковь, я вижу пастора этой церкви, да. Если я вижу что-то нездоровое, мы дальше об этом поговорим, я имею одну реакцию. Но я, как только я смотрю на него и думаю, я хотел бы быть на его месте, все, дьявол сеет в мое сердце бунт. И то, что произошло с ним же, когда он выше хотел поставить свой престол, сравнивая себя с Богом и сказать, я буду Богом. И когда я начинаю сравнивать себя с этим пастором, я начинаю сеять, в моем сердце сеется бунт, и что я начинаю делать? Я улыбаюсь ему, говорю, приветствую, брат. Но я противодействую ему. То есть я где-то поливаю грязь его, говорю, что он вообще ничего не может, не духовный, потерял силу. Я хочу выйти из-под его власти. Ой, что он будет за меня молиться, какая у него сила, какое у него помазание. И я хочу сделать свою кадильницу. Ой, если бы я был пастором этой церкви, правда? И желание другое. Я хоть, допустим, пришел в церковь, я вижу группу музыкальную, а я сам музыкант. И я хотел бы быть на месте клавишника. И я начинаю сравнивать себя с ним, в моем сердце сеется бунт. И я в любом удобном случае говорю, да он так играет. Одним пальцем там, или простые аккорды. Если бы я играл, я бы там вещи разворачивал. Вспомните Авессалома, да? Который приходил и говорил: о, если бы я судил, мы начинаем сравнивать себя.

иду сразу к 42 стиху. Это уже намного дальше, когда на другой день, 41, смотрите, на другой день, после того, как это было после того, как Корея с их сообщниками, тех много-много людей, с семьями и так далее, поглотила земля, Бог показал, кто избран, кто прав. Общество сынов Израилев возроптало на Моисея и Аарона, говоря: «Вы умертвили народ Господень». Когда общество собралось против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот облако покрыло ее, явилась слава Господня. «И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания, и сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: „Отсторонитесь от общества сего, я погублю их во мгновение“. Но они пали на лица свои. И сказал Моисей Аарону: „Возьми кадильницу, положи в нее огня жертвенника, всыпь курение, неси скорее к обществу, заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение“. Взял Аарон, как сказал Моисей, побежал среду общества, и вот уже началось. Он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Когда я говорил о том, что бунт – это желание сделать свою кадильницу, почему это мерзко в глазах Бога? Потому что она не будет работать. Служение, которое мы принимаем сами на себя, оно не будет работать. Если мы становимся лидерами, пасторами, служителями, певцами, я не знаю, там, служение, вспоможение, учителями, сами по себе оно не будет работать. Что произошло здесь? Бог говорит: я буду поражать народ, отойдите. Но Моисей и Аарон понимали, что Бог поставил их вести этот народ. Они пали на лица перед Богом, они сказали: нет, Господь, не поражай. И Моисей говорит: бери кадильницу, беги в стан народа, потому что началось поражение, и он всыпал курение. Что произошло? По сути дела, Бог мог сделать Аарону вот так. Раз, и он улетел, правда? И поражение продолжилось. Вдумайтесь в это. Аарон встал, Писание говорит, между мертвыми и живыми. Здесь трупы уже лежат. Здесь еще живые люди стоят. Слава Божья идет и поражает их за бунт. За то, что они сказали, сравнили себя с Моисеем, сказали: мы тоже святы. Но Аарон встал со своей кадильницей посреди них, и поражение прекратилось. Потому что то, к чему призвал его Господь, оно действенно. И действенно в твоей жизни только то, к чему призвал тебя Господь. А не то, к чему ты хочешь сам себя возвеличить, привести, сравнивая себя с кем-то, чье служение тебе нравится, чьи достижения тебе нравятся, чьи результаты тебя устраивают. Это не есть принятие Божьего служения. Это по сути свой бунт. И в этом его природа, и в этом его смысл бунта. Дьявол хочет, чтобы мы постоянно в церкви сравнивали себя с кем-то. Постоянно сравнивали, пытаясь достичь или пытаясь занять то место, эту позицию. Но кадильница будет работать только та, которая дана Богом. И только она способна остановить даже Бога. Бог считается со своим призванием. Писание об этом говорит. О том, что дары непреложны, да? О том, что то, что призывает и дает Господь, Он сам считается с этим. Но то, к чему призывают себя люди, Бог считаться не собирается. Поэтому пример еще простой, числа 16 главы, я не буду открывать. Помните, Моисей взял жену эфиоплянку. К нему пришел Аарон, Мариам, да, и говорят: что ты делаешь? Тебе мало, как бы? Почему они начали говорить ему это? Они начали сравнивать поступок Моисея со своими поступками. Мы бы так не сделали. Если бы мы были на месте Моисея, мы бы так... Но Писание там говорит, Моисей был кратчайшим человеком. И когда слава Божья пришла, они оказались виноваты перед Богом, хотя вроде бы они были правы. И это очень важно, друзья мои. Природа бунта – это сравнение себя с кем-то. Попытки сравнивать себя и ставить себя на место кого-то. Дальше мы поговорим о природе и сущности здравости. Это тоже очень важный момент, поэтому откроем вместе с вами 2 Тимофею. Сейчас я хочу открыть пару мест таких о том, что Бог говорит о последнем времени. Вообще, по своей сути, здравое высказывание очень похоже на бунт. Но я хотел бы, чтобы эта тонкая грань была нами проведена окончательно. Первое послание Тимофею, пару мест открою. Второе послание Тимофею 1:13. Смотрите. «Держись образца здравого учения, который ты слышал от меня с верой и любовью во Христе Иисусе». Причем это послание,

Эти стихи написаны в разных главах, но смотрите, как они связаны одной нитью. Вот этот стих «Держись образца здравого учения». И дальше 2 Тимофею 4 глава 3 стих. С 3 стиха. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». И 4 стих говорит здесь же. «И вот отвратят слух от истины, отвратят слух, обратятся к басням». Бог показывает в этих двух стихах, говорит, держись здравого учения, потому что в последнее время будет время, что здравого учения принимать не будут. Отвратятся от истины к басням. И будут избирать учителей, и не только учителей, я их дополню, но людей, которые льстили бы слуху и говорили бы, вот все правильно, все хорошо делаешь. На самом деле, послание Галатам, смотрите, говорит, ведь в чем суть евангельского здравого учения? Это то, чтобы стоять на слове. Что сделал Мартин Лютер? Он не стал сравнивать себя с кардиналами и говорить, я хочу, я тоже такой, как вы, я имею право господствовать над народом. Он просто сказал, почему, если написано, что праведный верой жив будет, почему мы должны платить за эту веру? И он сказал, нет, я не хочу жить по тем принципам, которые вы мне даете. И в глазах Бога это был не бунт, но борьба за здравое учение. И, друзья мои, это тонкая, очень тонкая грань. Я хочу, чтобы вы четко сегодня мы понимали, что, чтобы дьяволу не удалось нас обмануть. Что, смотрите, последнее время здравого учения принимать не будут. Будет время, когда вы будете говорить кому-то о святости в церкви, друзьям своим и так далее, лидерам церковным, служителям. Или говорите о Духе Святом, об исполнении Духом Святым. Они скажут вам, нет. Это все уже прошлом. Сейчас время шоу, театра, концертов и так далее. Я не против всего этого. Но не будут принимать здравое учение, которое основано в Евангелии на действии Святого Духа, на освобождение от демонов. Сегодня тема демонической зависимости в церквях заглохла. Посмотрите, неужели люди перестали быть одержимыми? Как вы считаете? Да море. Море людей сегодня под действием духов демонических, под влиянием, под воздействием. Ну попробуйте говорить сегодня об этом. Ну, несовременно. Какие духи? Это больше похоже на сказки. И мы знаем, что почему дьявола всегда в детских сказках рисует такого милого, симпатичного. Для того, чтобы притупить чувствительность. И люди понимали, это сказочка, это миф. Но люди продолжают спиваться. Люди продолжают безумствовать. Люди продолжают, недавно, последние новости, да, школьник в Америке там расстрелял сколько человек? 27 человек, включая свою мать, да? Которая работала в этой же школе учительницей. И вы мне хотите сказать, что это просто характер? Это действие духов демонических, о которых мы перестали говорить, потому что в последнее время дьявол будет направлен на то, чтобы здравое учение не принимали. И там, где появляется здравое учение, когда ты говоришь, что это демон, и тебе начинают говорить, ты идешь против всей церкви? Ты идешь против начальств церкви? Ты в бунте, товарищ? Тебе надо покаяться и смириться. Давайте конкретно разберемся, что значит бунт, а что значит здравое учение. Галатам, смотрите, 6 глава. Первый стих говорит, очень интересно. Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая за собой, чтобы не быть искушенными. Писание говорит о здравом учении, о здравых позициях в церкви. И почему я говорю сегодня о том, что это не будет проповедь причесывания, что вы должны повиноваться, дать власть. Писание говорит, наблюдайте, если впадает человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового. Все мы люди, каждый человек не может быть идеален. Ни служители высшего ранга, ни служители там среднего какого-то, хотя я не верю в эти ранги на самом деле. Есть иерархия определенная, но все люди. Потому есть мерило, которое называется Слово Божье. Есть то, что называется плодами и действиями и результатом, по которому Иисус сказал, почем оцените дерево? По красивым ветвям, по большой кроне? Нет, по плодам их узнаете их. Потому что, говорит, волки придут в чем? Звериным оскалом? Или придут с огромной расширенной пастью? Волки приходят в чем? В овечьей шкуре. Для того, чтобы никто не узнал, что они волки. Но, говорит, они войдут и не щадят стада.
Они будут создавать свои течения направления в церкви. Для чего? Потому что им надо ее разрушить. Но поэтому, говорит, в последние времена будут люди, которые хотят слышать о преуспевании и будут искать учителей, которые придут и скажут, деньги приходят, да? Которые придут и скажут, деньги прямо сейчас, мерседесы, лимузины, большие шикарные дома. Будут искать учителей, которые слуху будут льстить. Но он говорит, держись образца здравого учения. И смотрите, я читаю в послании Галатам историю, которая очень похожа на бунт. 2 глава 6 стиха. Галатам 2 глава 6 стиха. И богословы многие до сих пор серьезно говорят. Я читал об этом, я просто был в ужасе. Богословы серьезно обвиняют апостола Павла в гордости, бунте. В знаменитых апостол Павел пишет Галатам, чем-либо, какими бы они ни были, когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лице человека, и знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействующий Петру в апостолстве обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа, и Иоанн, посчитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался исполнять в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако узнав и так далее. Смотрите, это очень похоже на то, что сделал Корей, правда? По сути своей, это то же самое. И благослов многие говорят, Павел не имел права так делать. Он должен был подойти к Петру лично. Он подрывает авторитет апостольской власти. О Петре могли плохо подумать. Это бы сказалось, я не верю в это. Если бы это было так, то Евангелие было бы отражено, что Павел поступил плохо. Но вопрос заключался в том, говорит, даже Варнава был увлечен их лицемерием. Это распространялось как зараза. Желание где-то поступить не по Евангелию. И что произошло? Апостол Павел встал и прямо Петру сказал, ты не прав. Многие могли бы сказать, это бунт, Петр апостол, Петр помазанник, и Бог поступит с тобой как с Кореем. Но разница была в чем? Апостол Павел не сравнивал себя с Петром и не хотел занять его место. Поэтому его сердце было свободно от семян бунта. Когда он смотрел на апостола, он, смотрите, если мы читаем выше, он говорит, Бог, еще выше, Бог дал, говорит, мне власть такой же, вот напротив видишь, что мне временно вверено благовествование как для необрезанных, как Петру для обрезанных. Он не пытался занять нишу, данную Петру Богом. Я буду тоже обрезанным, мы параллельно будем служить обрезанным. Петр говорит, Павел говорит, мне для необрезанных верено Евангелие. Напротив, апостолы, когда увидев, что Бог действует, они подали руку общения. В сердце Павла не было семян бунта, он не сидел дома в интернете, не смотрел проповеди Петра и думал, ай, неправильно сказал, я бы сказал резче, я бы сказал экспрессивнее, да, я бы сказал лучше, ай, Петр слабенький, Петр вообще уже не в духе, Петр там так далее и так далее, и вот это зрело в Павел только и ходил с мыслью, эх, если бы я был на месте Петра, я бы реформацию сделал такую в Иерусалиме, церковь бы воссияла просто. И потом там в Антиохии, да, или где они были, он увидел, что Петр таится, и он встал и сказал, Петр, ты неправильно поступай. Это был бы бунт. Он противостоит Петру не потому, что он защищает Евангелие, а потому, что в его сердце есть желание противостоять Петру, противодействовать Петру. Но он встал и сказал, Петр, ты поступаешь неправильно. Это не по Писанию. Это противоречит посланию Господа Иисуса Христа. Это была ситуация защиты здравого учения. И поэтому Бог не отнял у Павла благодать. Бог никогда не отнимет у вас благодати, если вы искренне перед Богом. Поймите, никто не сможет никогда отличить ваши действия, бунт это или защита здравого учения, потому что это внутреннее ваше. Только вы знаете, претендуете ли вы на эту позицию, или вы просто видите
проблему, как говорит Галатам, вы духовные, исправляйте в духе кротости, наблюдая за собой. Смотрите, еще раз вернемся к Галатам 1.6, или, да, 1.6, 6.1. Если впадает в согрешение, духовно исправляйте, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенными. Только вы можете оценить, вы противостоите, бунтуетесь. Вы, допустим, подойдете ко мне и скажете, брат, ты в этом не прав, ты вот так неправильно поступаешь, не так неправильно учишь. Я не смогу сказать. Вы просто противостоите, потому что вы где-то видите себя на моем месте или в моей роли. Или на самом деле в духе кротости. Вы имеете понимание и, наблюдая за собой, вы хотите, чтобы здравость восторжествовала в моей жизни тоже. Поэтому, когда мы говорим о здравости, и вот эта тонкая грань пролегает в очень четком понимании, что семя бунта сеется там, где начинается сравнение и желание занять чье-то место, которое Богом вам не дано. И коротко я хотел бы поговорить о сферах и как это проявляется. Смотрите, сферы для проявления бунта. Ну, я пару таких моментов. Первое – это церковь. В церкви обычно бунт или вот отсутствие бунта проявляется в том, что церковь – это тело. И в церкви есть члены. И Писание говорит, даже неблаговидные, да, наши там члены покрываются более благообразными, да. То есть то, что более сильно, оно покрывает более слабое. Ну, естественно, что хочется слабому? Быть сильному, правда? Я анализирую свою жизнь, когда я только покаялся, я был в церкви, я анализирую свои переживания, связанные с тем, что мне не нравилось служение братьев. Я понимаю, что много из этого было бунтом. Я признаю это. Я не пытаюсь это скрыть и сказать, нет, я чисто жил перед церковью, я могу сказать, что я достоин. Это был бунт. Я это понимаю только сейчас. Потому что мне не было того, что имели другие люди, а мне хотелось это иметь. Я был слаб, а мне хотелось иметь силу. И когда я видел кого-то, кто действует в силе, а у меня этого не получается, что надо делать? Конечно, пытаться себя сравнивать, пытаться утешить себя, что я тоже ничего, что я тоже что-то могу, и я тоже достигаю, и ты начинаешь противодействовать. Желание уколоть, желание где-то подцепить, желание противостоять. Не так он поступил, не так посмотрел, не так сказал. Это бунт. Но когда вы видите, допустим, что человек уклоняется от Слова Божьего, его жизнь перестала соответствовать Писанию, его поступки стали грязными, его образ мышления стал не таковым, тогда вы имеете возможность в соответствии с Писанием подойти и наставить его, обличить или попытаться вразумить. Это не будет бунт против него, даже если это человек высокого порядка, как мы говорим, да? И если вы увидите, что, не дай Бог, когда-то в какой-то момент я начинаю оступаться, вы подойдете и скажете, брат, это неправильно то, что ты делаешь. Это нужно, вы обязаны это сделать. Если это на самом деле соответствует слову, и вы чувствуете в состоянии, что это не бунт. Смотрите, я прочитаю некоторые моменты. 2 Тимофею, ту же 4 главу, если мы будем рассматривать, выборочно некоторые стихи. 10 и 16 стих, 2 Тимофею, 4 глава, 10-16. Апостол Павел пишет, смотрите, «Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, пошел в Фессалонику». При первом ответе моем, это просто выборочные стихи, я сейчас подведу под ними такую черту. Не было никого со мной, но все оставили меня, да не вменится им. Дальше, первое послание Тимофею, второе послание Тимофею 1.15, 2 Тимофею 1.15. Ты знаешь, что все осийские оставили меня, в числе их Фигел и Ермоген. Люди оставляли апостола Павла. Потому что эта ситуация, когда он находился уже в Риме, в вузах, они начинали бунтовать. Я хотел бы показать вам очень тонкую грань бунта. Это не просто противостояние в учении. Они оставляли его. Почему? Потому что он там немножко поясняет. Они видели узы его и не понимали, как такой великий апостол оказался пленником.
как такой великий апостол стал как будто дряхлый старик. И они оставляли. Димас возлюбил нынешний век. Он увидел, что узы это не по нем. Ассийские, кто-то еще думали, величие апостола Павла, они сравнивали себя с ним. Они начинали сравнивать его со своим служением и со своим представлением и видением. Вспомните учеников Иисуса Христа, когда они говорили, «Учитель, да не будет с тобой этого». На что они это говорили? Кто помнит? Насчет его пленения и распятия, правда? Они считали, что он должен стать вождем Израиля. Они жили ожиданиями, что этот учитель, он поведет за собой армию. Мы свергнем римское иго, мы восстановим храм, мы будем служить, мы восстановим служение в храме такое, как нужно. Мы будем поклоняться Богу и будем продолжать избранным народом. Они сравнивали Иисуса Христа со своим представлением, и они бунтовались, по сути, против его призвания, правда? И поэтому, говорит, учитель, да не будет с тобой этого. Да не говори такого. Отойди от меня, сатана, да? Когда вы говорите, то есть то, что... Это тонкая ситуация. Когда он говорил, отойди от меня, сатана, то есть он понимал, что в этот момент не Божий Дух побуждает их призывать учитель, да не будет с тобой этого. Это, по сути, было противостояние против Божьего призвания. Я просто это уже так на рассуждение, на размышление ваше оставлю. И 1 Петра, 5 глава с 1 стиха, смотрите, это то, о чем говорится, что говорится о здравости в церкви. 1 Петра. «Пастырей ваших я умоляю я сопастырь и свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите стадо Божие, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно не для гнусной корысти, но из усердия. И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, вознесет вас в свое время». Смотрите, что Писание говорит о здравости в церкви. Если мы говорим, что бунт, с одной стороны, это не попытка себя с кем-то сравнивать, то здесь, смотрите, пастырей ваших, я умоляю, пасите стадо, кое у вас как? Второй стих. Непринужденно, надзирая непринужденно, охотно, богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. И третий стих, второй, третий, вы светите. И не господствуя над наследием, но подавая пример стаду. И когда вы видите элемент господствования, который прикрывается и говорится, это власть, которую даровал мне Господь, то это нарушение здравого евангельского принципа. И когда люди начинают об этом говорить, говорит, брат, ты безумствуешь, ты господствуешь над людьми, сразу говорится, это бунт. Я хотел бы, чтобы мы понимали, это не причесывание, что вы должны повиноваться, покоряться. Служение, которое заповедал Господь в Евангелии, это подавание примера. Что значит подавание примера? Я открываю Библию слева направо, к примеру, да? Лево направо. Ну, или так, справа налево, да? Вот я открыл сначала и начинаю листать. Вы смотрите на меня, и у вас выбор есть, вы делаете или не делаете. Господствование – это когда я ложу Библию и практически этого не делаю, но говорю, все открываете справа налево. Вы говорите, зачем? У нас так принято. Это очень напряженный момент. Потому что, когда идет фраза «у нас так принято», Моисей никогда не говорил «идем за мной, потому что так принято». Что было свидетельством Моисея? Столб облачный, огненный. Слава Божья. И когда сыны Кореевы пришли, Моисей пал на лице и сказал «не делайте этого». Он не сказал «Бог вас сейчас, все, он разберется, вы бунтари». Он говорил «Бог рассудит». Потому Писание говорит, подавая пример стаду, если я листаю справа налево, и вы смотрите, вы говорите, зачем ты так делаешь? Я говорю, я читаю это в Писании. Так Господь заповедал. У вас есть выбор, делать так или не делать. Я подаю вам пример. И занимаясь этим богоохотно, доброохотно, да, богоугодно, не для корысти, а из усердия перед Иисусом Христом. Вот то, как я могу пасти стадо. Если я начинаю заявлять и говорить, вы не повинуетесь, вы идете против помазанников и так далее,
Я просто пытаюсь господствовать над вами. Это серьезнейшая тема церкви в последнем времени. Желание властвовать и господствовать не есть от Иисуса Христа. Аллилуйя. И поэтому Писание говорит, надзирая и... Но дальше что говорится? Но вы, младшие, повинуйтесь тоже. Писание не говорит, что да, издевайтесь над служителями, да? Но говорит, облекитесь смиренно мудрее, повинуйтесь, подчиняясь. Потому что Бог гордым противится. Но мы читаем здесь о том, что здравость в церкви и бунт в церкви, опять же, сеется только на почве сравнения. Когда мы начинаем сравнивать себя с чем-то служением, или когда мы, наоборот, начинаем желание властвовать. Поэтому, друзья мои, следующая сфера, я понимаю, что уже время молиться. Много есть вопросов на эту тему, но следующая сфера – семья. Смотрите, 1 Коринфянам 11:3. 1 Коринфянам 11:3 говорит: «Хочу также, чтобы вы знали, всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог». Где в семье начинается бунт? Там, когда жена смотрит на мужа и говорит: «Я сделала бы лучше», правда? Это вообще реально он неправильно делает. Вот если бы я была мужем, это почва для бунта. Вы теперь это понимаете. Все очень просто. Почва для бунта – это сравнение. Сатана сравнил себя с Богом и взбунтовался против него. Сыны Кореевы сравнили себя с Моисеем и взбунтовались. Апостол Павел не сравнивал себя с Петром, потому просто принес здравость. И я говорю вам, жены, да, если вы сравниваете себя со своим мужем, желая быть на его позиции, вы будете всегда бунтоваться против него. Но если вы стоите в своем положении, в своей позиции, смотрите, жене глава муж, то вы можете просто оценивать действия мужа с позиции здравого учения Евангелия. Например, 1 Петра 3, 3 глава с 1 стиха, смотрите. 1 Петра 3, с 1 стиха написано: «Также и вы, жены, повинуйтесь мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Но сокровенный сердце человек, что драгоценно перед Богом». 5, смотрите, смотрите: «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшими сосудами, оказываем честь, как сонаследцам благодатной жизни, дабы вам не было препятствий в молитвах». В чем возможность жены действительно здраво сказать мужу? Смотрите, если муж обращается с женой неблагоразумно, Писание не говорит жестоко, с насилием, благоразумно, что это значит? Он не вытирает об нее ноги. И бунт ее заключается, когда она сравнивает себя, пытаясь поставить на ее позицию. Но если она стоит на своей позиции и хочет, чтобы с ней поступали благоразумно, то это не бунт ее против мужа, а что? Желание здравого евангельского образца семьи. То есть, оказывая честь, как сонаследницам благодатной. Что значит оказывая честь? В армии отдают честь. То есть, они признают авторитет другого над собой. Отдание чести, оказывая жене честь, как сонаследницам благодатной жизни. Это значит признать, что она не тряпка для вытирания ног, и не просто какой-то кусок жизни неудачный, да? О, опять с ней проблемы. Она твоя часть в этой жизни. И поэтому, когда жена это понимает, что она не просто, знаете, вот второй сорт в церкви. Муж это, во, он проповедник, он помазанник, жена это так, второй сорт. Когда жена это понимает, и она не пытается встать на место мужа, но просто ожидает и выражает свое желание, что я хочу евангельскую семью. Это желание здравого учения. Это не бунт против мужа. Поэтому семья – это тоже сфера, в которой есть возможность проявиться бунту, а есть возможность проявиться здравости. И смотрите, третья сфера – это общество. Это потрясающая сфера, в которой на самом деле мы совершаем самую глобальную ошибку в нашей жизни. Мы пытаемся сравнивать себя с этим обществом. И пытаемся сказать, что мы лучше этого общества. И пытаемся навязать им христианские наши ценности, наши любимые идеалы, нашу хорошую жизнь. И злимся, потому что общество не принимает нас, правда? И мы начинаем бунтовать против этого общества. Это тоже бунт. Когда мы злимся, что нас не принимают. Мы злимся, что что-то происходит не так, что люди вокруг нас не такие. Мы бунтуемся против работы нашей, против наших начальников, против чего-то еще. Но смотрите, что Писание говорит.
Филиппийцам 2 глава, 15 стих. Смотрите, 2 глава, 15 стих. «Чтобы нам быть неукоризненными, чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Мы должны понять одну простую вещь. Наше царство не от этого мира. И Писание говорит, что мы здесь на земле странники и пришельцы. И сравнивать себя с этим миром, это пытаться что? Противостоять ему, по сути, бунтовать против этого мира и пытаться навязать ему свои какие-то взгляды. О, если бы мы были большей частью общества, да? О, у нас бы не было разводов, у нас бы были крепкие семьи и так далее. Это тоже бунт. Писание говорит, смотрите, чтобы нам просто какими быть? Неукоризненными, чистыми, непорочными среди этого мира и сиять. Эти фонари не заботятся о том, что в задней части зала темно, что где-то еще не освещено. Они поставлены светить в определенном направлении. И они больше ни о чем не думают. Они светят в определенном направлении. И не их забота, что происходит с тьмой в остальном свете. Они светят, потому что они призваны светить. Забота христианина не бунтовать против мира и говорить, столько абортов, столько проблем, столько греха. Да если бы мы были, да если бы мы... Не надо сравнивать себя с этим миром. Потому что мы здесь странники и пришельцы. Мы можем только являть тот свет, который даровал нам Господь. Правда? И когда мы являем этот свет, который даровал нам Господь, тогда наш свет светит перед людьми. Они могут принимать его, они могут не принимать. Они могут гнать, и так написано в Писании. Они могут слушать вашего слова. Они могут убивать вас. Они могут распинать, делать то, что они делали с апостолами Иисуса Христа. Но они продолжали светить, зная, что они не от этого мира. И в мире они только лишь сияют, как светило. Там, где угодно Богу. Я не хочу, чтобы в ваших сердцах осталась, может быть, какая-то горечь в отношении того, что что-то есть непонятно, что-то неясно. Я верю в то, что Дух Святой силен разъяснить, силен дополнить, силен показать. Сегодня очень важно понимать, что тонкая грань между бунтом и здравостью пролегает там, в то, что происходит в нашем сердце, пролегает там, где есть отношение наше к чему-либо, где есть отношение наше к вещам, к чему-то служению, к позициям, которые даровал Господь в семье, в обществе. И поэтому, друзья мои, мы будем сейчас молиться.

Продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35:11.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаю вашему вниманию послушать продолжение автобиографии Чарльза Финея. В Рединге я находился до конца весны, и там произошло очень много ярких событий. Насколько мне известно, конгрегация доктора Гриера сохранила единство, укрепилась, люди были воодушевлены, и ряды их церкви значительно пополнились. С того времени я больше не был у них в городе. Из Рединга я поехал в Ланкастер, штат Пенсильвания, где в то время и до самой смерти жил президент Бьюкенен. В Ланкастере пресвитерианской церкви не было пастыря. И, как я заметил, духовное состояние там было на очень низком уровне. У них никогда не было пробуждения, и они явно не имели понятия, что это такое, и тем более, какими методами его можно достичь. Я недолго оставался в Ланкастере, однако духовный труд не встречал препятствий, и Дух Божий почти сразу же был излит на людей. Я был гостем в доме пожилого джентльмена по имени Кей, одного из старейшин церкви и активного служителя. Пока я находился там, произошло одно событие, которое показало мне, каким реально было духовное состояние церкви. Бывший пастырь пригласил мистера Кей присоединиться к церкви и занять должность старейшины. Должен сказать, что факты, которые я изложу, мне рассказал он сам. В один воскресный вечер, услышав несколько очень проницательных проповедей, пожилой джентльмен не мог уснуть. Он был настолько обеспокоен, что, не дождавшись утра, позвал меня посреди ночи и рассказал о том, что его тревожило. А затем сказал, что никогда не был духовно преображен. Когда его попросили присоединиться к церкви и стать старейшиной, он оказался в затруднительном положении, так как знал, что является еще необращенным человеком. Но его настоятельно просили, и тогда он решил проконсультироваться с пожилым служителем пресвитерианской церкви, преподобным доктором Кей, который жил недалеко от Ланкастера. Он изложил ему факты, доказывающие, что он никогда не был обращенным, а также сказал, что его убедительно попросили присоединиться к церкви и стать старейшиной. Учитывая все услышанное, доктор Кей посоветовал ему стать членом этой церкви и занять эту должность. Выслушав мистера Кей и увидев, что осознание греховности этим человеком было весьма глубоко, я дал ему наставления, в которых он очень нуждался, и настоятельно предложил, чтобы он принял Спасителя. Я обходился с ним так, как с любым другим приближенным верующим. Он торжественно исповедал Иисуса Господом, смирился и принял Его. Хочу упомянуть еще об одном случае, который произошел во время моего короткого пребывания в Ланкастере. Однажды вечером в своей проповеди я побуждал верующих к немедленному принятию Христа. В здании было очень много людей. Зал был буквально переполнен. В конце проповеди я сделал призыв, сказав людям, чтобы они принимали решение немедленно. Я призвал тех, кто хочет принять Спасителя, чтобы они поднялись и чтобы их могли увидеть и начать за них молиться. Как узнал на следующий день, там было двое мужчин, которые сидели возле дверей. Один из них был настолько впечатлен призывом, что был не в состоянии скрывать своих эмоций. Его сосед заметил это. Однако первый мужчина не поднялся и не открыл свое сердце Богу. Я продолжал настаивать на немедленном покаянии, говоря, что для кого-то это может оказаться последней возможностью в жизни решить данный вопрос. После того, как я распустил собрание, те двое мужчин вышли вместе, и один сказал другому: «Я видел, что тебя очень тронул призыв, который делал Финей». «О да», — ответил тот, — «я никогда не переживал такого в своей жизни.
Особенно, когда он сказал, что это может быть оказаться последней возможностью принять милость Божью. Какое-то время они шли вместе, разговаривая об этом, а затем разошлись, и каждый отправился к себе домой. Уже было очень темно, и тот мужчина, которого тронул прозвучавший в церкви призыв, споткнувшись о бордюр, упал, сломал себе шею и умер. Об этом мне сообщили на следующий день. Примерно в середине лета 1830 года из Ланкастера я уехал в Онейда Каунти, Нью-Йорк, где недолго пробыл у своего тестя. Полагаю, что именно в то время, когда я был в Уатстауне, произошел один интересный случай, о котором я хочу рассказать. Из Колумбии, Херкимер Каунти, приехал посыльной с просьбой, чтобы я туда поехал и принял участие в деле распространения благодати, которое уже началось там. Мне все представили таким образом, что это побудило меня поехать. Однако я не собирался задерживаться там надолго, потому что меня ожидали более неотложные дела. Тем не менее, я поехал туда, чтобы оказать посильную помощь. В Колумбии была большая немецкая церковь, членами которой становились люди, которые в соответствии с устоявшимися обычаями делали упор на доктринальные знания, а не на христианский опыт. Следовательно, церковь в основном состояла из необращенных людей. Церковь была большая, и вокруг жило много людей. Пастором церкви был молодой немец, родом из Пенсильвании, по имени Экс. Этот человек рассказал мне о себе и о положении дел в Колумбии. Я узнал, что он изучал теологию там, где проживал раньше. Это происходило под руководством доктора богословия, немца, который вообще не одобрял практического применения веры. Один студент, его ученик, очень интересовался всем, что связано с верой, и часто молился в своем маленьком кабинете. Их наставник, догадываясь об этом, каким-то образом уличил его. Преподаватель предостерегал молодого человека не делать этого, поскольку считал подобное опасной практикой. Он опасался того, что если настойчиво продолжать молиться, это может привести к безумию. В таком случае ему придется винить себя за то, что вовремя не остановил своего студента. Мистер Экс сказал, что он тоже не обладал крепкой верой. Он стал членом церкви, так как это было общепринято, и считал, что больше ничего не требуется для благочестивого служителя. Но его мать была богобоязненной женщиной и очень переживала о том, что ее сын станет священнослужителем, будучи необращенным человеком. Когда он получил приглашение из церкви в Колумбии и уже собирался уезжать, мать провела с ним очень серьезную беседу, заставив задуматься об ответственности и обратив его внимание на некоторые духовные стороны жизни, что глубоко запало в его сердце. Он сказал, что ту беседу невозможно забыть. Все сказанное тревожило его, и осознание собственной греховности постоянно увеличивалось, дойдя до того, что он чуть не впал в отчаяние. Так продолжалось много месяцев. Ему не с кем было проконсультироваться, а также поделиться своими переживаниями. Но после тяжелой и длительной духовной борьбы он все-таки пришел к покаянию. Приблизившись к истинному свету, он увидел свое реальное внутреннее состояние, увидел состояние церкви и всех близлежащих церквей, членами которых люди становились традиционным образом. Его жена была человеком необращенным. Он сразу же начал прилагать усилия для того, чтобы она покаялась, и благодаря Богу вскоре достиг цели. Мистер Экс читал Библию, молился и проповедовал, вкладывая в это всю душу. Но он был молодым новообращенным и не получил того наставления, в котором нуждался, поэтому находился в замешательстве, не зная, что дальше делать. Он ездил по городу и общался со старейшинами церквей. В результате этого общения
пришел к выводу, что двое или трое ведущих старейшин и некоторые из сестер знают, что значит быть обращенным человеком. После многих молитв и размышлений он определился с тем, что должен делать. В воскресенье он объявил, что среди недели состоится церковное собрание, на котором будет обсуждаться вопрос о состоянии церкви, и поэтому просил, чтобы все присутствовали. Его личное обращение, проповеди, посещения, общение с жителями города вызвали такой интерес, что вопрос веры был частой темой разговоров. Поэтому на этот призыв люди откликнулись с радушием. В назначенный день почти все члены церкви присутствовали на собрании. Он обратился к верующим, обращая внимание на реальное состояние церкви, на ту ошибку, которая была допущена относительно условий, при которых люди принимались в члены церкви. Он говорил сначала на немецком языке, потом на английском, чтобы все люди смогли вполне его понять. Затем предложил распустить их поместную церковь и сформировать новую, настаивая на том, что это необходимо для благосостояния церкви. Обращенные верующие поддержали его, и так как они были очень влиятельными людьми, остальные прихожане последовали их примеру. За предложение пастора все проголосовали единогласно. Затем пастор сказал: «Теперь в Колумбии церкви нет. Мы предлагаем сформировать новую конгрегацию из христиан, которые пережили рождение свыше». После этого он перед всеми людьми засвидетельствовал о своем обращении, а затем его жена сделала то же самое. Потом встали обращенные старейшины и члены церкви и рассказали о своем рождении свыше. Новая церковь сформировалась из этих людей. Затем он обратился к остальным. «Ваши отношения с церковью расторгнуты. Вы находитесь в мире. Пока вы не обратитесь к Богу и не станете частью церкви, вы не будете участвовать в причастии». Это вызвало большую панику, потому что в соответствии с взглядами этих людей они оказывались в ужасном положении, так как не могли принять участие в церковных таинствах, и их детям отказано в водном крещении. Мистер Экс трудился изо всех сил. Он ходил на посещения, проповедовал, молился, проводил собрания. Интерес к его деятельности возрастал. Так продвигался этот духовный труд до того, как он услышал, что я нахожусь в Онейда Каунти, и отправил за мною посыльного. Я увидел в нем ревностного молодого новообращенного человека. Он внимал моим проповедям с великой радостью. Его конгрегация была большой и стремящейся к духовному росту. Это пробуждение распространилось настолько, что почти все жители города пришли к покаянию. Город Гейльсбург, штат Иллинойс, заселили переселенцы из Колумбии. Большинство из них покаялось во время этого пробуждения. Основателем поселения и колледжа Нокс был мистер Гейл, мой бывший пастор из Адамса. Взгляды мистера Экс были евангельскими, а сердце — горячим. Он был окружен людьми, сконцентрировавшими свое внимание на Боге. Они мне буквально заглядывали в рот, когда я излагал Евангелие Христа. Их интерес, внимание и вера были в высшей степени впечатляющими. Сам мистер Экс был как маленький ребенок, смиренный, ревностный и желающий узнать что-то новое. Пробуждение длилось больше года, все больше охватывая это большое, прекрасное фермерское поселение. После того, как я вернулся в Айсберг, меня пригласили в город Нью-Йорк. Энсон Джонс Фелпс, которого все знали как человека, много жертвующего фонд благотворительных организаций страны. Услышав, что ни одна община города не пригласила меня проповедовать, арендовал свободное церковное здание, которое находилось на улице Венди Уотер,
и настоятельно просил меня приехать туда и проповедовать. Я так и сделал. И там произошло мощное пробуждение. Я увидел, что доктор Фелпс был полностью поглощен этим трудом и не жалел для этого денег. То здание, которое он арендовал, было свободно только в течение 3 месяцев. После этого мистер Фелпс купил на собственные деньги церковное здание на улице Принц. Эта церковь принадлежала раньше универсалистам. Эта церковь в основном состояла из людей, которые покаялись во время наших собраний. Еще несколько месяцев, полагаю, до конца лета, я продолжал трудиться в церкви на улице Принц. За время своего служения там я присмотрелся к мистеру Фелпсу и был очень удивлен тем, насколько он был благочестив. Трудясь на улице Ван де Вотер, мы с женой и ребенком гостили у него. Я видел, что мистер Фелпс, хотя и в достаточной мере отдавался бизнесу, но каким-то образом сохранял высокое состояние духа. Сразу после рабочего дня он приходил на наше молитвенное собрание с таким выражением лица, что становилось понятно, дела бизнеса его не поглотили. Наблюдая за ним изо дня в день, я заинтересовался его внутренней жизнью, поскольку он постоянно был исполнен благодати. Однажды ночью мне нужно было спуститься на 1-й этаж, чтобы взять кое-что для нашего маленького ребенка. Это было около 1:00 ночи. Я предполагал, что все уже спят. Но, к моему большому удивлению, мистер Фелпс сидел у камина в ночной рубашке и молился. Мне пришлось извиниться, выразив удивление по поводу того, что он не спит. Он ответил: «Брат Финей, у меня каждый день столько неотложных дел и так мало времени для личной молитвы. Поэтому после короткого сна я встаю ночью и провожу время в общении с Богом». После его смерти обнаружилось, что он вел дневник, в который записывал все, что касалось этих ночных бдений. Из этих записей можно составить несколько томов. Дневник раскрыл тайны его души и показал реальный прогресс его внутренней жизни. Тогда же произошел еще один случай обращения к Богу, о котором нельзя умолчать. Однажды ко мне пришла молодая девушка, пережившая глубокое осознание своей греховности. Она рассказала, что была единственной дочерью вдовы и с самого детства имела страсть к мелкому воровству. Эта девушка воровала у своих одноклассников или других людей носовые платки, карандаши и другие вещи. Она мне призналась в этом и спросила, что ей нужно сделать. Я посоветовал ей вернуть все вещи и попросить прощения у тех, у кого она их украла. Мой ответ весьма ее озадачил. Но ее внутреннее осуждение было таким мощным,

Я у себя нахожу краденые, но я не знаю, кто их владелец. В ее случае я отказался идти на компромисс и настаивал на том, чтобы она максимально постаралась возвратить вещи их владельцам, прилагая все усилия, чтобы вспомнить их. Время от времени она приходила ко мне и докладывала о том, что уже сделала. Когда я поинтересовался реакцией людей, она ответила: «Некоторые из них сказали, что я сумасшедшая, другие говорили, что я глупая, а некоторых это очень коснулось». «Они все простили тебя?» — спросил я. «О да», — сказала она, — «они все мне простили, но некоторые сказали, что мне не стоит делать то, что я сейчас делаю». Однажды девушка сказала мне, что у нее есть шаль, которую она украла у дочери епископа Нью-Йорка, мистера Хобарта. В то время он жил на площади Святого Иоанна, рядом с церковью. Как обычно, я велел возвратить ей эту вещь. Через несколько дней она пришла ко мне и доложила о результатах. Она сказала, что завернула шаль в бумагу и пошла ее вернуть. Позвонила в колокольчик у двери. Вышел слуга. Девушка вручила ему в руки пакет, сказав, что это для епископа. Ничего не объяснив, она сразу же убежала, свернув за угол на другую улицу, чтобы никто не увидел, откуда она пришла, и также не выяснил, кто она. Но, оказавшись на другой улице, почувствовала угрызение совести и сказала себе: «Сейчас я поступила неправильно. Могут подозревать кого-то другого в краже шали, если я не сообщу епископу, что это сделала я». Она возвратилась назад и спросила, может ли поговорить с епископом. Как только ее впустили в дом, немедленно направилась в его кабинет и рассказала о шали и обо всем, что произошло. «Хорошо», — сказал я. «И как это воспринял епископ?» «О», — сказала она, — «когда я рассказала ему, он зарыдал, положил руку на мою голову и сказал, что прощает меня, и помолился Богу, чтобы он меня простил». «И с того момента», — спросил я, — «ты почувствовала мир в сердце?» «О да, конечно», — был ответ. Процесс продолжался еще несколько месяцев. Девушка ходила по всему городу, признаваясь и возвращая вещи, которые украла. Иногда ее самоосуждение было таким ужасным, что казалось, она сойдет с ума. Однажды она прислала за мной посыльного, попросив прийти к ней домой. Как только я пришел, меня сразу же отвели в ее комнату. Ее волосы были растрепаны, одежда измята. Она ходила по комнате с видом крайнего отчаяния и настолько страшным взглядом, что, казалось, была на грани сумасшествия. Я спросил: «Мое дорогое дитя, что с тобой произошло?» В руках у нее был Новый Завет. Она повернулась ко мне и сказала: «Мистер Финей, я украла этот Новый Завет. Я украла Божье Слово. Неужели Бог когда-либо простит меня за это? Я не помню, у кого из моих одноклассниц его украла, потому что это было давно. Мне кажется, что Бог никогда меня не простит за то, что я украла его слово». Я заверил ее, что нет причин для отчаяния. «Но что же мне делать? Я не помню, откуда он у меня». Я ей сказал: «Храните его как постоянное напоминание о ваших грехах и пользуйте его для добра». Все произошедшее очень меня тронуло. В результате характер девушки сильно изменился. Стало заметно ее глубокое смирение, сознание себя и своей порочности, раскаяние сердца, сокрушенность духа. В ее сердце воцарились вера, радость, любовь и мир. Она стала прекрасной молодой христианкой. Когда приблизилось время моего отъезда из Нью-Йорка,

Я подумал, что в церкви должен быть кто-то, кто мог бы присмотреть за этой девушкой. До этого момента все, что касалось ее проблем, было тайной, и я никому об этом не говорил. Но, собираясь уезжать, рассказал обо всем мистеру Фелпсу. Эта история очень его тронула. Он сказал: «Брат Финей, познакомьте меня с нею. Я буду ее другом и постараюсь в трудный момент поддержать». Как я узнал позже, он так и сделал. Много лет я не видел эту молодую женщину, но, вернувшись из последней поездки в Англию, посетил одну из дочерей мистера Фелпса и в разговоре спросил: «Ваш отец познакомил вас с этой молодой женщиной?» «О да», — ответила она, — «мы все очень хорошо знакомы с ней». Я поинтересовался, что они знают о ней. Она сказала: «О, это очень ревностная христианка. Она замужем, и ее муж занимается бизнесом в этом городе. Она член церкви и живет на этой улице». Я спросил: «Она всегда хранила твердый христианский характер?» «О, да, конечно», — был ответ. «Она замечательная духовная женщина». Еще мне рассказали, не помню кто, что эта женщина говорила, что с момента ее покаяния у нее больше никогда не возникало соблазна что-то украсть. Пробуждение подготовило почву для появления в городе свободных пресвитерианских церквей. Эти церкви состояли из христиан, которые пришли к покаянию во время этого пробуждения. Многие из них принадлежали к церкви на улице Принц. А сейчас я должен немножко рассказать об обстоятельствах, связанных с покаянием мистера Льюиса Тепана, и как это связано с моими трудами. Это стало известно от него самого. Его рождение свыше произошло прежде нашего знакомства. И случилось это при следующих обстоятельствах. Он был приверженцем учения унитарианцев и жил в Бостоне. Его брат Артур, торговец галантерейными товарами, жил в Нью-Йорке и был очень ревностным евангельским христианином. Пробуждение в центральной части Нью-Йорка вызвало огромное волнение среди унитарианцев. Они публиковали в газетах странные истории обо мне, представляя меня чуть ли не сумасшедшим фанатиком. Эти истории Льюису Тепану пересказывал мистер У, который был верующим унитарианским служителем. Этим историям верили многие унитарианцы Новой Англии и всего штата Нью-Йорк. В то время как эти истории были на слуху, Льюис Тепан приехал к своему брату в Нью-Йорк. Они стали беседовать о пробуждении. Льюис обратил внимание Артура на странный фанатизм, связанный с этим пробуждением, особенно на то, что говорилось обо мне. Он утверждал, что я публично заявил, что являюсь бригадным генералом Иисуса Христа. Подобные обвинения постоянно публиковались, и Льюис настаивал на том, что это правда. Артур же сказал Льюису, что это все бессмыслица и ложь. Ему не следует верить в это. Льюис, отстаивая утверждение мистера У, предложил поспорить на $500, что он сможет доказать правдивость подобных утверждений. Артур ответил: «Льюис, ты знаешь, что я такими делами никогда не занимаюсь. И потому у меня другое предложение. Если ты сможешь найти заслуживающее доверия доказательства, что это правда, и все те слухи про Финея верны, я тебе дам $500. Надеюсь, такое предложение побудит тебя к тому, чтобы самому разобраться в этом вопросе. Я хочу, чтобы ты понял, что все эти истории — ложь, и что их источник абсолютно ненадежный». Льюис, полностью доверяя тому, что говорили унитарианцы о пробуждении, не сомневался в том, что представит нужные доказательства, и написал преподобному мистеру П.,
унитарианскому служителю из Трентона. Ему это посоветовал мистер У и разрешил, если потребуется, потратить $500, чтобы предоставить свидетельство того, что эти утверждения правдивы. Мистер П. гарантировал, что такие факты обязательно найдутся. Но после долгих поисков Льюис не мог закончить работу, за которую взялся. Он кое-что нашел в маленькой газете, которая издавалась в Баффало. Там утверждалось, что мистер Финей заявил, будто он бригадный генерал Иисуса Христа. Но нигде не нашлось ни малейших доказательств того, что это правда. Тогда он совершил поездку по городам и селам, где я раньше проповедовал. Расспрашивал людей, но так и не нашел подтверждения того, что я говорил подобное. Это заставило его серьезно задуматься о природе противления и об его источнике. Узнав о том, какие надежды на эти истории возлагают унитарианцы и как они собирают их использовать для того, чтобы оказать противление пробуждению в Нью-Йорке и в других местах, уверенность Льюиса в правоте их взглядов сильно пошатнулась. Поэтому его предвзятое мнение о пробуждении изменилось. Это заставило его с большой серьезностью пересмотреть богословские труды евангельских христиан, а также унитарианцев, и в результате он принял Евангелие. Как только Льюис Степан пришел к покаянию, он стал твердо и ревностно поддерживать истинное учение и содействовать распространению пробуждения, чему он противился раньше. Дорогие друзья, продолжение чтения автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

«Придет же день Господень, как тать ночью». 2 Петра 3:10. Что нужно сделать для того, чтобы погибающие души не были обречены на вечность в аду? Ад — это реальное место, в котором человек будет вечно мучиться в озере огненном. Ничто не смягчит его боль и не утолит жажду. Кромешная тьма, бездна, без надежды на избавление, где червь их не умирает и огонь не угасает. Марка 9:44. Как можно быть спокойным, наблюдая, что души направляются в столь ужасное место? Так, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Матфея 5:16. Будем же хорошим примером в своих делах, а также в словах и одежде. Раздавайте евангельские трактаты, приглашайте соседей на собрание, проводите евангелизацию. Господи, обнови мое видение, дай осознать неотложность труда и реальную опасность для погибающих душ. Наполни меня своей любовью, чтобы я думал не о сегодняшних удобствах, а о быстро приближающейся вечности. Я так нуждаюсь в Твоей любви, которая даст мне возможность видеть не просто человека, а принимать его как сотворенную Тобой душу с присущими только ей чувствами, целями и переживаниями, которую Ты любишь и которая однажды попадет в одно из двух мест — на небеса или в гиену огненную. Время истекает. Но сегодня еще можно спастись. Давайте просить будем мудрости свыше, чтоб мимо страдающих нам не пройти. Молитвы сердечные Бог наш услышит. Мы избраны к Богу других привести.

Я на миг не могу позабыть, и в мои не вмещаются строфы, как Господь ко кресту был прибит, как страдал за меня на Голгофе. Люди в памяти носят своей, дорогой, заострившийся профиль матерей и мужей и детей, но не помнят того на Голгофе. Верят толкам, идеям, словам, увлекаются тьмой философии, а спасение подарено нам на кровавом кресте, на Голгофе. «Совершилось!» — воскликнул Господь. Это было и словом, и вздохом. Это слово спасение дает тем, кто принял его на Голгофе. О, приди! О, взгляни! О, услышь! Бог зовет! Отзовись же на зов тот! Ты томишься, ночами не спишь. Он купил тебе счастье Голгофой.

продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцем. Псалом 35:11.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Все противодействия врага, гонения и преследования, начиная с апостольских времен и вплоть до наших дней, должны закончиться полным поражением противника. Но Слово Божие и история подтверждают нечто большее. Дело не только в том, что врата ада не в силах одолеть и остановить дело Церкви Христовой, но, как ни странно, своим противлением враг содействует еще большему росту, развитию и успеху дела Божьего. Вот именно эту истину мы не должны забывать. Мы видим это из примера гонимой церкви, скрывавшейся в римских катакомбах. Она не только преодолела свирепость врага, но во время этих невероятных дьявольских атак укреплялась, становилась сильней. Она очищалась и расширяла свое влияние, завоевывая новые территории для своего Спасителя. Отсюда и появилось сказание «кровь мучеников – семя церкви». Или, как апостол Павел говорит в 8 главе послания к римлянам, «но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Эта истина ярко проиллюстрирована в нашем очередном разборе книги «Деяния». Сразу после убиения Стефана, в первом стихе 8 главы, мы читаем: «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». И дальше в 4 стихе сказано: «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово». Это, дорогие мои, прямой результат мученической смерти Стефана. Жестоко умертвив его, враг хотел подать сигнал к ликвидации церкви, сигнал к ее полному уничтожению. Что привело дьявола в такую ярость, что он заставил своих агентов убить Стефана? Если вы внимательно прочтете 7 главу, в которой записано свидетельство Стефана перед Синедрионом, то вы поймете, почему сатана так страшно рассвирепел. В своей речи с самого начала и до конца, один за другим, Стефан приводит факты из истории, доказывая, что, несмотря на все противодействия врага, победа всегда была за Богом. Но это еще не все. Сам враг невольно становится орудием в успешном выполнении плана Божьего. Мы видим это в самом великом преступлении врага – в распятии Спасителя. Таким образом, получается, что дьявол своим противлением становится исполнителем воли Божией, что способствует большему успеху благовествования, а следовательно, поражению сатаны. В основном это и было темой речи Стефана. А его речь так разозлила противника, что он намерен был во что бы то ни стало на этот раз опровергнуть эту истину уничтожением Стефана. Для этого отец лжи возбуждает в членах Синедриона такую ненависть, что они по воле его убивают верного свидетеля Христова. Посмотрим теперь, как это посодействует большему успеху Евангелия. Я им покажу, что после этого настанет конец христианства. Так думал враг. И действительно, казалось, что убиением Стефана противник нанес смертельный удар церкви, ибо сказано: «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Вы представляете себе, что это было за гонение? И что тут произошло? Церковь, состоявшая из нескольких тысяч членов, была разбита вдребезги. Осталось не более десяток членов. Ее численность была сокращена до самого минимума. Враг одержал победу. Иерусалимская церковь, тогдашний центр последователей Христа, был ликвидирован. И еще вдобавок сказано, И Савел терзал церковь, входя в домы и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Как рыкающий лев носился он от дома к дому, причиняя страдания верующим. Казалось, что победа за врагом. Наконец, церковь поражена. Но благодарение Богу на этом история церкви не кончилась. Она продолжается 4 стихом. Послушайте, что здесь сказано. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово». Слава и благодарение нашему Господу. И если не останавливаясь, вы будете читать дальше, вплоть до последнего стиха книги Деяния, то вы ясно увидите, кто победитель. Не без значения и то, что в последнем стихе книги Деяния вы обнаружите ту же самую истину, а именно, как бы ни свирепствовал враг, как бы он не пытался уничтожить Христову церковь, Господь будет иметь своих верных свидетелей, и история церкви будет продолжаться согласно словам этого последнего стиха. Послушайте. «Проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно». Вот оно, слово, отражающее в себе историю церкви. Невозбранно, беспрепятственно, победоносно. Да, и на этот раз, убив верного свидетеля, враг не учел силу двух слов в речи мученика Стефана. Но Бог. Враг думал, что он поставил точку. И тем не менее, начинается новое предложение. Но Бог. Нет, возлюбленные, Бог не признает точки, поставленной противником, убившим Стефана и начавшим гонение. Последнее слово еще не сказано, и Бог продолжает писать историю церкви. Видите, Бог держит в своей руке перо. Но вы спросите, что же он может написать после такой атаки врага? Слушайте, между тем рассеявшиеся ходили всюду и благовествовали слово. Скажите, кто бы подумал, что еще когда враги Христовы совещались об убийстве слуги Господнего, Бог уже назначил другого занять его место. И заместителем стал никто иной, как больше всех усердствовавший гонитель из вражеского лагеря. И самое интересное, что этот заместитель Стефана еще окажется самым эффективным сподвижником Христовым. Свидетель Божий умирает, но истина живет. Через свою смерть Стефан окажется семенем, падшим в землю, который принесет плод во 100 крат. Жатва будет невероятной. Да, самый жестокий преследователь, Савел Тарсянин, будет одним из плодов этого пшеничного зерна. Правда, мы должны продолжать читать книгу Деяния перед тем, как сможем увидеть, как взойдет из посеянного семени росток, как затем появится стебель и колос, который в свое время нальется зерном и, наконец, созреет. Но это только один плод семени, посеянного смертью Стефана. О первых плодах мы читаем здесь в 8 главе. Рассеяние множества миссионеров первоапостольской церкви по всей Иудее и Самарии. И здесь невольно приходят на память последние заветные слова нашего Спасителя. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Как хорошо и приятно было верующим в Иерусалиме. Работа кипела, был огромный успех. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Церковь росла числом и укреплялась. Естественно, что необходимо продолжать здесь работу, если Господь дает такой успех. Разве сами результаты не доказывают, что следует сосредоточить все усилие именно в этом месте, раз Господь так явно благословляет? Казалось, так было бы правильно. Правда, это по человеческим рассуждениям, но у Бога были иные планы. В Христову программу входила не только евангелизация столицы, но всех ее окрестностей. И даже это еще не все. Нужно было евангелизировать Самарию и другие провинции до самого края земли. И здесь мы видим, как враг невольно содействует Богу и приводит в исполнение план расширения Царствия Божия. Центр разгромлен, и все его члены в рассеянии становятся благовестниками, и как раз по всей Иудее и Самарии, точно так, как повелел им Христос. Итак, гонимая церковь становится первым миссионерским обществом. Каждый ее член становится миссионером, проповедником, благовестником, приобретателем душ для Христа. Читая историю церкви, вы обнаружите, что всегда, когда центр закреплялся под предлогом, что, мол, в рассеянии церковь ослабевает, такая концентрация сил всегда делала церковь непродуктивной. Но когда церковь была агрессивной, шла вперед, высылала миссионеров во все концы мира, тогда она не только росла численно, но и крепла духовно. Христос сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари, и сей я с вами». Его присутствие гарантировано тем, которые исполняют его волю и несут благую весть погибающему люду. Первоапостольская церковь была сопоставлена с теми же умыслами врага, который обессиливает современное христианство, а именно сидеть в облюбованном уголке и довольствоваться местным успехом. Чтобы рассеять своих детей, Господь допустил врагу разогнать церковь. И таким образом не только в Иерусалиме, но и в других местах было посеяно благое семя. Так что это жестокое преследование способствовало тому, что каждый член молодой церкви стал миссионером. И нам, дорогие друзья, относятся предупредительные слова Соломона: «Кто наблюдает ветер, тому не сеять, и кто смотрит на облака, тому не жать». Таким образом, бури гонения, добрые семена, скопившиеся в амбаре Иерусалимской церкви, были рассеяны по всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Господь исполнил свой план расширения Царствия Божия при непосредственном содействии самого врага. И вы помните, что Христос сказал: «Вы будете мне свидетелями не только в Иерусалиме, и не только во всей Иудее, но и в Самарии». Какое значение имеет Самария? Во-первых, следует иметь в виду, что самаряне были исключены из общества иудеев и считались нечистыми. Естественно, что христиане иудеи не решились бы сообщаться с ними, а тем более пойти к ним проповедовать. Какой ущерб наносит делу Божие наши предрассудки и предубеждения? И вот для того, чтобы пробить эту стену, Бог должен был послать гонения. Да, только в результате этой ужасной атаки дьявола на церковь благая весть достигла и Самарии. И первым благовестником среди самарян был Филипп. В 5 стихе 8 главы книги Деяний мы читаем: «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Если бы не было этого гонения, или если бы оно не было таким суровым, то благая весть не достигла бы этой территории, предназначенной для евангелизации. Христос сказал: «Вы будете свидетелями и в Самарии». Итак, Савел, разрушая Иерусалимскую церковь, сам, не сознавая того, закладывал основы евангелизации среди язычников. Самаряне были первым звеном. Для Евангелия это был мост от иудеев к язычникам. Интересно также, что по провидению Божьему именно Савлу, терзавшему церковь, суждено было стать апостолом язычников. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы его и неследимы пути его! Кто познал ум Господень или кто был советником ему? Да, как часто действия Божие сокрыты от нас. Но можем ли мы верить, что во всех обстоятельствах нашей жизни его рука продолжает направлять нас по стезям его? Теперь, читая эту историю, нам легко увидеть, что каждая страница написана рукой Божьей. Но Господь хочет, чтобы мы верили, что и в настоящий момент он является автором истории церкви. То, что он начал тогда, он продолжает делать сегодня. Да, то, что казалось потерей, гибелью, обернулось спасением. И то, что человек считал жестоким, бедственным и неудачным, превратилось в величайшую победу для Царствия Божия. Поэтому в 5 стихе 8 главы мы читаем «так», то есть по причине сурового гонения Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. И какими чудными были результаты служения Филиппа, первого проповедника Евангелия за пределами иудейской среды. Евреи считали самарян язычниками, несмотря на то, что они были смешаны с иудеями. Каково должно было быть удивление иудеев-христиан, когда они узнали, что этот полуязыческий народ, как мы здесь читаем, единодушно внимал тому, что говорил Филипп. И дальше написано «И была радость великая в том городе». Таким было начало обращения язычников, и началось оно с убиением Стефана и гонения, начатого Савлом. Да, открывается новая глава в истории Первоапостольской церкви. Благую весть услышали полуязычники-самаряне. Но Господь сказал, что вы будете мне свидетелями не только в Иерусалиме, не только во всей Иудее и не только в Самаре, но даже до края земли. Круг влияния Церкви Христовой должен был расшириться. Евангелие должно было проповедоваться не только в Иудее и полуязыческой Самарии, но греки и прочие язычники, включая эфиоплян, в далекой Африке должны были услышать его. Поэтому мы читаем в 11 главе, в 19 стихе, «Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшие после Стефана, прошли до Финики и Кипра и Антиохии». Но тут сказано, что эти миссионеры, изгнанные из Иерусалима, никому не проповедовали слово, кроме иудеев. То есть иудеи-христиане свидетельствовали только иудеям, своим соотечественникам, проживающим в этих местах. Однако среди них были и подобные Филиппу, дерзнувшие пересечь границы предрассудков. И в 20 стихе мы читаем, были же некоторые из них кипряне и киренейцы, то есть иудеи из этих мест, которые, пришедшие в Антиохию, говорили эллинам, то есть грекам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Кто они, эти благовествовавшие Господа Иисуса? Проповедники? Может быть, среди них были проповедники, но вряд ли все они были проповедниками. По всей вероятности, в большинстве это были рядовые члены церкви, оказавшиеся в рассеянии по провидению Божьему. Однако каждый из них стал миссионером, свидетелем. Когда перед своим восхищением на небо Христос сказал 120 последователям, «Вы будете мне свидетелями», разве Он ограничил свое слово только апостолам или проповедникам? Нет. Он обращался ко всем этим верующим. Эти 120 и были церковью. Они являются представителями всей церкви, всех времен, включая и нас, дорогие братья и сестры. Слова Иакова, обращенные к находящимся в рассеянии, относятся и к нам, возлюбленные. Кто рассеял этих последователей Христа? Бог, дорогие мои, Бог допустил преследование и гонение. Он суверенный Бог, великий сеятель. Он знает каждое свое семя и опускает его в такую почву, в таком месте, где оно принесет наибольший плод. Вы думаете, по ошибке Павел попадает в римскую темницу? О, нет, дорогие мои, там были души, люди, в том числе сторожившие его, которые должны были услышать Слово Божие. Вот почему Павел мог позже написать об этих уверовавших душах из Кесарева дома приветственные слова верующим в Филиппах. Семя

Яков велит радоваться. Слушайте, находящимся в рассеянии радоваться. Те, которым писал Яков, находились среди враждебно настроенных людей. И тем не менее, он говорит им с великой радостью: принимайте, братья мои, это провидение Божие. Дорогие мои, каждый из нас, без исключения, как семя, посажен самим Господом в такую почву, которая наиболее способствует нашему духовному росту и благу всего Царствия Божия. Разве это не причина для радости, дорогие мои? Знание, что и нас объемлет этот чудный план Божий, что руководящий промысел Божий ведет нас к великой божественной цели. Да, слава нашему Господу, что рука Господня пишет не только истории церкви, но и истории каждого ее члена в отдельности. Но только чадо Божие может иметь эту уверенность и радость. Только любящий Бога, призванный по его изволению, может с уверенностью сказать, что бы ни случилось, для него все содействует ко благу. Являешься ли ты, мой дорогой друг, этим чадом Божьим? Пережил ли ты второе рождение, рождение от Бога? Если нет, то ты сейчас можешь родиться свыше, исповедовав свой грех Богу и приняв Сына Его, Иисуса Христа, своим личным спасителем. Немедли, сделай это сейчас там, у твоего радиоприемника. И тогда ты сможешь радоваться со всеми святыми, что всей твоей жизнью, мельчайшими ее деталями, руководит любящий тебя Бог. Воистину, радостно знать, что твоя жизнь не бесцельна. В ней есть значение и смысл, и она является частью великого плана и намерения Божьи. Да, слава и благодарность нашему Господу за бездну богатства и премудрости и ведения Его. Благодарение Ему за непостижимые судьбы Его и за неисследимые пути Его.

«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» Филиппийцам 4:13. История о Гедеоне весьма воодушевляет, но если посмотреть на нее с позиции Гедеона, то она может вызвать страх. Бог повелел ему сразиться с многочисленной армией обученных воинов, имея в подчинении всего лишь 300 израильтян. С человеческой точки зрения перевес был явно не на стороне Гедеона, так как у него не было никаких шансов одержать победу. Как это похоже на сегодняшнее состояние христиан? Неожиданно и быстро возникают сложные ситуации, требующие немедленных решений. Порог становится все более откровенным и привычным. Что можно сделать в таких обстоятельствах? Сами мы ничего не можем. Тем не менее, у нас есть надежда, и мы сегодня, как Гедеон, можем одержать победу. Как? Внимательно прочтите 20 стих. «И затрубили все три отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: меч Господа и Гедеона». Если мы затрубим в трубы собственного благочестия и праведности, мы потерпим поражение. Победа кроется в уповании на Божью благость и ее провозглашении. Мы должны разбить кувшины нашего эгоизма, плотских желаний, гордыни и тому подобное. Бог сможет использовать нас только тогда, когда мы будем иметь сокрушенное сердце. Кувшины, которые держали воины Гедеона, скрывали свет их светильников. Это так похоже на нас. Если кувшины нашего своеволия и гордыни все еще целые, они будут затмевать нам свет. Лишь имея сокрушенное сердце, мы начинаем отражать свет нашего Господа Иисуса Христа. Только Он может зажечь нашу свечу так, чтобы она загорелась ярким светом. Только так мы можем победить. Великая слава Богу нашему, Отцу, Сыну и Духу Святому.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

0: Дорогие наши радиослушатели, я искренне рада всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство, в час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Павла Гуржи. В 6 часов слушайте свидетельство. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Послание к евреям, глава 10. Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, бывшие очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. А сем свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет? Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». И еще: «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души.
2: Послание к евреям, глава 11. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верою познаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель — Бог. Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший, и потому от одного, и притом омертвелого, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получивши обетований, а только издали видели оные и радовались». И говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские по 7-дневном обхождении. Верою Раав, блудница, с миром принявши соглядатаев и проводивши их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острые меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не принявшие освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все они, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Послание к евреям, глава 12. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы и незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено, и ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не уйдет.

неугасимой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трудному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушавши глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от говорящего с небес, которого голос тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание: «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Послание к евреям, глава 13. Братолюбие между вами да пребывает. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелов. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страдающих, как и сами находитесь в теле. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Имейте нрав не серебролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо он сам сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек?» Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, чтобы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. И так будем через него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо такие жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам.

Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью вечного завета, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком деле добром, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Прошу вас, братья, примите слово сие увещание. Я же немного и написал вам. Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские. Благодать со всеми вами. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю, 425-296-7829. Или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Вы слушаете христианское радио МВИ.

зависть вроде порог безобидный, коль поверхностно будем смотреть. На лице у людей он не виден, но о действии, конечно, не счесть. Позавидовал друг мой соседу, ишь, машину какую купил. Куда хочет, теперь он поедет, как он деньги себе накопил. Вот такая у друга забота. Целый день по деревне ходил, только слышно, купил он машину, как он деньги себе накопил. Изголовье зависть стояла, когда друг мой хотел засыпать, и на ухо тихонько шептала: «Слышь, он уезжает опять». Вдруг скочил и к окошку мчится, жаль, не видел, уехал опять. «Я дождусь, когда он возвратится, все равно не придется мне спать». День и ночь он сидит у окошка, уж бронить его стала жена. «Погоди, посижу я немножко». Слово по слову, ссора зашла. Вдруг увидел, что дети соседа и его дети вместе пошли. «Разве можно стерпеть мне все это? Да они ведь теперь богачи. Не позволю, чтоб дети дружили. Не позволю, — сказал он, — поверь. С богачами, чтоб рядом мы жили, все продам и уеду теперь». День и ночь его зависть терзала, от нее он так сильно устал и покоя ему не давала. Разве он никогда не читал? Там, где зависть, живет и сварливость, неустройство растет лишь быстрей. Позабудется там справедливость, это пагуба, гниль для костей. Зависть людям мешает жить мирно и спешит атмосферу создать, чтобы всем стало больно, обидно, но обиды потом не прощать. Она взоры людей направляет на чужое добро и житье, слова, факты она искажает, из добра даже сделает зло. Она скромности вовсе не знает, лезет в семьи, в чужие дела, что домыслить, то распространяет, а в итоге одна клевета. Никого не щадит, не жалеет, Иисуса на смерть предала. Зла запасы большие имеет, ведь с любовью не дружит она. С завистью никогда не дружите, вас прошу, дорогие друзья. Вы подальше ее обходите, доверять ведь ей сердце нельзя.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время Духом. Ефесянам 6:18. Непрестанно молитесь. Господь Иисус, как человек, сознательно занял место зависимости от Бога. Молитвой Он начал свое публичное служение при крещении, и молитвой же завершил Его на кресте. Он жил, молясь, и умер, молясь. То, что Он делал для Бога и людей, совершалось молитвенно. Он говорил со Своим Отцом в уединении, в присутствии учеников, в кругу друзей, публично на кресте. Он молился о Симоне Петре, об учениках, о верующих в Него по слову их, о своих врагах и о самом себе. До и после завершения любого служения мы видим Его наедине с Богом. Помимо таких моментов, когда Он удалялся для молитвы, Он жил молитвой постоянно, так что мог сказать: «А я молюсь». Бог призывает нас непрестанно молиться. Но как бывает на самом деле? Он хочет, чтобы мы не только преклоняли колени утром и потом еще перед отходом ко сну, а молились в течение дня, то есть помимо тех моментов, когда мы обращаемся к Нему вслух. Это означает, что Бог должен присутствовать во всех наших жизненных ситуациях. Именно так жил Господь Иисус, который мог сказать: «Всегда видел я пред собою Господа». Какой пример! Что бы в жизни ни случилось, уповай на Божью милость, чем вздыхать пред Ним склонись и молись.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

Контингент третьего лагерного пункта в основном состоял из воров-рецидивистов, карманных воришек, бродяг, разбойников, грабителей, конокрадов, воров, вскрывающих сейфы и так далее. Их профессиональным увлечением и одновременно заработком в пределах преступного мира является игра в карты. Кто имеет, тот ставит на кон деньги или одежду. У кого их нет, тот проигрывает голову тех заключенных или вольнонаемных, иногда охраны или администрации, которые предопределены для этой цели воровским советом. По дороге из тюрьмы в лагерь я исхудал, ослаб физически. Зеркал там нет. Как-то я взглянул в воду в старом ржавом котле, стоявшем на улице, и увидел свой облик. Вид у меня был плачевный. И когда я проходил медицинскую комиссию, мне дали четвертую группу. За ней шли уже дистрофики. Я назвался художником, и меня оставили в зоне. В бригаду, работающую на лесоразработках, пока не включили. Позже меня направили на погрузку машин в лес. Мороз в ночное время доходил до 60 градусов, и при такой температуре мы вручную грузили лес на машины. Заключенные обмораживали лица, ноги, руки. И когда я получил травму руки, меня нарядчик послал на конторскую работу. Временно я работал секретарем начальника лагеря, затем статистом нормировщика. И вот однажды вечером я вышел из кабинета начальника и смотрю, мчится человек в сторону вахты и орет изо всех сил. Это был завхоз нашего лагеря Ковылкин Иван. Его рубанули топором по голове из-за угла. Голову разрубили, но череп был крепкий, и он выжил. Дело в том, что его убийца поскользнулся и потом смягчил удар и не убил его. После этого случая всю воровскую верхушку увели в четвертый лагерь. Там их по одному заводили на вахту, и солдаты избивали их до тех пор, пока те не теряли сознание. Полуубитых сажали в карцер. Того, который покушался на Ковылкина, завели на вахту последним. Его поднимали до потолка и из всех сил били задней частью об пол. Трех раз было достаточно, чтобы без побоев отправить его на тот свет. Через 3 дня он скончался. После этого случая наличие топора в зоне рассматривалось как приготовление к следующему террористическому акту. Бараки зимой отапливались дровами. Освещение зоны в ночное время производилось кострожогами. Заключенные заготавливали в тайге столько дров, чтобы костры по углам и посреди лагеря у высокой бревенчатой ограды непрерывно горели всю длинную зимнюю ночь. Это было наше электроосвещение. И вот однажды кто-то из хозлазбуги взял утром топор на вахте, чтобы на ночь нарубить дров для отопления барака. Все по очереди брали этот топор и рубили для себя дрова. До вечера его нужно было сдать на вахту, но его дежурному вахтеру не сдали. Наступил вечер. Топор в зоне. Сигнал опасности. Ночью чья-то голова полетит с плеч. В числе рубивших дрова этим топором оказался и я. И когда я находился в кабинете начальника лагеря, как его секретарь, отворилась входная дверь. Нарядчик Нестеренко пальцем поманил меня к себе. Я подошел. Он спрашивает. «Топор брал?» «Брал, — говорю. У кого брал?» С ним было 2 молодых парня, заключенных из числа хозлесобслуги. И я показал на одного из них. «А кому отдал?» Я указал пальцем на другого и сказал. «Вот ему». Он, обозлившись, сказал. «Идите, я буду вас бить, пока не поубиваю». Я вышел на территорию зоны. Мне всего 22 года, еще хочется жить. Я в теле щупленький, меня убьют или сделают пожизненным инвалидом. Мы вышли на широкую, снежную, истоптанную заключенными дорогу. Нарядчик почему-то задержался у Микова,
начальника лагеря. Мы стоим и ждем его. Я подумал, за какой грех Бог отдает меня в его руки? Мысленно я проверил себя, свое хождение и ничего за собой не обнаружил. Тогда я с дерзновением воскликнул, хотя и не громко: «Господи, помоги мне, спаси меня, укажи нам, где этот топор, дай нам этот топор». Примечательно то, что так я молился первый раз в жизни. Молилось все мое существо из всей глубины моего сердца. И вдруг меня подхватили две невидимые руки на уровне груди и мощно повлекли вперед. Я только успел крикнуть этим ребятам: «Идите за мной!» Эти две руки я чувствовал весьма отчетливо. По пути я взглянул, чтобы их увидеть, но ничего, кроме своей груди, я не увидел. Эти руки вели меня по дороге. Остановиться я не мог. Они меня просто несли. Проведя меня метров 100, они во мгновение крутанули меня градусов на 90 направо, как раз против тропинки, ведущей в сушилку. Мы мчались быстро, и когда я увидел перед собой дверь сушилки, то, толкнув ее рукой, влетел в нее, и со мной те двое. Сверхъестественные руки отпустили мою грудь, и я их больше не чувствовал. В сушилке стояло облако пара и дыма. Там сушились бушлаты заключенных, промокшие от пота и снега. На стене мерцала керосиновая коптилка. Возле железной печи стоял сушильщик Орехов, родом из Воронежа. На правой руке у него не было пальца. Когда мы влетели, он остолбенел и замер. Что мне должно было делать дальше, я не знал. Вдруг по правую сторону от дверей блеснула мне как бы легкая молния, которую я хорошо увидел. Я понял, что она указывает мне, что топор находится здесь. И я воскликнул: «Топор здесь, ищите!» Схватил коптилку, встал на одно колено возле стоявшего здесь деревянного топчана. Все пространство под ним до отказа было забито дровами. Ребята, один с головы топчана, другой с ног, выбрасывали оттуда эти поленья. Орехов стоял без движения и наблюдал, что творится. Он не произнес ни одного звука. На земле под дровами лежал топор. Я схватил его, и мы бегом помчались к Нестеренко. Прибежав к нему, я сказал: «Вот топор». Он спросил: «Где он был?» «У Орехова в сушилке». И он сказал: «Идите отдыхать». И мы пошли каждый в свой барак. Таким путем Господь спас меня от преждевременной смерти. Для меня это было самым настоящим чудом, явленным по милости Божьей. Слава Богу! Как там бьют провинившихся заключенных, видно из следующего примера. Один чех по фамилии Каздека Дмитрий, поддавшись советской агитации за границей, в том смысле, что в СССР люди живут как в раю, перешел границу и попал в Союз. Его арестовали и посадили в тюрьму за переход границы. Он работал у нас в лагере поваром. И вот однажды бухгалтерия, не согласовав вопрос с бригадами, перевела большой паёк овсяной крупы, полагавшийся ударной бригаде за высокие проценты, на муку. Удельный вес продуктов намного уменьшился. Бригада ожидала по 3 овсяные каши. Пришли на ужин, а Каздерка из этой муки напек блинчиков, и эти блинчики у него разворовали. В результате бригада осталась полуголодной. Бригадир обратился к начальству, а те сказали: «Идите разбирайтесь сами». И вот бригадир Троцкий поднял свою бригаду и повел ее на кухню. В этот день я как раз дежурил на кухне. Об этой химии, которую устроила бухгалтерия, я не знал, да и ничего не мог бы здесь поделать. Узнав о возмущении заключенных, Каздерка удрал с кухни, а я, не осознав опасности, стоял здесь в белом халате.
Троицкий подскочил ко мне и скомандовал: «Бейте его!» Первый дал мне по уху кулаком. Шапка слетела с головы, а я закричал: «Кого вы бьете?» Они остановились, увидев, что это не повар. Побежали искать Коздерку. Нашли его, и, взяв поленья полуметровой длины, они, 20 человек, били его так, что тайга наполнилась эхом от рева нашего повара. К счастью, он был очень крепким парнем и остался жив. А если бы меня вот так отдубасили, то я бы точно навсегда остался бы в этой тайге. И тогда эти строки никто в жизни не прочитал бы. Но Господь сохранил меня, спас меня от этих ужасов и смерти. Слава Ему вовеки!

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Зачем дворы мои топтать? Зачем в посте сердца смирять? Зачем молитвы возносить? Зачем о милости просить? Зачем? Зачем мне жертв убитых кровь? Зачем мне множество даров? Зачем мне слов пустых тщета? Зачем мне ваша суета? Зачем? Грехам вы потеряли счет. Во что вас бить еще? Сердца полны нечистоты, в них беззакония плоды. Здорового в вас места нет, а вы приходите ко мне. Когда вы молитесь в слезах, то закрываю я глаза. Вы умножаете слова, а я не слышу голос ваш. Меня зовете вы отцом, являясь пред мое лицо, но я жертв ваших не хочу. Вы молитесь, а я молчу. Когда в сердцах нечистота, зачем дворы мои топтать? Зачем? Не говорите много слов, но перестаньте делать зло, омойте руки и сердца, и приходите в дом отца. Ищите правды и добра, и я ответить буду рад. И если был тяжел ваш грех, придите, я очищу всех. Белее снега убелю, водой живою напою, услышу голос ваш с небес, внемлю сердечной я мольбе. Когда придете вы ко мне, я не скажу вам слова «нет». Так говорил Господь Израилю когда-то. Сегодня мы живем во время благодати, но тот же самый иногда вопрос нам задает Христос. Зачем дворы мои топтать? Зачем в посте сердца смирять? Зачем молитвы возносить? Меня о милости просить? Зачем? Зачем мне слов пустых тщета? Зачем мне ваша суета? Зачем мне жертвы и хвала, коль в сердце вашем много зла? Зачем? Как можно возносить Спасителю молитвы, когда сердечный храм стоит грехом разбитый? Мы, согрешая, попираем вновь Христа святую кровь. И за грехи тогда не остается жертвы, а Бог всех грешников наказывает смертью. Мы Господу в лицо бросаем дар, что во Христе нам дан. Иисус нам говорит: «Придите и рассудим. Еще не наступил для грешников день судный. Придите и наследуйте рай. Зачем вам умирать? Зачем? Придите со своими тяжкими грехами, с нечистым сердцем и нечистыми устами. Спешите грех к Голгофе принести. Зачем вам в ад идти? Зачем? Ничто нечистое войти ко мне не сможет. Приму я тех, кто был подобен Божьим. Святым своим я не отвечу, нет. Доверьтесь мне».

момент творения. Паутинная западня. Несмотря на то, что паутина бывает очень красива, многие не любят пауков и относятся к ним с брезгливостью. Укусы некоторых пауков болезненны, а иные и смертельны. Поэтому в случае пауков красота и опасность идут рука об руку. Гусеницы, сороконожки, черви, скорпионы – все они плетут тонкую нить, но только пауки ловят ею свою добычу. В зависимости от вида у паука может быть до 7 желез, вырабатывающих паутину, причем нить, полученная из разных желез, предназначена для разных целей. Так, нить, производимая одной железой, может использоваться для обматывания жертвы, а другой – для плетения ловчей сети. У самки паука даже есть особая нить, которой она укрывает отложенные яйца. Нить в жидком состоянии поступает из желез в предельные органы. Эти органы расположены в задней части брюшка паука, подвижны и имеют отверстия на конце. Паук использует эти отверстия по одному или в сочетаниях для получения разных видов паутины. Затем он извлекает нить из предельного органа. Чем быстрее он ее тянет, тем тоньше и прочнее она получается. Как мы видим, паук наделен целым рядом особых свойств, необходимых для изготовления паутины. Дети Божьи знают, что рука об руку с красотой часто идет и опасность. Но нам даровано прощение в Спасителе. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

Мы продолжаем рассмотрение нашей обширной темы «Гордость и смирение». В настоящих беседах мы изучаем вечный универсальный закон, выраженный Иисусом Христом в Евангелии от Матфея, 23 главе, 12 стихе. «Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». До этого момента мы в основном рассматривали негативный аспект этого закона, выраженный в его первой половине, а именно «кто возвышает себя, тот унижен будет». Первой и наиболее выдающейся демонстрацией этого негативного аспекта является восстание и падение Люцифера. Вы помните из Ветхого Завета, что Люцифер был, вероятно, самым прекрасным и самым мудрым из всех созданных существ. Херувим со специальной позицией почета в небесах, в присутствии Божьем. Но его сердце возгордилось по причине его красоты и мудрости, и он начал восстание против Бога, повлияв на треть ангелов в том же духе, которые были ему подвластны. И Люцифер, и восставшие с ним его ангелы были сброшены и лишены присутствия Божьего. Сегодня мы будем рассматривать другую сторону этого закона, положительный его аспект, который выражается второй его половиной. А кто унижает себя, тот возвысится. Самой великой и совершенной демонстрацией этого положительного аспекта является сам Господь Иисус Христос. Фактический контраст между Иисусом Христом и сатаной является дословным и полным. Люцифер, а теперь сатана, возжелал возвысить себя и был сброшен с неба, тогда как Иисус Христос, Сын Божий, смирил себя и был возвышен. Сегодня мы с вами взглянем на картину самоунижения Иисуса, которая так великолепно нарисована апостолом Павлом в послании к филиппийцам, 2 главе, в стихах от 5 до 11. Это очень важная деталь, что это послание было написано в тюремной камере. Апостол Павел учился из лекций, которые были уже даны в жизни Иисуса Христа. В этом отрывке послания к филиппийцам, 2 главы, стихи 5 до 11, апостол описывает две вещи – самосмирение Иисуса и затем в результате Его возвышения Богом Отцом. Прежде всего, мы взглянем на описание самосмирения Иисуса Христа в послании к филиппийцам, 2 главе, в стихах от 5 до 8. Я желаю, чтобы мы рассмотрели 7 шагов, которые сделал Иисус Христос, начиная с места своего равенства с Богом и кончая местом смерти, как преступника на кресте. Число 7 в Священном Писании часто представляет собой совершенство и законченность. В этих 7 шагах мы видим совершенное самоунижение Господа Иисуса Христа. Я читаю этот отрывок. «Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Давайте вкратце посмотрим на эти 7 ступеней или шагов вниз. Первый шаг. Иисус Христос опустошил себя. Чарльз Веслей в одном из своих гимнов говорит: «Он опустошил себя от всего, кроме любви. Он отложил на сторону все свои атрибуты божественной природы». Второй шаг. Он принял вид ограниченного слуги, раба. Но, казалось бы, он мог бы быть слугой Божьим, оставаясь на уровне ангела, которые также являются слугами Божьими. Шаг номер 3 был следующим шагом вниз. Он, то есть Христос, принял на себя подобие человека. Он снизошел до уровня рода или
поколение Адама, потомков Адама. Казалось бы, Христос мог прийти на землю в форме физического совершенства, того совершенства, которое имел Адам до грехопадения. Четвертым шагом вниз был тот факт, что его вид был как вид человека. Он выглядел так, как люди его времени. Он встречался с ними на улицах Назарета, и никто из них не заметил чего-либо отличительного. Наконец, в течение его служения апостол Петр отождествил, распознал его и сказал: «Ты Мессия, Сын Бога Живого». Тогда Иисус Христос ответил ему: «Плоть и кровь не открыли тебе этого, но мой Небесный Отец». Другими словами, распознать сущность Христа было невозможно глазами плоти. Он был как все люди того времени. Только Дух Святой мог открыть тот факт, что за телом этого человека с большой буквы сокрыто подлинное божество. Шаг пятый. Он был смиренным человеком. Думали ли вы когда-либо об этом? Иисус Христос не был управителем, он не был военным командиром, не происходил из священнической касты. Верно то, что он происходил из дома Давида, но это был дом, который находился в состоянии распада и унижения в это время. Он потерял тогда свою царственную славу. Шаг номер шесть. Как человек он перенес конечную судьбу всех людей, то есть смерть. Он видел ее в течение всей своей жизни. И, наконец, шаг седьмой. Конечным событием была смерть на кресте. Не смерть на одре болезни в окружении родственников, не в комфорте своего собственного дома. Он умер смертью преступника в агонии на римском жестком кресте. Это было полное самосмирение Иисуса Христа. Он отказался от своей позиции Бога. И потом, чтобы возвратить ее опять, Христос должен был заслужить право и заслужил его своим самосмирением. И апостол Павел, продолжая рассматриваемый текст, говорит следующее. Послание к филиппийцам, 2 глава, стихи от 9 до 11, читаю. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Обратите внимание на семь шагов, идущих вверх. Номер один. Бог высоко его превознес. Номер два. Бог дал ему имя превыше всякого имени. Номер три. Бог определил, чтобы перед его именем, именем Иисуса, склонилось всякое колено. Дальше следует детализация. Шаг номер четыре. Небесных. Шаг номер пять. Земных. Шаг номер шесть. И преисподних. Все сферы творения. И шаг седьмой. Каждый язык должен исповедать, что Иисус есть Господь. Обратим внимание на то, что Иисус Христос заслужил свое возвышение своим самосмирением. Он является прекрасным примером положительного аспекта этого закона, принципа: «А кто унижает себя, тот будет возвышен». А теперь я желаю продолжать читать следующие стихи того же послания к филиппийцам, 2 главы, стихи 12 до 15. Я желаю, чтобы вы обратили внимание на одно слово. Это слово первое в порядке очереди. В оригинале здесь имеется слово «поэтому». Есть другая обработка этого принципа, который касается, то есть имеет отношение и к нашей жизни. Вот что говорит апостол Павел. Читаю. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение».
потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Слово поэтому стоит сразу же после описания самосмирения Иисуса и последовавшего за ним возвышения. Что же значит, о чем говорит это слово поэтому? Оно говорит о том, что изучаемый нами принцип, закон смирения и гордости относится и к нашей жизни. Так как Иисус смирил себя, так и мы в нашей жизни должны смирить себя, если желаем следовать Его великому примеру. А ведь Он наш пример во всем. Самосмирение, самоунижение является одним из главных условий введения успешной христианской жизни в Новом Завете. Тот же самый принцип, который был выработан в жизни Иисуса Христа, должен быть выработан и в нашей жизни. Есть три результата самосмирения, о которых упоминает апостол Павел. Первый – это послушание. Апостол говорит: «Будьте послушны не только в моем присутствии, но и в отсутствии». Гордый человек не может быть послушным. Второй результат – самосмирение дает Богу возможность производить в нас свою работу. Апостол Павел говорит: «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Гордость – это барьер, мешающий Богу работать в нашем сердце. И третий результат самосмирения – он прекрасный. Оно дает нам возможность сиять, как звезды во Вселенной. Эта черта делает колоссальную разницу между детьми Божьими и людьми этого века. Дети Божьи сияют, как звезды, как светило во Вселенной.

В одной радиопередаче корреспондент задавал на улице прохожим один вопрос: «Верите ли вы в судьбу?» Все опрошенные, исключая верующих людей, ответили на этот вопрос утвердительно. Что же такое судьба, а главное, что дает человеку вера в нее? Верующие в судьбу, или по-другому их называют фаталисты, думают, что вся их жизнь от начала и до конца предопределена заранее, и все важные события в этой жизни уже запланированы. Сразу же встает вопрос: кем запланированы? Я хочу, чтобы каждый читающий эти строки задал себе этот вопрос. Если вы не верите в Бога и не имеете к Нему никакого отношения, то зачем Ему планировать вашу жизнь? Неужели вы думаете, что Бог, сущность которого милосердие и любовь, может запланировать беды, горе и смерть в жизни миллионов людей? Нет, нет и еще раз нет. Но если вы не примирились с Богом и живете своей жизнью, то знайте, что есть враг душ человеческих, дьявол, который планирует болезни, беды и смерть в жизни людей. Это он хочет, чтобы люди не знали Бога и разделили с ним участь озера Огненного, то есть ада. Изначально план Божий в жизни человека состоял в том, чтобы люди имели жизнь вечную и общение со своим Творцом. Первые люди, Адам и Ева, имели это, но избрали другую жизнь, самостоятельную, без участия Бога, потому что человек создан со свободной волей и вправе избирать, кому служить, Богу или дьяволу. Второй план Бога для человека – это показать ему, что он потерял, и открыть путь в небесное царство. И этот план Бог воплотил через своего Сына Иисуса Христа. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна 3:16. Слово Божье говорит нам, что жизнь вечную будет иметь не тот, кто верит в судьбу, а тот, кто верит в Сына Божьего Иисуса Христа. Является ли вера в судьбу вообще верой? Фаталист просто принимает происходящие события в своей жизни, и это не вера, а просто констатация факта, что то или иное событие произошло. К тому же такое отношение к жизни приносит только страх за себя и своих детей и неопределенность своего будущего. В Евангелии от Иоанна в 3 главе, 36 стихе написано: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Все, третьего не дано. И ни о какой другой вере в судьбу или карму речи нет и быть не может. Все остальное – обман и ложь. Нет ни в ком другом спасения, как только в Иисусе Христе. Это Он отдал свою жизнь на кресте, принял самую ужасную и позорную смерть ради того, чтобы спасти нас от греха, чтобы мы вернулись под Божье покровительство и имели жизнь вечную. Сегодня не нужно придумывать ничего, чтобы достичь Бога. Господь уже все сделал ради нашего спасения. Нужно только прийти к Нему с покаянием, четко осознавая, что ты грешник, и Он снимет с тебя вину грехов и сделает тебя свободным. И когда твоя жизнь будет принадлежать Богу, тогда она станет полноценной, радостной, обретет смысл, и единственным предопределением твоей жизни будет вечное блаженство в Царстве Божьем с Господом Иисусом Христом.

Дорогие наши друзья, радиослушатели Радио МВИ. Каждый день Радио МВИ несет благую весть людям в разных уголках мира. Сегодня наши эфиры звучат на славянском, английском, испанском и немецком языках. Работают отдельные каналы Библии, христианской музыки и программы для детей. И все это объединяет одна цель – нести людям Евангелие и помогать верующим возрастать в Слове Божьем. С 5 по 9 октября пройдет марафон служения Радио МВИ. Особое время молитвы и поддержки, цель которого – обеспечить необходимый бюджет для продолжения этого труда в следующем году. В эфире Радио МВИ нет коммерческой рекламы. Служение совершается благодаря Божьему обеспечению, вашим молитвам и добровольным пожертвованиям. Уже сегодня мы приглашаем вас молиться о предстоящем марафоне. И если Господь располагает ваше сердце, поддержать этот труд. Сделать пожертвование можно по телефону 425-296-7829. Повторяю. 425-296-7829 или удобным для вас способом на сайте radiomv.com. Благодарим вас, друзья, за ваше участие в распространении Евангелия через служение Радио МВИ. Слушайте христианское радио МВИ.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Из Нью-Йорка я поехал в Уайт-Таун, где провел несколько недель. В то время я получил приглашение из разных мест и не сразу определился, куда мне следует отправиться. Но самое экстренное приглашение было из Третьей Пресвитерианской церкви в Рочестере, где пастором был мистер Паркер. Я разузнал о том, какая сложилась там ситуация, и понял, что это совсем бесперспективный район для труда. В Рочестере было всего 3 пресвитерианских церкви. В третьей церкви, которая прислала мне приглашение, не было служителя, и духовное состояние было на очень низком уровне. Во второй церкви, которую называли «Кирпичная церковь», пастором был замечательный человек. Но из-за его проповедей в церкви возникло серьезное разделение. Поэтому он сильно переживал и собирался оставить свое служение. Старейшина третьей церкви и пастор первой находились в некоторой ссоре и никак не могли выяснить между собой отношения. Поэтому их поведение собиралось рассматривать пресвитерия. Эти и другие вопросы в какой-то степени возбудили нехристианские настроения в обеих церквях. Учитывая все эти обстоятельства, Рочестер казался бесперспективным районом для духовного труда. Друзья из Рочестера, я имею в виду членов Третьей Пресвитерианской церкви, очень настаивали на том, чтобы я к ним приехал. Оставшись без пастыря, они опасались, что община распадется, а их церковь будет закрыта. Они верили, что только с помощью пробуждения можно будет решить все проблемы. Получив все эти неотложные приглашения, я чувствовал себя довольно озадаченным. Оставаясь у своего тестя, размышлял над этим, пока не почувствовал, что мне нужно принять какое-то решение. В конце концов, мы упаковали наши дорожные сундуки и поехали в Ютику, которая находилась в 7 милях от места нашего пребывания. Там у меня было много друзей-молитвенников. Прибыли мы в Ютику после обеда, а вечером те служители, в силе чьих молитв и мудрости я не сомневался, по моей просьбе собрались для молитвы и совещания по вопросу моего следующего места труда. Я рассказал им обо всем, что касалось Рочестера, а также других мест, куда меня в то время также приглашали. Рочестер по сравнению с ними казался наименее привлекательным. Детально все обговорив и несколько раз помолившись, братья один за другим высказались в отношении того, куда мне следовало бы ехать. Они единогласно заявили, что Рочестер — слишком непривлекательное место для труда по сравнению с Нью-Йорком, Филадельфией или любым другим местом, куда меня приглашали. Они все твердо были убеждены, что мне следует ехать на восток от Ютики, а не на запад. В то время я тоже так считал и ушел с этой встречи, твердо решив не ехать в Рочестер, а отправиться в Нью-Йорк или Филадельфию. В то время еще не было железных дорог. Когда мы расстались, я решил плыть на судне, потому что это был самый удобный способ семейного путешествия. Мы планировали отправиться в Нью-Йорк утром. Но когда я пришел домой, в моем сознании прозвучал вопрос: «Что удерживает тебя от поездки в Рочестер?» Я легко перечислил все причины, но затем последовал другой вопрос: «Но разве это веские причины? Из-за всех этих трудностей в тебе больше нуждаются именно в Рочестере. Неужели ты не хочешь потрудиться там только потому, что в этом городе нужно столько всего исправить, поскольку многое было сделано неправильно? Ведь если бы было все хорошо, то им тогда ты и не нужен был бы». Вскоре я пришел к выводу, что мы все ошибались, и те отговорки, которые настроили меня не ехать в Рочестер, были самыми убедительными причинами, почему мне следует ехать туда. Мне стало стыдно за то, что я избегал труда из-за сложной обстановки в этом месте. И в это время пришло ясное понимание того, что Господь будет со мною, и именно это мое поле деятельности.
перед тем, как идти спать, я твердо решил, что Рочестер — это место, куда зовет меня Господь. Сообщил жене о своем решении. И рано утром, еще до того, как город проснулся, мы сели на почтовый пароход и отправились на запад, вместо того, чтобы ехать на восток. Братья в Ютике очень удивились, когда узнали о таком нашем решении. Они ожидали результатов с большим беспокойством. Рано утром мы приехали в Рочестер, и нам предложил место в своем доме мистер Иосия Биссел. Он был ведущим старейшиной Третьей Церкви. Именно он жаловался пресвитерии на доктора Пенни. Немного времени спустя на улице я встретил своего двоюродного брата, мистера С., который пригласил меня к себе домой. Он был старейшиной в Первой Церкви и, услышав, что меня ожидали в Рочестере, хотел, чтобы со мной встретился и побеседовал его пастор мистер Пенни относительно сотрудничества со мною. Я отклонил его любезное приглашение, сообщив, что я гость мистера Биссела, но он зашел ко мне после завтрака и сказал, что доктор Пенни ждет меня в его доме. Я поспешил навстречу, и у нас состоялась очень ободряющая христианская беседа. Когда я начал там трудиться, доктор Пенни посещал все наши собрания и пригласил меня к ним в церковь. Мистер С. прилагал усилия, чтобы добиться взаимопонимания между пастырями церквей, и вскоре в их отношениях и в духовном состоянии церквей произошли большие изменения. Там были достаточно запоминающиеся случаи покаяния людей. Одной из первых новообращенных была жена очень известного в городе юриста. Эта женщина занимала высокое положение в обществе, была настоящей леди, имела большое влияние, и ее покаяние можно назвать выдающимся. Впервые я увидел ее, когда она пришла ко мне с одной из своих подруг. Леди, которая познакомила меня с нею, была христианкой. Она узнала, что эта женщина была очень обеспокоена, поэтому и уговорила ее прийти ко мне. Миссис М. была веселой светской женщиной, любившей общество. Позже она рассказывала мне, что очень сожалела о моем приезде, так как боялась, что начнется пробуждение, которое помешает различным удовольствиям и развлечениям, которые она запланировала той зимой. Во время беседы я увидел, что Дух Божий усердно трудится над ее сердцем. Глубокое осознание ее греховности буквально согнуло ее. Во время долгой беседы с нею я побуждал ее отречься от греха, от мира, от самой себя и от всего остального ради Христа. Я видел, что она была гордой женщиной. В завершение нашего разговора мы стали на колени и помолились. Мне на память пришел такой текст из Писания: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Я в молитве раскрыл эту тему и почти сразу услышал, как миссис М. стала на колени возле меня и повторяла этот текст: «Если не обратитесь и не будете как дети, как дети! Если не обратитесь и не будете как дети!» Было видно, что это отпечаталось в ее сознании, и Дух Святой касался ее сердца. Поэтому я продолжал молиться, не меняя темы, поскольку это было именно тем, в чем она нуждалась — обратиться и стать как малое дитя. Чувствовалось, что Господь уже отвечает на молитву, и появилась уверенность, что Он совершал ту работу, о которой я его просил. В ее сердце была сокрушена гордыня. Чувства выплескивались наружу, и до того, как мы встали с колен, она действительно стала как малое дитя. Когда я закончил молиться и открыл глаза, ее лицо было обращено к небу, и слезы лились ручьем из глаз. Она встала с колен, наполненная миром, радостью,
с укрепленной верой. Так она ушла домой. С того момента она всем говорила о своих убеждениях и ревностно молилась о спасении своих друзей. Ее обращение привлекло внимание людей того круга, в котором она вращалась. До приезда в Рочестер я очень редко использовал в качестве распространения пробуждения то, что потом стали называть «место обеспокоенного». Иногда во время служения я просил встать тех людей, кто чувствует, что имеет проблемы, но делал это крайне редко. Из личного опыта знал, что люди, принадлежащие к высшему обществу, с трудом преодолевают страх того, что все узнают об их обеспокоенности своим духовным состоянием. Они слишком горды, чтобы показать окружающим, что переживают за свои души. Я чувствовал, что необходимо помочь им незамедлительно отдать свои сердца Богу, и понимал, что нужно призывать их делать это публично. Поэтому призывал их встать перед всей конгрегацией и видел, что это производит большой эффект. Если мне не изменяет память, я впервые начал использовать этот метод в Рочестере. Через год после этого противостоящие нам подняли крик о новых методах. Через несколько дней после покаяния миссис М, и помнится, сделал это впервые, я призвал всех, кто укрепился в своих убеждениях и готов отречься от грехов и начать служить Христу, выйти и занять передние места, отдав себя Богу, в то время, как церковь будет возносить за них молитвы. Вышло намного больше людей, чем я ожидал. Среди них была одна очень известная леди, вместе с несколькими ее знакомыми, которые принадлежали ее кругу. Это возбудило большой интерес среди людей, равных им по положению. Вскоре стало заметно, что Господь касается высшего общества. Через короткое время на мои собрания стали приходить промышленники, юристы, врачи и прочие представители интеллигенции. Они все более и более интересовались происходящим. В Рочестере проживало большое количество ведущих юристов штата, и духовная работа широко распространялась среди них. Они жаждали посещать наши собрания и приходили также на собрания для приближенных верующих. Многие из них занимали так называемые места обеспокоенных, где публично отдавали свои сердца Богу. Я помню, как однажды вечером после моей проповеди трое из них последовали за мной в мою комнату. Они глубоко переживали осознание своей греховности. Все они сидели на местах обеспокоенных, но не получили уверенности в своем спасении и потому не хотели идти домой, пока не убедятся, что заключили мир с Богом. Я с ними побеседовал, помолился за них, и, полагаю, до того, как уйти домой, они все обрели мир в душе, поверив в Господа Иисуса Христа. Мне следует также сказать, что как только начался труд, направленный на пробуждение, все разногласия между мистером Бисселом и доктором Пенни были устранены. Все противоречия, которые существовали, были скорректированы так, что дух всеобщего братолюбия стал преобладать во всех церквях. Однажды меня пригласили на собрание в первую церковь. В тот день в городе должен был проходить военный парад. Я боялся того, что проведение парада может отвлечь внимание людей. Однако здание было заполнено до предела. Доктор Пенни начал собрание и совершил первую молитву. В это время вдруг раздался звук, подобный выстрелу из ружья, и послышался звон разбитого стекла. Я подумал, что какой-то военный, участвовавший в параде, выстрелил и попал в окно. Но прежде чем я мог сообразить, что произошло, доктор Пенни спрыгнул с возвышенности, на которой стояла кафедра, едва не свалившись на меня, потому что за его спиной я стоял на коленях возле дивана. Кафедра находилась в передней части церкви, между двумя дверями. Задняя стена церкви примыкала к каналу.
В одно мгновение собрание охватила ужасная паника. Все бросились к дверям и окнам, как обезумевшие. Одна пожилая женщина открыла окно в задней части церкви, откуда несколько человек выпрыгнули в канал. Неразбериха была ужасной. Некоторые спрыгивали с балкона в проходы и выбегали, сбивая друг друга с ног. Я стоял за кафедрой, не понимая, что произошло, и, подняв руки, кричал изо всех сил: «Успокойтесь! Успокойтесь!» Тогда две женщины подбежали к кафедре в состоянии близком к безумию, одна с одной стороны, другая с другой, и стали тащить меня. Доктор Пенни выбежал на улицу. Все присутствующие как можно быстрее разбегались во всех направлениях. Поскольку было неизвестно, есть ли опасность, сцена выглядела настолько нелепой, что я едва мог удержаться от смеха. Люди наталкивались друг на друга в проходах. Несколько раз я видел, как мужчины, которых сбили с ног, поднимались и расталкивали тех, которые наваливались на них. Все выбежали. Некоторые даже получили ранения, но никто не погиб. Зато пол в здании был усыпан различными предметами женского одеяния. Дамские шляпы, шали, перчатки, носовые платки, обрывки платьев были разбросаны по всему молитвенному дому. Мужчины ушли без своих шляп. Многие получили серьезные ушибы в этой страшной суматохе. Позже я узнал, что грунт возле церкви был очень влажным из-за близости к каналу. Стены здания за какое-то время опросели. Люди давно поговаривали, что здание в нехорошем состоянии, и некоторые боялись, что либо башня, либо крыша, либо стены рухнут. Я об этом ничего не знал. Первоначальный сигнал создал брус чердачного перекрытия, который упал вниз и пробил потолок над люстрой напротив органа. После этого события свои двери для нас открыла кирпичная церковь. И с того момента мы поочередно проводили служения во второй и третьей церкви. Люди этих церквей, а также христиане всех деноминаций, казалось, старались сделать общее дело. Они брались за работу с желанием, обращая грешников на путь истины. Я проповедовал практически каждый вечер и три раза в воскресенье. После того, как работа на этом поприще набрала силу, мы часто проводили встречи по утрам для приближенных. Помню, как однажды утром мы проводили такое служение. Там был один джентльмен, который покаялся в то же утро. Это был зять одной весьма духовной женщины, которая была членом Третьей Церкви. Она за него очень переживала и долгое время молилась о его покаянии. В то утро она тоже горячо просила Бога, чтобы он спас его. Когда зять вернулся с собрания, радостный, умиротворенный, то тут же рассказал о своем покаянии. Женщина поняла, что это правда, увидев его сияющее лицо. Это ее так впечатлило, что она упала в обморок и умерла. В то время в Рочестере была средняя школа, которой руководил мистер Б, сын А, который тогда был пастором в Брайтоне, недалеко от Рочестера. Мистер Б был скептиком, но руководил одной из очень

Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Евреям 4:12. Некто укладывал свой чемодан, готовясь к поездке. Окончив работу и обратившись к присутствовавшему при этом приятелю, он сказал: «У меня остается свободное место размером 17×12 и на 4 сантиметра. Я резервирую его для лампы и зеркала, бинокля и томика стихов, нескольких особенно важных биографий и пакета с письмами, сборника духовных песнопений и меча. Как же тебе удастся уложить все это в такой микроскопической кубатуре?» — спросил приятель. «Очень просто», — ответил его друг. «Все это заключается в Библии». В действительности, в Библии заключается много больше, чем все перечисленное выше. Библия возвещает нам волю Божью и Его святые и единственно верные пути. Она предназначается для вас. Трудно избежать осуждения Словом Божьим, нашей человеческой греховности, и не почувствовать, как Господь ненавидит грех и в то же время стремится искупить нас через Своего Единородного Сына, добровольно отдавшего Свою драгоценную жизнь, чтобы спасти свои творения от страшной власти, поразившего их греха.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому.

Что можешь делать, делай от души. На 100%. Только на отлично. Хоть много у других своих вершин, но есть твой пик, особенный и личный. И к той горе тебя Господь призвал. И покорить ее твоя задача. Дерзай и не затягивай привал. Вершина ждет решительных, горячих. Будь лучшим в том, что можешь делать ты, что Бога в твоей жизни прославляет и принесет достойные плоды, а после жизни в небе засияет. И если даст Господь тебе успех, ты точно знай, не для того вершина, чтоб с высоты своей смотреть на всех и чувствовать приток адреналина. Ты потому восходишь по тропе, вдыхая разряженный воздух чаще, что благодать протянута к тебе, что для кого-то факел ты горящий.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24, 42, 44.

как возжелены жилища Твои, Господи сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Рада приветствовать всех вас на волнах Радио МВИ. В эфире программа «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». И с вами у микрофона я, Олеся. Спасибо всем, кто сейчас вместе с нами. Впереди у нас час, в течение которого будут звучать ваши поздравления, теплые приветы, добрые пожелания и, конечно же, любимые христианские песни. Это прекрасная возможность порадовать дорогого человека, напомнить о радости, о любви, поблагодарить или просто передать несколько искренних слов. Именно для этого существует наша программа «Встреча друзей». Поэтому, если ваши родные или друзья сейчас слушают Радио МВИ, присылайте свои заявки, поздравляйте их с днем рождения, с юбилеем или другой памятной датой. Просто передавайте приветы и заказывайте для них или для себя любимые христианские песни, так как иногда даже несколько простых слов могут стать для человека большой радостью и хорошим ободрением. Я напомню, как вы можете передать заявку, позвонить, написать смс-сообщение или же отправить сообщение в чате WhatsApp. Всегда можно на наш номер, офисный номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Отправите только смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставлять заявки на нашем веб-сайт radiomv.com. В чате под прямой трансляцией на YouTube, если вы с нами, или же через приложение Радио МВИ. Также очень просто сделать звонок или же отправить текстовое сообщение. Все поступившие заявки мы постараемся озвучить в течение этого часа и, конечно же, исполнить ваши музыкальные пожелания. А сегодня нашу программу «Встреча друзей» начну сразу с ваших заявок. И первая заявка, которую мы получили, на музыкальную композицию. Наш радиослушатель пишет такое сообщение: «Привет, если будет возможность, поставьте, пожалуйста, песню «С миром мы пришли» в исполнении группы «Филадельфия». С удовольствием исполняю эту просьбу, пусть она станет хорошим началом нашей сегодняшней программы и послужит ободрением и напомнит каждому из нас о мире, который Господь дает нашим сердцам. Итак, слушаем песню в исполнении группы «Филадельфия. С миром мы пришли».

Друзья, только что по просьбе нашего радиослушателя мы прослушали песню «С миром мы пришли» в исполнении группы «Филадельфия». Напоминаю, что вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей» по заявкам радиослушателей. Если вы только присоединились к нашему эфиру и хотите поздравить родных и близких, передать кому-то теплый привет или заказать любимую христианскую песню, оставляйте свои заявки, звоните или пишите на номер 425-296-78-29 или же отправляйте смс-сообщение на номер 919-283-98-68. Как всегда, можно оставить заявку в чате под прямой трансляцией на YouTube, через приложение Radio MV и также через наш веб-сайт radiomv.com. Ждем ваших звонков и сообщений. Продолжая программу, озвучу следующую заявку. Это поздравление отправляется в город Сакраменто, штат Калифорния. 18 сентября свой день рождения отметила Раиса Федоровна Сергеевич. С большой любовью вас поздравляют муж, дети, внуки и все родные. Дорогая Раиса, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе всего самого доброго, крепкого здоровья, радости, мира, любви, долгих и благословенных Богом лет жизни, успехов во всех делах и обильных Божьих благословений во всем. Пусть Господь хранит тебя, укрепляет, поддерживает своей рукой и помогает во всех обстоятельствах жизни продолжать доверять Ему и уповать на Него. На память оставляем прекрасные слова из Священного Писания, книга пророка Иеремии, 17 глава, 7 по 8 стихи. «Благословенный человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Раиса, с днем рождения! Пусть Господь благословит тебя и весь твой дом, слышит молитвы и подарит еще много добрых лет рядом с родными и близкими. С любовью и уважением вас поздравляют муж, дети, внуки и все родные. Желаем, чтобы в подарок прозвучала песня «Твой день рождения». Мы также вас, Раиса Федоровна, поздравляем с днем вашего рождения. Присоединяемся ко всем этим добрым пожеланиям, которые были оставлены для вас. Пусть они будут исполнены в вашей жизни. Пусть Господь обильно благословит вас и вашу семью. А в подарок для вас прозвучит песня «Твой день рождения». И пусть она станет еще одним добрым поздравлением от всех тех, кто любит вас и ценит.

друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «Твой день рождения» в подарок для именинницы Раисы Федоровны Сергеевич. А следующее поздравление у нас отправляется в Россию, в Рязанскую область, где 16 сентября отметила прекрасный юбилей Мария Михайловна Венгер. Ей исполнилось 70 лет. Пользуясь возможностью поздравить через радио МВИ, самые теплые слова своей драгоценной мамочки передают дети, внуки и все родные. Дорогая наша мамочка, от всего сердца поздравляем вас с 70-летним юбилеем. Желаем вам всех благ от Господа. Пусть и дальше Его добрая рука сопровождает вас на жизненном пути, направляет, поддерживает и оберегает. Огромная благодарность Господу за вас, за ваши молитвы, за любовь и заботу, за все старания и за тот труд, который вы продолжаете нести и сегодня. Пусть все добро, которое вы сеяли на протяжении жизни в сердца своих детей, внуков и окружающих людей, возвращается к вам любовью, заботой и благодарностью родных. Пусть Господь укрепляет ваши духовные и физические силы, дарует здоровье, мир и тихую радость в сердце. И пусть еще много лет вы будете окружены своими детьми, внуками и всеми, кому вы так дороги. На память родные оставляют для вас особенное Божье обетование. Книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». 70-летним юбилеем будьте благословенны и хранимы Господом. С большой любовью и благодарностью вас поздравляют дети, внуки и все родные. Желаю, чтобы для вас в подарок, Мария Михайловна, прозвучала песня «Много слов есть на свете» в исполнении Петра Корнейчука. Мы также вас, Мария Михайловна, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Пусть все эти слова Господа будут вашим утешением и крепкой надеждой. Тот, кто нес вас все прожитые годы, будет поддерживать и хранить вас дальше. Божьих благословений вам и вашей семье. По просьбе детей, внуков, для вас прозвучит в подарок следующая песня «Много слов есть на свете».

только ростом поменьше ты стала, но для взрослых твоих сыновей молодою ты будешь всегда.

0: только ростом поменьше ты стала, но для взрослых твоих сыновей молодою ты будешь всегда.
1: Только что у нас в эфире прозвучала песня «Много слов есть на свете» в подарок для Марии Михайловны Венгер. А далее, продолжая программу, сейчас озвучу теплый привет, который отправляется в Аляску. Там 18 сентября свой день рождения отметили сразу две дорогие именинницы – Гаша Коломейчук и Инночка. А поздравления для вас пришли от родных из штата Вашингтон. Дорогие Гаша и Инночка, через радио МВ ваши родные передают вам большой сердечный привет и от всей души поздравляют вас с днем рождения. Желаем вам мира и благодати, крепкого здоровья и радости в Господе. Будьте благословенны и хранимы Богом вы и ваши семьи. Пусть Его присутствие наполняет ваши дома, а сердце всегда находит покой и надежду в Нем. На память родные оставляют вам слова из Священного Писания, Псалом 36, стихи с 3 по 5. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. Ты освещаешь дивный путь вокруг и щедро одаряешь полнотою. Теперь ты мой наставник».

Ставник, вождь и друг, меня ты насыщаешь верой святою. Пусть Господь и дальше будет вашим наставником и другом, ведет вас по жизни и благословляет вас и вашей семьи. Просьба ваших родных и друзей, чтобы в подарок звучала песня «Христос мой, как о тебе молчать». Мы также вас, сестры Гаша и Инна, поздравляем с днем рождения. Пусть наш любящий Господь обильно благословит вас, дарует ответ на ваши молитвы и исполнит желание вашего сердца. Долгих и благословенных лет вам. Следующая песня звучит для вас.

«Христос, мы как о Тебе молчать» прозвучало в подарок для Гаши Коломейчук и Инночки, проживающим на Аляске. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление, которое у нас отправляется в Украину. От всего сердца хотим поздравить дорогую нашу самую лучшую мамочку, Фещенко Любовь Кузьминичну, с днем рождения. Она проживает в селе Белая Креница Ровенской области. «Мамочка, у вас сегодня праздник. Один Господь помог вам этот путь пройти. Творцу спасибо хотим мы сказать, что Он до этого дня вас хранил, что даровал здоровье, веру, силу своих детей растить и беречь, что нас вы Христа любить учили и служить Ему в мире суеты. В этот праздничный день поздравляем вас с днем рождения, нашу самую лучшую, самую дорогую мамочку. Мы счастливы, что являемся вашими детьми. Пусть Бог дарует вам еще много прекрасных лет. Пусть ваш дом минует горе и беда. Пусть Господь пошлет крепкое здоровье, чтобы вы еще трудились на ниве Христовой, чтобы вы поддерживали нас в молитвах, ведь через них Бог благословляет нас. Чтобы ваше сердце всегда оставалось искренним и открытым, прославляя имя Господа. Пусть Бог хранит вас на всех дорогах. Мы просим у Него милости для вас, чтобы вы не знали, что такое тревога, и чтобы Бог был с вами во всякое время. Пусть улыбка не исчезает с вашего лица, а в сердце царят мир и покой. Всего самого лучшего мы вам желаем. Пусть Господь обильно вас благословит. Мы вас очень сильно любим, искренне благодарим вас за ваши молитвы, которые вы возносите Господу за всех нас. На память хотим оставить стих из Священного Писания. Книга пророка Исаии, 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей». Самыми добрыми и наилучшими пожеланиями вас, любовь, поздравляют ваш муж, дети и внуки. И все они желают, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Було колись мене ти колисала». Ставлю эту песню прямо сейчас для вас, любовь, в подарок. Пусть Господь вас обильно благословит и исполнит эти добрые пожелания, которые оставили для вас ваши дети, внуки и муж. Пусть Господь благословит и хранит вас. Следующая песня прозвучит для вас в подарок.

друзья, наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что в эфире прозвучала песня «Мама» в подарок для Любовь Фещенко. А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. Эти особенно теплые слова передаются в город Такома, где 25 сентября свой прекрасный юбилей 70-летия будет отмечать Надежда Русу. С большой любовью вас поздравляют родные Лия и Аленушка. Дорогая наша Наденька, от всего сердца поздравляем тебя с юбилеем. Мы благодарим Господа за тебя и за то, что ты есть в нашей жизни. Спасибо тебе за твою любовь и заботу, за помощь и поддержку, за твои молитвы и за то, что всегда переживаешь о родных и стараешься быть рядом. Особенно хочется поблагодарить тебя за наши совместные молитвы и за ту поддержку, которую ты оказываешь в непростые моменты. Пусть Господь воздаст тебе за твое доброе сердце и всю любовь, которую ты даришь другим. Наденька, Бог благословил тебя прекрасной семьей. Рядом с тобой твой дорогой муж Юрий, четверо детей – Вадим, Саша, Оксана, Наташа, а также четверо внуков. Пусть Господь хранит всю вашу семью, а дети и внуки радуют твое сердце. Желаем тебе крепкого здоровья, мира и радости в Господе, духовных и физических сил и еще многих благословенных лет жизни. Пусть Господь слышит твои молитвы, поддерживает своей рукой и окружает любовью родных и близких. 70 лет, целых 70 лет, с тех пор, как увидела ты Божий свет. Прошло, растворилось, как пар, как туман, и вечность влилось в мировой океан. Ты многое видела, много прошла, теряла нередко, немало нашла. Детишек взрастила и внуки с тобой, гордишься, наверное, немного собой. И вот тебе 70, время бежит. Но сколько еще пред тобою лежит, не знает никто. Хоть от Бога судьба, но ты выбираешь, конечно, сама. Своими руками ведь счастье куешь и против течения жизни плывешь. Пока в твоем теле есть силы, запас, и свет в твоем сердце живом не погас. Дай Бог тебе долго еще не болеть, чтоб радость от жизни еще поиметь, и радовать близких своих и родных, а также подруг и знакомых своих. Храни тебя Бог жизни всей твоей дни, и в сердце твоем пусть мерцают огни. В душе будет пусть, как и прежде, рассвет, хоть целых тебе уже 70 лет. Дорогая Наденька, мы очень тебя любим. Поздравляем с юбилеем. Будь благословенна и хранима Господом. С большой любовью, Лия, Аленушка и все родные. Мы также вас, Надежда Русу, поздравляем с днем рождения, с юбилеем. Пусть Господь обильно благословит вас, вашу семью, дарует вам радость, мир и свою благодать. В подарок для вас прозвучит песня «Ликуй, душа, и пой ему» в исполнении Григория и Нелли Ягольниковых.

Только что у нас в эфире прозвучала песня «Ликуй душа» и «Пой мов» – подарок для Надежды Руссо. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. Слава Богу, хотим поздравить нашего дорогого именинника, папу, дедушку и прадедушку Ивана Васильевича Козуб с прекрасным юбилеем 85-летием. Дорогой наш, от всего сердца поздравляем с юбилеем, желаем Божьих благословений. Пусть Господь хранит и защищает на всяком месте. Мы очень благодарны Богу за вас, за вашу жизнь и за то, что вы есть в нашей семье. Пусть Господь идет впереди вас, указывает верный путь. Пусть будет позади вас, охраняет от всякого зла. Пусть пребывает рядом, поддерживая и укрепляя. А Дух Святой направляет вашу жизнь по пути верности Богу. Пусть Господь благословит вас и ваш дом, дарует здоровье, силы, мир в сердце и исполнит добрые желания вашего сердца по своей воле. Мы очень любим вас и благодарим Господа за вас. А на память и в благословении оставляем слова из Священного Писания. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя!» «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. С юбилеем, дорогой Иван Васильевич! Будьте благословенны и хранимы Господом! Вас, Иван Васильевич, поздравляют с любовью к вам все ваши родные. И в подарок они просят поставить песню «Благословляем именем Создателя». Исполняя эту просьбу, и прямо сейчас для вас, Иван Васильевич, будет звучать этот псалом. Мы также вас поздравляем с прекрасным юбилеем 85-летия. Божьих благословений вам и радости в каждом дне.

друзья, у нас в эфире прозвучала песня «Благословляем именем Создателя» в подарок для Ивана Васильевича Козу. А наша программа «Встреча друзей» продолжается, и озвучу далее еще несколько поздравлений, и мы с вами прослушаем одну музыкальную композицию. Первая заявка. С большой теплотой передает мама Валентина Миранчук своей невестке Алине прекрасное поздравление. Дорогая Алина Миранчук, сердечно поздравляем тебя с днем рождения. Мы благодарим Господа за тебя и за твое доброе сердце, за то, что ты являешься большим благословением для нашей семьи. Пусть Господь и дальше обильно благословляет твою жизнь, хранит тебя и твою семью, дарует здоровье, мир и радость в сердце. Пусть Он ведет тебя своей рукой, укрепляет веру и отвечает на твои молитвы. Алина, будь благословенна и хранима Господом. С днем рождения! С любовью поздравляет мама Валентина Миранчук. И еще одна именинница, для которой сегодня звучат теплые слова от родных, это Лариса Хильченко. Она 23 сентября будет отмечать свой день рождения. Дорогая Лариса, родные сердечно поздравляют вас с днем рождения. Пусть Бог обильно благословит тебя, укрепит духовно и физически, поможет пройти все жизненные трудности. Всегда ощущай Его поддержку рядом. Пусть Господь хранит тебя, дарит тебе силы, мир в сердце и свою благодать в каждом дне. Мы очень любим тебя, молимся о тебе и от всего сердца благословляем. С днем рождения, Лариса! Пусть Господь будет твоей крепостью и помощью во все дни жизни. С любовью вас поздравляют родные. И также мы только что получили еще одно поздравление. Родители желают поздравить дорогого сына Сашу, который 24 сентября будет отмечать свой день рождения. Дорогой наш Саша, сердечно поздравляем тебя. От всего сердца желаем тебе всего самого доброго и светлого в жизни. Пусть Господь благословляет тебя во всем, хранит и оберегает, особенно в твоих дальних и нелегких дорогах на траке. Пусть Он будет рядом в каждом пути, даст внимательность, силы и всегда благополучно возвращает тебя домой. Желаем тебе настоящего счастья, любви, радости и мира в сердце. Пусть Господь устроит твою жизнь, направит твою судьбу и подарит то доброе, чего желает твое сердце. И особенно хочется оставить тебе слова из Священного Писания, Псалом 120, стих 8. «Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». С днем рождения, наш дорогой Саша! Пусть Господь хранит тебя на всех твоих дорогах и обильно благословляет твою жизнь. С большой любовью вас поздравляют родители. Мы также присоединяемся к этим поздравлениям. Поздравляем вас, Саша, вас, Алина, и также вас, Лариса. С днем вашего рождения! Будьте благословенны Господом, пусть Он дарует ответ на ваши молитвы и обильно благословляет все дни вашей жизни. Подарок для вас прозвучит песня группы «Аванна» «За Бога держись».

дорогие друзья, вот и подошло к завершению наше время в программе «Встреча друзей». Спасибо каждому, кто сегодня был вместе с нами. Но в завершении эфира озвучу еще две заявки, и мы с вами прослушаем две музыкальные композиции. Сегодня, 22 сентября, свой день рождения отмечает диакон церкви «Твердое основание» брат Юрий Староверов. Дорогой брат Юрий, от лица всей церкви сердечно поздравляем вас с днем рождения. Мы благодарим Господа за вас, за ваш труд в церкви, за верность и посвященность в служении, а также за то служение, которое вы несете в реабилитационном центре «Право на жизнь», помогая людям, нуждающимся в поддержке, восстановлении и надежде. Желаем вам прежде всего Божьего благословения во всех сферах вашей жизни. Пусть Господь укрепляет вас духовно и физически, обновляет силы, дарует мудрость и благодать для дальнейшего труда на Его ниве. Пусть Он направляет каждое решение и помогает оставаться верным в том служении, которое доверил вам. Пусть Господь хранит вас и вашу семью, благословляет ваш дом, отвечает на молитвы по своей совершенной воле и дарует мир и радость в сердце. В этот день хотим оставить для вас слова из Священного Писания, первое послание Коринфянам, 15 глава, 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Пусть эти слова и дальше вдохновляют вас трудиться для Господа, зная, что ни один труд, совершенный для Него, не остается напрасным. Брат Юрий, церковь «Твердое основание» сердечно поздравляет вас, желаем вам крепости, здоровья, радости в Господе и еще многих благословенных лет жизни и плодотворного служения. Будьте благословенны и хранимы Господом. С днем рождения! И также еще одна заявка. Мир вам, дорогие! Поставьте, пожалуйста, псалом «Светило солнце, но настала тьма» в исполнении Петра Пац. Сердечно благодарим. Просьба радиослушателей из Канады. Прямо сейчас для вас, брат Юрий Староверов, в подарок прозвучит песня «Мои межи прошли по прекрасным местам». И также по просьбе радиослушателей из Канады в завершении эфира будет звучать песня «Светило солнце, но настала тьма». А я на этом с вами, наши дорогие радиослушатели, прощаюсь. Спасибо за время, что вы провели вместе с нами. Пусть Господь обильно благословит и хранит каждого из вас. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВ. До новых встреч в эфире, если Господь позволит.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
5: А вы готовы?

мудрый царь Соломон. После смерти Давида Господь избрал царем Израиля его сына Соломона. Однажды Бог явился Соломону во сне и сказал, что он пошлет ему все, чего бы он ни попросил. Тогда Соломон, зная, как трудно быть хорошим и справедливым царем, попросил у Господа мудрости, чтобы управлять своим многочисленным народом. Господь ответил ему: «За то, что ты просил этого, а не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, и то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои». И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». Однажды пришли к Соломону две спорящие женщины и принесли маленького ребенка. Каждая из них утверждала, что этот ребенок ее. Чтобы узнать, кто из них лжет и кто прав, Соломон предложил рассечь ребенка надвое и дать каждой женщине по половине. Конечно, он и не думал убивать ребенка, но сказал это для их испытания. Тогда одна из женщин сказала: «Рубите ребенка, пусть же не будет ни мне, ни тебе». Другая же закричала: «Лучше отдайте младенца другой, но только не убивайте его». Так Соломон узнал, которая из них настоящая мать, потому что матери скорее дадут детей другим, лишь бы дети их остались живыми. Если мы также, любя и слушаясь Господа, будем просить у Него мудрости, то Он пошлет ее нам. Бог сказал: «Просите, и дано будет вам».

храм Божий. Бог сказал Давиду, что его сын Соломон построит дом Господень, который будет называться храмом. Слава и присутствие Божие должны были обитать там. Соломон исполнил повеление Господа и построил для него великолепный храм. Внутренние стены храма были покрыты золотом, и при свете лампад все внутри переливалось и сверкало. Вокруг храма Соломон сделал двор, окруженный каменной стеной. Во дворе стояли 10 больших медных умывальников, в которых омывались приносимые в жертву животные. Один из умывальников был больше остальных, и стоял он на 12 медных изображениях валов. Он был наполнен водой для омовения священников. Во дворе находился также большой медный жертвенник. Внутри храма было место, называемое Давир, то есть Святое Святых, обложенное чистым золотом и предназначенное для Ковчега Завета. Перед Давиром стоял золотой жертвенник, и на нем воскуряли фимиам. В Давире стояли 2 больших ангела Херувима, сделанные из оливкового дерева и покрытые золотом. Херувимы были такой большой величины, что крыло одного из них касалось одной стены храма, а крыло второго — другой стены. Другие же их крылья сходились одно с другим посередине храма. На всех стенах храма были разные изображения херувимов, пальмовых деревьев и распускающихся цветов. Пол храма был тоже покрыт золотом. Соломон молится в храме. Когда храм был построен, священники принесли ковчег Завета Божия и поставили его в Давире, в месте, называемом Святое Святых, куда никто не мог входить, кроме первосвященника, который входил туда раз в год, чтобы принести жертву за себя и за грехи неведения народа. Большая завеса закрывала вход в Святое Святых. Как только ковчег Завета был внесен в храм, и священники с певцами прославили Создателя, сам Господь явился в облаке, и весь храм наполнился Его славой. Тогда Соломон стал перед жертвенником впереди всего собравшегося народа, простер в молитве руки свои к небу и сказал: «Господи, Боже Израилев, нет подобного Тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим перед Тобою всем сердцем своим. Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил. Но презри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб Твой умоляет Тебя ныне. Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и ночь, и на сие место, о котором Ты сказал, мое имя будет там. Услышь молитву, которую будет молиться раб Твой на месте сём. Да будут очи Твои отверсты на молитву раба Твоего и на молитву народа Твоего Израиля, чтобы слышать их всегда, когда они будут призывать Тебя».

Соломон и царица Савская. Этот библейский текст рассказывает о царице Савской. Считается, что ее царство было расположено в юго-западной Аравии, приблизительно на территории нынешнего Йемена. Царица Савская, услышав о славе Соломонова имя Господа, пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и

и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и о мудрости твоей. Но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои, и вот мне и в половину не сказано. Мудрости и богатства у тебя больше, нежели как я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, которые всегда предстоят перед тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь, Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь, по вечной любви своей к Израилю, поставил тебя царем творить суд и правду. И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону. И корабль привез великое множество красного дерева и драгоценных камней. И сделал царь из всего красного дерева перила для храма Господня и для дома царского, и гусли, и псалтири для певцов. Никогда не приходило столько красного дерева, и не видано было до сего дня. И царь Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего просила, сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. И отправилась она обратно в свою землю, она и все слуги ее».

Соломон отпадает от Бога. Когда храм строился, Бог сказал Соломону: «Если ты будешь ходить по уставам моим, поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых и не оставлю народа моего Израиля». Вначале Соломон от всего сердца исполнял заповеди Божии. Но вот прошло много лет, и состарившийся Соломон стал искать славы не Божией, а человеческой. Он долго жил, и было у него много жен-язычниц, и все они были идолопоклонницами, не знавшими живого Бога. И вот все эти жены склонили и Соломона к идолопоклонству, и он построил жертвенники их идолам. Как ужасно представить, что это делал Соломон, знавший истину и живого Бога. Бог разгневался на Соломона за то, что он изменил в сердце своем Господу Богу, который дважды являлся Соломону и заповедал ему не поклоняться ложным богам. Но Соломон не выполнил заповеди, данной ему Господом. Тогда Бог сказал Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и дам его рабу твоему. Но в дни жизни твоей я не сделаю этого ради Давида, отца твоего. Из руки сына твоего исторгну его, и не все царство исторгну. Одно колено я дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал». Так и случилось. Из-за греха царя страна разделилась на две части и впала в междоусобную брань.

Кто мой отец? Хоть я мальчик небольшой, но большой своей душой. Кто бы мог меня создать, я умею рассказать. Кто мне дал такие ножки, чтоб я бегал по дорожке? Кто мне шейку укрепил, носик, ушки прилепил? Кто мне ручки предоставил и кто глазки мои вставил? Кто трудился надо мной? Кто? Отец, создатель мой. Дяди, тети, посмотрите, что во мне и что не так. Переставьте, измените, а потом и посмотрите результаты ваших дел. Отнимите один пальчик, стану я калека-мальчик. Если шейку удлините, то в жирафа превратите. Если б дали мне 6 рук, я б не мальчик был, а жук. Посмотрите, дяди, тети, что во мне не так найдете? Все обдумано так сложно. Я удобен и так прост. Что еще прибавить можно? Рожки, хобот или хвост? Вот возьмите мои ушки и поставьте на макушке. И вам детки скажут, что ж он на зайчика похож. Измените мои ногти. Вместо них поставьте когти, клюв и 2 крыла. Вы получите орла. И тогда мы все ребята, сызокрылые орлята, вознесем свою хвалу отцу нашему, орлу. И сказал мне один мальчик, знаешь, кто нам разум дал? Это мальчик не обман, наш отец орангутанг. Одна тетя говорила, что давно еще горилла была мама всех людей и прабабушкой моей. Это сказочная повесть. Где в том разум и где совесть? Во мне нет таких узян, как у старых обезьян. Но я верю и я знаю, все прекрасно понимаю. От начала до конца во мне дело рук Творца. Бог меня так сотворил и всем нужным одарил. Он уста мне подарил, чтоб я кушал, говорил. И не бабушек горил, а Творца благодарил. Он меня создал, любя, по подобию себя».

0: опять провалилась!» Захлебываясь слезами обиды, прямо с порога крикнула Даша. Клавдия Ивановна поспешила из кухни в прихожую и, увидев расстроенное лицо дочери, успокаивающе произнесла: «Не переживай так». «Мамочка, ну почему же это?» Беспомощно посмотрела на нее Даша. «Опять меня не приняли». Действительно, она и в прошлом году пыталась поступить в студию живописи, где училась ее самая близкая школьная подруга Эля, но провалилась на первом же экзамене. После этого Даша весь год усиленно занималась и была уверена в том, что на этот раз все будет хорошо. Но вот опять неудача. «Всего один балл не добрала до проходного!» С жалобным стоном поделилась с матерью неудавшаяся студентка. «Да мне просто с экзаменаторами не повезло! Вредные попались и занизили оценки!» Даша прикусила губу от обиды и вдруг бессильно разрыдалась. «Не стоит так огорчаться!» Обняв дочь, попыталась ободрить ее Клавдия Ивановна. «Ты ведь прекрасно учишься в школе. А в отношении живописи, может, Бог хочет направить твой путь по-другому?» Даша очень любила свою маму. Они жили вдвоем и с недавних пор вместе посещали церковь. Правда, Клавдия Ивановна уверовала давно, а Даша только 2 месяца назад. «Не знаю», – тяжело вздохнув, ответила она на мамины рассуждения. «Только уверена, что мои рисунки ничуть не хуже Элькиных». «Доченька, не стремись добиваться всего, чего хочешь, не узнав сначала воли Божьей», – посоветовала Клавдия Ивановна. «Неправильные желания приносят горькие плоды».
1: «Нет, мое желание правильное», – упрямо возразила Даша. «И в будущем году я обязательно поступлю в студию».
0: Даша с Элей были закадычными подружками и самыми лучшими ученицами в их 5А-классе. Они никогда не ссорились и искали возможность постоянно быть друг с другом рядом. Поэтому Эля тоже стала посещать с Дашей церковь, но не спешила сделать выбор, объясняя, что сначала хочет хорошенько во всем разобраться. Узнав о том, что подруга не добрала до проходного балла, Эля очень расстроилась. Ей так хотелось, чтобы они посещали занятия в художественной студии вместе. Но потом она уверенно подбодрила Дашу. «Ничего, я поговорю с одним очень хорошим преподавателем. Уверена, что он согласится бесплатно позаниматься с тобой живописью. Тогда в будущем году успех гарантирован». Родители Эли не очень-то благоволили к ее дружбе с Дашей. Они были высокопоставленными чиновниками, и им не нравилось, что их единственная дочь выбрала себе подругу, мать которой была рядовой медсестрой в больнице, да еще и без мужа. Но девочки так привязались друг к другу, что разбить их союз было невозможно. Знакомый преподаватель Эли действительно охотно откликнулся на ее просьбу. Но уже после 2 занятий с Дашей отказался продолжать уроки. Эли он объяснил это так: «Твоя подруга, несомненно, талантлива, но у нее нет любви к этому делу. Она все легко схватывает и исполняет, но с каким-то холодным сердцем. Сожалею, но не могу ничем помочь».
1: «Скажи правду, почему он перестал со мной заниматься?» – встревоженно допрашивала Даша подругу после несостоявшегося урока. «Да он как-то не очень понятно все объяснил», – глядя куда-то в сторону, пробормотала Эля. «Может быть, сейчас он сильно занят?»
0: «Не обманывай», – потребовала Даша. «Говори все как есть». Тяжело вздохнув, Эля ответила:
1: «Вообще-то он похвалил тебя, сказал, что ты талантлива».
0: Заметив, что Даша сузила глаза, торопливо продолжила:
1: «Честное слово, он именно так сказал. Но потом добавил, что ты занимаешься как-то, ну, в общем, без настроения».
2: «Что это значит?» – настойчиво вопрошала Даша. «Говори только так, как он сказал».
1: «Ну тогда слушай», – решительно заявила Эля. «Он сказал, что у тебя вряд ли получится, потому что ты рисуешь с холодным сердцем».
0: Дашины глаза расширились, и она молча отвернулась к окну.
1: «Ты ведь сама просила сказать правду», – жалобно произнесла Эля.
0: Ей стало очень жалко подружку. Она подошла, обняла ее и сказала:
1: «Не расстраивайся, мы найдем другого преподавателя, и я тоже буду заниматься с тобой».
2: «Нет, ничего не надо», —
1: Вдруг спокойно, но твердо ответила Даша.
2: «Почему?»
1: – с удивлением посмотрела на нее Эля.
2: «Потому что я, кажется, начинаю кое-что понимать»,
1: – задумчиво произнесла Даша.
2: «Дело-то совсем не в живописи, а во мне».
1: «Что ты имеешь в виду?» – недоумевающе спросила Эля.
2: «Понимаешь?» – сосредоточенно глядя куда-то вдаль, сказала Даша. «Сейчас я поняла, что у меня действительно какое-то холодное сердце. Я стараюсь всегда только заработать проходной балл, беспокоюсь о том, чтобы мне было хорошо и легко, но получается почему-то всегда плохо».
1: «Что-то я не совсем тебя понимаю», – озадаченно отозвалась Эля.
2: «Я и сама себя плохо понимаю», – призналась Даша. «Поэтому сегодня вечером хочу побыть наедине с Богом».
1: В этот вечер Даша уединилась в своей комнатке и до полуночи читала Библию. Она вспомнила тот счастливый миг, когда в ответ на ее первую молитву Иисус как бы неслышно ответил ей: «Прощаю, потому что люблю тебя». Эту нежную Божью любовь Даша ощутила тогда всей своей внутренностью.
2: «А я...» размышляла она уже глубокой ночью. «Люблю ли Иисуса так, как Он меня? Наверное, нет. Ведь я стремлюсь изо всех сил исполнять свои желания, совсем не интересуясь Его мнением».
1: Сейчас Даша призналась себе, что хочет поступить в художественную студию только по одной причине – чтобы не расставаться с Элей даже на эти часы занятий. А живопись ее на самом деле совершенно не интересует, так же, как и воля Бога по этому вопросу.
2: «Всегда и во всем слушайся Иисуса, доченька!»
1: Вдруг пришли на память мамины слова наставления.
2: «Господи, прости меня!»
1: Склонив возле кровати колени, взмолилась Даша.
2: «Ты ради меня претерпел ужасные мучения на кресте и простил мои грехи, избавив от ада. А я продолжаю жить для себя, забыв о тебе. Иисус, хочу всецело принадлежать тебе и любить тебя больше всего».
1: Долго еще продолжался ее важный разговор с Господом. Проснувшись утром, Даша почувствовала на сердце огромную радость и, вспомнив все, счастливо улыбнулась. Клавдия Ивановна уже ушла на работу. В этот субботний день занятий в школе не было. Обычно Даша с Элей праздновали это событие, встречаясь после завтрака в кафе, где съедали по порции пломбира, весело строя планы на воскресенье. Но в это утро Дашина голова первым делом склонилась над раскрытой Библией. Раздался телефонный звонок. Она подняла трубку и услышала веселый голосок Эли.
3: «Привет! Встречаемся, как обычно, в 10?»
2: «Нет», — ответила Даша. «Только что собиралась тебе позвонить, но ты меня опередила. Дело в том, что теперь по субботам я буду убирать квартиру, ведь мама возвращается с работы очень уставшая».
4: «А как же наше кафе? Что это вдруг на тебя нашло?» – спросила Эля. «Неужели и вправду тебе хочется возиться с уборкой?»
2: «С этого дня я намерена делать не то, что хочу, а то, что желает Иисус», – объяснила Даша.
4: «Что еще за фантазии?» – воскликнула Эля.
3: «Ну ладно, думаю, твой подвиг долго не продлится, и в следующую субботу мы опять будем сидеть за мороженым».
1: Сердито попрощавшись, она положила трубку, расстроенная тем, что почти весь день ей придется провести без любимой подруги. Но в глубине души она была восхищена Дашиным решением и поняла, что это результат ее разговора с Богом.
2: «Значит, он все-таки есть и даже может изменять человека», – задумалась Эля и невольно потянулась рукой за лежащим на письменном столе Евангелием от Иоанна, которое ей недавно подарили в церкви.
1: А Даша после телефонного разговора с подругой старательно принялась за уборку квартиры. До этого у нее с мамой был такой договор. Она только вытирает пыль и моет посуду, а Клавдия Ивановна делает все остальное по хозяйству. Но в этот раз Даша трудилась как пчелка. Напевая, она с энтузиазмом лазила по самым отдаленным уголкам, выметая мусор и вымывая грязь. Затем почистила все окна и, наскоро пообедав, перестирала белье, а также сделала еще столько, что и перечислить трудно. Когда Клавдия Ивановна вернулась домой, она застыла на месте, изумленно разглядывая преображенную квартиру. Все сверкает, все блестит, во всем идеальный порядок.
5: «Генеральная уборка закончена!» Радостно поприветствовав мать поцелуем, ответила Даша на ее молчаливый вопрос.
1: «Но как ты успела сделать такую большую работу за один день?»
5: С удивлением, глядя на дочь, спросила Клавдия Ивановна.
1: «Даже не знаю», призналась Даша. «Наверное, мне Бог помог. Раньше, когда я как бы набирала проходной балл, неохотно вытирая пыль, мне и это было тяжело делать. А сейчас как-то легко провернула большую работу.
5: Мамочка, теперь всю уборку я беру на себя, а ты отдыхай после работы».
1: «Но ведь у тебя столько уроков в школе, и к тому же подготовка к экзаменам в художественную студию», возразила Клавдия Ивановна.
5: «С живописью пока покончено», сообщила Даша. «А школьные занятия не помеха для уборки».
1: «Почему ты передумала поступать в студию? Что-то случилось?» Удивленно спросила Клавдия Ивановна.
5: «Случилось, мама», серьезно ответила Даша. «Я поняла, что гоняться за проходным баллом в жизни – не стоящая цель. К тому же своеволие приводит к беспокойству. А теперь, когда я решила слушаться только Господа, на душе так радостно и легко. Ведь сейчас я не изобретаю мучительно, как бы достичь своего, а просто делаю то, что хочет Бог».
2: «Да, это самый лучший путь для человека», – одобрительно сказала Клавдия Ивановна. «Я очень рада за тебя, доченька. Не все будет так легко, как тебе кажется, но эта дорога приведет тебя в небо».
5: «А для неба не нужно зарабатывать проходной балл», – с улыбкой ответила Даша. «Ведь Иисус дает спасение даром, но только тем, кто любит Бога и старается исполнять не свои, а его желания».

срочно подпишитесь, сообщаю всем. Нет у Иисуса никаких проблем. День и ночь звоните, Бог все уплатил, связь земли и неба людям подарил. Ангелы святые вас на небе ждут, только позвоните, помощь подадут. Телефон молитвы, номер неземной. Бог творит вселенной, говорит с тобой.

Сегодня я хочу вам рассказать историю про девочек, такие как вы. Поэтому я и попросила, чтобы вы пришли. Их было трое. А вас сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И они сидели в комнате на стульях с прямыми спинками. И у них выражение лица было такое, как вы умеете делать, когда вам совсем не интересно. И они так вот сидели, они шили. Ну, с таким трудом они вкалывали иголку и вытягивали длинную-длинную нитку. И опять между ними была женщина с очень приятным лицом, такая улыбающаяся, и на столе искала что-то. А потом говорит: никак не могу найти книгу. Сейчас я пойду ее принесу. Она, наверное, я ее наверху забыла. И она пошла наверх. Как только она ушла, у них сразу же настроение изменилось. И язычки пошли, остренькие такие. И говорит: это старая глупая книга, хоть бы она ее не нашла. Как она нам надоела. Девчата, вообще я не могу терпеть сидеть здесь. Вот эти вот квадраты и цвета такие темно-коричневые и серые. Это вообще ужасно. Самый противный материал, который можно было выдумать. Да и вообще... Взяли материал, порезали его на квадратики, и вот теперь сшивайте его. Это они, ну, вдвоем разговаривали. То одна, то другая говорит: и шить, уже сколько лет мы их сидим, шьем и шьем. И тут третья девочка говорит: девочки, да наше миссионерское общество организовалось всего 7 месяцев назад, а вы говорите, сколько лет. А все равно мне. Там кажется, что уже за месяц один год проходит. Уже мы 7 лет шьем. И что мы шьем? Одеяло. Ха! Нашли себе одеяло, какое страшенное. Я бы такое не хотела иметь. Да и вообще, кому мы шьем, непонятно. Каким-то дикарям. Они вообще не знают, что с ними делать. И пока мы закончим шить это одеяло, их дети уже вырастут. И им не нужно будет ничего. Девчата, как хотите. На улице так хорошо. Смотрите в окошко. Там солнышко, облака плывут. Там ручей бежит, там весело, там радостно. И все там играют, и мальчишки, и девчонки. А мы здесь втроем, как, не хочу даже называть это слово. И, в общем, сидим, и шьем, и шьем. Знаете что, мне уже настолько все надоело, что я больше не приду. Другая говорит: я тоже больше не приду. Нас было 17, когда мы начинали. А сейчас трое осталось, и ради чего мы ходим? Чтобы нас научить шить. Да я ненавижу шитьё, не собираюсь я шить. И в это время тетя Катя, которая пошла за книжкой, она спустилась вниз, и как раз дверь была открыта. А там у нее был такой, как коридорчик, и цветы на окошке росли. И она остановилась, чтобы сорвать желтые листики. И вдруг услышала такой разговор. Она аж остановилась, покраснела, у нее слезы полились. И думает: провалила я. Все провалило. Я так хотела заинтересовать девочек миссией, но, видать, не с того начала. Наверное, очень долгий проект или что-то неинтересное. И книжка им неинтересная, и все им неинтересное. И она стоит, просто не знает, куда деваться, и слушать не хочет. И, однако, она должна знать, что происходит, потому что в глаза они ей этого не говорят. И вот третья девочка, которая молчала и так аккуратненько шила, говорит: девочки, знаете, так будет нечестно, если мы не будем приходить. Мама сказала, что мы должны приходить. Тетя Катя столько много времени на нас тратит. И она приходит и старается ради нас. А мы? Ну и что, пусть не тратит. Чего ради мы должны сюда ходить? И тут тетя Катя не выдержала и зашла в комнату. Ну, они, конечно же, перестали болтать, все замолчали. И она... А еще пока она там листья обирала, она вспомнила, думает: а! Сейчас я их заинтересую. И она побежала опять наверх, открыла ящик, достала оттуда пачку писем, из этой пачки выбрала одно письмо и спустилась. Она пришла и говорит: это, девочки, я вот сегодня хочу вам не книжку читать, а что-то интересное. Знаете, я вчера получила письмо от моей подруги, миссионерки, которая живет на Аляске. Одна девочка говорит: а я знаю, где Аляска. Это в нашей географии. Ну, они все засмеялись и говорят: а какие страны, какие части света не в географии? Они все в географии. Ну и, в общем, она это
говорит, хотите, я вам почитаю? Да. И она начала читать. Говорит, конечно, это письмо не для вас написано, но я думаю, что вам будет интересно. И она читает. И как ты думаешь, чем я занимаюсь с моими девочками? Я учу их шить. И девчонки как засмеются сразу, говорит, ну вот, то же самое и на Аляске. Но у меня их всего 17. И они никогда в жизни не видели наперстка. А вы знаете, что такое наперсток? Да? Они, говорит, никогда в жизни его не видели. Ну и, в общем, я им это... И они смотрят на мой наперсток, и я думаю, что если бы у них у каждой был свой наперсток, они бы с удовольствием шили. А девочки, как это? Нет наперстка? А как можно шить без наперстка? Это же все пальцы поколешь. Это же трудно. Ну, и, в общем, дальше она читала с ними. Потом отложила письмо и говорит, девочки, как вы думаете? И тут Эмма говорит, я знаю, как я думаю. А что, если мы пошлем им наперстки? Каждый из них. А Женечка говорит, точно? Давайте. Смотрите, нас же 17. И их 17. И мы всем девочкам скажем, и каждая из них, из нас пошлет наперсток. Тетя Катя говорит, а вы как думаете, может быть, мы им пошьем такие вот сумочки маленькие, шелковые, возьмем яркий шелк и как-то оригинально сошьем, чтобы была сумочка. А в эту сумочку положим наперсток, катушку ниток, сошьем такую книжечку для иголок. Что еще можно туда положить? И каждый из них пошлем. И это будет подарок. И нам будет интересно, и им будет интересно. И они получат. Ой, как все обрадовались, так зашевелились, начали фантазировать, и какой фасон будет сумочки, и как ее сделать правильно. И все стало по-другому. И миссия, миссионерский кружок стал вдруг живым. Не просто квадраты, а получилось уже что-то другое. Они пошлют тем, о ком они слышат. Потому что раньше они думали, миссия, о, это было 100 лет назад, и там далеко, где-то на краю света или за краем света. И там какие-то дикари, которых мы никогда не увидим и не слышим. А здесь реальные люди. И вот я думаю, что, может быть, у кого-то из вас возникнет желание быть миссионерами. Я начала об этом молиться еще подростком. Мне так хотелось кому-то рассказывать об Иисусе Христе, но не было никакой возможности. А Господь